0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске юный писатель, хвостатый герой, плата за чтение. 8-летний Михаил Романов из города Березовский стал самым юным автором в нашей стране. В 8 лет он выпустил печатную книгу о супергероях. Миша придумал целую вселенную. Она называется «Ровелс», что значит «Российская вселенная супергероев». Главный герой книги – Яр Громов. Это 12-летний мальчик, который умеет лазать по стенам, как ящерица, и путешествовать во времени. Идея пришла Мише, когда он ехал к стоматологу и задумался, что будет, если время вдруг остановится. За 3 месяца он написал рукопись. В итоге получилась интересная история и рекорд. Вторая книга уже готова. Сейчас юный автор работает над третьей. А еще учится играть на гитаре и мечтает изобрести машину времени. В Японии выпустят книгу о знаменитой обезьянке Панче. Малыш макаки из зоопарка города Итикава стал звездой интернета в начале года, когда миллионы людей по всему миру следили за его историей. В книге 48 страниц с фотографиями. Их выбрали из 10 тысяч снимков, которые сделали работники зоопарка. Читатели увидят, как Панч рос, как прижимался к своей любимой плюшевой игрушке орангутану, который заменил ему маму, и как постепенно подружился с другими обезьянами. Часть книг отправят в школьные библиотеки, а деньги от продаж пойдут на поддержку зоопарка, в котором живет Панч. В Сингапуре теперь платят деньги за чтение книг. Нужно читать книгу хотя бы 15 минут в день, потом отмечать это в специальном приложении. За каждые 15 минут читателю начисляют 20 виртуальных монеток. За 50 дней чтения можно набрать 1000 монеток и обменять их на 1 настоящий сингапурский доллар. На наши деньги это примерно 60 рублей. Конечно, заработать на чтении не получится. Все это придумали для того, чтобы люди меньше сидели в телефонах и больше читали. Ведь когда читаешь книгу, становишься внимательнее и учишься думать. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
0: Много песен на Детском радио.

0: Буквоед.
1: А стоп! А почему это сегодня наш библиотечный буфет закрывается не в 8 часов вечера, как обычно, а в 6? А как же ужин? И куда это ты так вырядился? Ошейник нацепил! Кот в ошейнике! Хи!
0: Сима, на ужин ты можешь съесть сырные корочки из моей миски, а мы с тетей Зоей сегодня идем в гости. Вот она и закрыла буфет пораньше. Нас пригласила к себе подруга тети Зои, тетя Нина.
1: Что, и тебя?
0: И меня. Тетя Нина работает продавцом в книжном магазине, а ее кошка Матильда помогает ей. Поэтому я тоже приглашен в гости развлечь Матильду ученой беседой.
1: Знаю я твои ученые разговоры, Остап. Глазки будешь Матильде строить. Тут-то я смотрю, шерсть причесал, ошейник красивый надел. Настоящий франт.
0: Сима, никогда не называй меня франтом.
1: Это еще почему? Нормальное слово, даже красивое. Некоторым котам даже имя такое дают. Или маленьким собачкам. Франтик, Франтик, Франтик.
0: Ох, Сима, видишь ли, слово франт, то есть щеголь, модник, и правда произошло от чешского имени Франтишек. Франтишек — проказливый герой многих чешских сказок, поэтому вскоре

0: Кстати, в польском языке тоже появилось слово франт. Так называли плутов и пройдох. В русском языке слово укоренилось в конце 17 века в значении шут.
1: Что-то я не пойму, при чем тут модник?
0: Модников стали называть франтами гораздо позднее, аж в начале 19 века. Просто поначалу человек, одетый по европейской моде, казался смешным. Вот его и дразнили шутом или франтом. А потом уничижительный смысл пропал, а модник остался. Вот. Но я-то знаю, как все было, так что не вздумай еще раз назвать меня франтом. Все, Сима, заболтался я с тобой, меня ждут. Веди себя хорошо.
1: Нет, все-таки

На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Поднимаемся. Следующее упражнение – прыжки. Сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух сразу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь мелкими прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки. Глубоко вдохнули носом и опустили. Выдохнули ртом. Еще раз поднимаем руки, вдохнули. И опустили, выдохнули. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. До следующей встречи! Не пропускайте зарядку на детском радио. Мы ждем вас каждое утро!

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
6: Ноль плюс.
7: Человек на 90% состоит из воды.
8: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
7: А почему?
8: А потому что он слушает.
9: Детское радио.
10: Не торопись взрослеть.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книги.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Детектив Ёж Геннадий и его верная помощница мышь Гуашь разгадали очередную загадку волшебного сизого леса. О приключениях милого щенка по имени Споки и о том, как однажды на чердаке заброшенной дачи Степа Каштанов нашел старую печатную машинку и стал получать таинственные послания от девочки Фатинии.
2: Книжный червячок на детском радио.
3: Не знаю, как вы, а я очень люблю гулять в лесу. В любое время года. И летом, и весной, и зимой, и осенью. В лесу так легко дышится, так хорошо думается. А еще в лесу все кажется совершенно необыкновенным и даже волшебным. Заволновались, зашептались листья на деревьях. Кажется, что они обсуждают новости, что принес ветер. Вспорхнула и затрещала сплетница сорока. Или у корней большой сосны прошмыгнула серая мышка. А за ней неторопливо протопал колючий ежик. Значит, скоро появится какая-то история. Именно о них, о еже Геннадии и мышке по имени Гуаш, написала свою сказочную, но очень правдивую историю Гульшат Абдеева. А называется она «Колючий детектив. Тайна пропавшей медали». В низинах сизого леса, где живут герои, собирается блестящий волшебный туман. Благодаря этому туману все жители леса стали говорящими. В один весенний денек собрались вместе, чтобы оценить новую настольную игру «Броненосец Тёма», «Землеройка Тати», «Бобриха Виктория», «Филин Андрей». К ним присоединились сорока Ванда и сом по имени Тойер, который совсем недавно переехал в местную речку. Его принесла в ведре бобриха. Ну и, конечно, здесь были ёж Геннадий и мышь Гуаш. Мышка только что вернулась из столицы с международного кулинарного конкурса, где заняла первое место и получила золотую медаль.
4: Я чуть не сожгла пирог с ревенем и клубникой, но вовремя спохватилась. А потом еще сделала трехэтажный десерт и сварила фирменное какао. Жюри присудило мне безоговорочную победу. Хотя участники были со всего мира, из Австралии и Америки.
5: А еще из Африки, добавил Сом. А когда все удивленно на него посмотрели, добавил. Я по телевизору смотрел. А еще у меня мама побеждала один раз. Много лет назад.
4: Здорово, сказала Гуаш. Бобриха Виктория похлопала ее по плечу. Мы тобой очень гордимся. Ты большая молодец. Все закивали. Какая блестящая! Восхитилась медалью сорока Ванда и оглушительно чихнула. Спасибо и будь здорова. А теперь давайте пить чай, предложила Гуаш.
3: Гуаш убрала медаль в сумочку, а сумочку повесила на ветку сосны. Чаепитие затянулось до сумерек. А когда все стали расходиться, мышка сняла свою сумочку с ветки и, заглянув внутрь, обнаружила, что медаль пропала. Гуаш очень расстроилась. Слезки ручьем полились из ее глаз. Ёж Геннадий понял, что надо начинать серьезное расследование.
5: «Идея!» —
4: воскликнул Геннадий. Гуаш с надеждой посмотрела на друга. Даже поникший красный бант на макушке слегка приподнялся.
5: «Я недавно купил металлоискатель. Мощный, чтобы охотиться за кладами. Медаль же золотая. Значит, мы ее найдем».
4: До самого утра Геннадий и Гуаш бродили по сизому лесу с прибором. Он пикал, когда на тропе находились потерянные серебряные украшения или оброненные монетки. Но медаль друзья так и не обнаружили. Если ее

0: украли, она должна быть где-то поблизости», — говорила гуашь.
1: Геннадий думал о том же, но молчал, чтобы не расстраивать подругу. Огорченные, они под утро уснули на крылечке ежиной норы. А когда проснулись, в сизом лесу уже разгорался день. Щебетали птицы, играло радио, слышался смех. Кто-то спорил, чей черед сегодня пить из красной кружки.
0: «Неужели у нас ничего не получится?» Гуашь протерла глаза.
2: «Мы так каждый раз думаем», — ответил Геннадий и широко зевнул.
3: «Но и тыквы ой, в прошлый раз нашлись, и привидения. Ой, тоже. Пора приступать к расследованию по-настоящему».
1: Тон Геннадия приободрил гуашь. Она сбегала домой умыться, потом они позавтракали бутербродами с сыром, а затем снова присели на крылечко.
2: «Будем думать», —
1: Геннадий повесил на шею блокнот и начал писать.
2: «Медаль пропала вчера после обеда, пока мы играли. Угу. Она золотая, а значит, тяжелая и блестящая. Угу. В какую сторону ее могли утащить?»
1: Друзья посмотрели вокруг. Сосна располагалась на открытой полянке. С одной стороны огороженный забором огород, с другой площадка, где Геннадий делал упражнения.
0: «Если бы мне надо было исчезнуть с чем-то тяжелым и незаконным, я пошла бы туда», —
1: гуашь указала на красные шляпки грибов, растущих на краю долины мухоморов.
0: «Там можно легко затеряться».
2: «И то верно. Пойдем, пока нас не заметили», — сказал Геннадий.
1: Они пошли в сторону гигантских мухоморов и обнаружили там несколько черно-белых птичьих перышек и странные следы, как будто кто-то длинный полз по земле и тащил за собой квадратный предмет. Друзья пошли по следу и вскоре оказались у цветущей яблони, что росла недалеко от глубокого колодца. Здесь следы обрывались.
2: «Ничего», —
1: сердито сказал еж.
0: «Кажется, — неуверенно ответила гуашь».
4: А вот о том, как дальше развивались события и удалось ли друзьям распутать загадку и найти золотую медаль, вы узнаете, если прочитаете книжку Гульшат Абдеевой «Колючий детектив. Тайна пропавшей медали». Ее выпустило издательство «Мозаика» для детей дошкольного возраста.
5: Книжный червячок на детском радио.
4: Читаем книжечки. Герой нашей следующей книжки, пес по имени Споки, жил в уютном деревянном доме. Нет, и лес, и парк, и вообще прогулки он, конечно, тоже очень любил. Но как же хорошо было лежать дома на своем теплом мягком коврике и греться в лучах солнышка, которые заглядывают через большие окна с разноцветными стеклышками. Трогательную историю про Споки придумала и нарисовала художница Анастасия Родненкова и назвала ее «Приключения Споки».
1: Споки жил в городке лесном, хотя городком его трудно назвать. Деревянные дома с садами, небольшие многоквартирные двухэтажки, старый дом культуры, школа, покосившаяся церковь и парк. Вот и весь лесной, с его узкими улочками, соснами и прудом. У Споки была девочка. Он так и называл ее про себя. «Моя девочка». С ними жили еще папа, мама и кот Мурзик. Кота Споки недолюбливал. Тот иногда давал ему лапы по носу и как-то раз даже уронил на него стакан с водой. А однажды Мурзик стащил со стола колбасу. Родители подумали, что это Споки, и рассердились. У него, в отличие от Мурзика, очень богатая собачья родословная. Что такое родословное, Споки не понимал, но знал, что он не с улицы, как Мурзик, а из большого питомника. Споки плохо помнил свое щенячество. Первое его настоящее воспоминание — лицо девочки, ее улыбка, веснушки и соломенные волосы. В тот день его забрали домой. По дороге папа и мама обсуждали, что порода бордер-колли — одна из самых умных в мире, и что его предки пасли овец на лугах еще в стародавние времена.
4: В обычные дни Спот

0: и терпеливо ждал свою девочку из школы. Он не знал, что такое школа и для чего она нужна, но подозревал, что его девочке там приходится совсем непросто. И уж колбасы там точно не дают, потому что девочка приходила оттуда очень уставшей и голодной. И только после того, как она обедала, отдыхала и делала домашние задания, они, наконец, шли в парк. В парке было очень весело. Зимой можно было прыгать в глубокие сугробы, весной втягивать носом запах свежести и хрустеть тонким льдом на лужах, летом купаться в пруду, а осенью шуршать сухими листьями. А еще там гуляли разные собаки со своими хозяевами. И вот однажды в парке...
1: В тот день одинокая старушка принесла в парк буханку хлеба и стала ее крошить. Но угощения слетелись голубем. Споки всеми силами старался не смотреть на сбившуюся стаю. Он собака сродословный, он не станет гоняться за какими-то пернатыми. «Споки, нельзя!» — мягко сказала девочка. И Споки держал себя в лапах. «Ничего особенного, просто серые птицы, к тому же все одинаковые!» Но всегда находился один, который раздражал Споки сильнее остальных. Он был самым нахохленным, самым недовольным и всем своим видом показывал, что он самый важный в парке. Споки сорвался с места и кинулся в стаю. Птицы взметнулись вверх, напугав старушку, а Споки радостно подпрыгивал и клацал зубами, пытаясь ухватить кого-то за хвост. «Споки, нельзя! Ко мне, Споки, ко мне!» Но он уже не слышал. Он убегал все дальше и дальше, преследуя голубя, который казался самым важным. Промелькнули пруд, старый дуб, роща, резные ворота, часовня, покосившаяся церковь. И тут он оказался перед высокой голубятней. Пернатый влетел внутрь и был таков. Запахи были новые и незнакомые. Дорожки были не те, все было не то. Тем временем наступали сумерки. Споки опомнился. Как же так? Как он, породистый пес, мог оставить свою девочку и словно простая дворняга побежать за каким-то голубем? Наверняка хозяйка сейчас очень беспокоится. Нужно скорее вернуться.
0: Да, решение, конечно, правильное. Но как его выполнить? Споки долго бежал по незнакомым дорожкам и улицам. Оказался вдруг у дома культуры, из которого вывалилась толпа людей. От него отмахивались, кто-то чуть не отдавил ему хвост. А потом он вдруг оказался в совершенно незнакомом сквере. И тут услышал неприятное протяжное «мяу». Потом еще и еще. Его обступили коты. Шерсть у них стояла дыбом, хвосты трубой, а глаза грозно блестели. Споки прижал уши. Не то чтобы он был трус, просто кошки — неприятные существа. Споки собрал всю свою собачью храбрость и громко зарычал. Кошки присмирели, а он смело перепрыгнул через них и помчался дальше. Начался дождь, который постепенно перешел в ливень. Споки оказался у железнодорожной станции. Он вспомнил, что когда-то давно они с девочкой были здесь. Нужно было только перебраться через рельсы.
1: Ливень стоял стеной. Споки вскарабкался на насыпь и только переступил через рельс, как вдруг из-за поворота вырвался ослепительный свет, послышался страшный рев и стук. Споки замер и прижал уши. Ему нужно на ту сторону, домой, но под лапами и внутри все тряслось. Поезд приближался, зловеще стуча колесами, и гудел все сильнее. Еще чуть-чуть и... Споки едва успел отпрыгнуть и кубарем скатился в мокрый овраг. Он лежал в высокой траве, тяжело дыша и дрожа от ужаса, до тех пор, пока сердце не стало биться ровно. «И за что мне это все?» — подумал Споки.
0: Не разбирая дороги, пес побрел, куда глаза глядят, шлепая по лужам. В одной из них он увидел мокрого, грязного, увешанного репьями пса. Какая-то

0: Парняга, подумал Споки. А потом понял, что это он сам. От породистой и аккуратной собаки ничего не осталось. Как вы думаете, удалось ли Споки вернуться домой? Кто ему помог? И как его встретила девочка, ее мама и папа? Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге Анастасии Родненковой «Приключения Споки». Книгу выпустило издательство «Компас-гид» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Верите ли вы, что в жизни может случиться такое, что перевернет ее с ног до головы? Я не только верю, но и точно знаю, что так может быть. Именно так, например, случилось с четвероклассником Степой из повести Татьяны Золотаревой «Девочка с той стороны». Нет, внешне он ничуть не изменился, остался все тем же самым обычным мальчишкой. Но внутри у него как будто что-то переключилось. А началось все, когда родители решили купить дачу. Степа был совсем не в восторге от этой затеи. Уже по дороге сюда он понял, что поселок, где ему предстояло коротать каникулы, теряется в глуши. Строения вокруг были сплошь ветхие. Следов присутствия мальчишек его возраста не наблюдалось. И это расстраивало больше всего. Сестре Ольке без разницы, где в 4 года отдыхать. А для него разница есть и существенная. В городской квартире дел на 100 лет вперед. И приятели на каждом углу. А тут...
2: Твоя будущая берлога в доме лучшая по расположению, радостно заявил папа. Почему это? Без энтузиазма поинтересовался Степа. Сейчас поймешь. Они вошли в дальнюю от лестницы комнату, и Степа замер. Через огромное панорамное окно обнажался изумительный вид на реку. Январское солнце клонилось к закату, разливая по льду розовые брызги. Скованные морозом деревья сгорбились под тяжестью снега и подметали ветками берег. Степа завороженно присвистнул. Пожалуй, каникулам в этой дыре можно дать шанс. «Рассвет из другого окна не менее живописный», — заметил папа. «И в целом мне близок морской стиль в интерьере». Степа крутанулся на месте и кивнул. Дельфины на обоих ему тоже приглянулись. А в нише в форме корабля отлично угнездятся разноцветные кристаллы, которые он выращивает из соли. Степа по-хозяйски окидывал пространство. Раз папа сказал, что это его берлога, значит, у сестры будут отдельные хоромы. Наконец-то. Да, отдыху на дачу можно включить зеленый свет. Степа оценивал комнату и примерял, как рассредоточить здесь свое бесценное добро. И внезапно почувствовал, что половицы под ногами подозрительно прогибаются. Электричество в доме отсутствовало, и сумерки окутали помещение. Степа включил фонарик, который на всякий случай носил в кармане куртки. Луч выхватил вальсирующий в воздухе столб пыли. Под лужей от рифленых ботинок блеснул зазор во всю половицу шириной со спичку. Сгорая от любопытства, он свесился вниз. Тайник оказался небольшим, как ящик комода. Степа в секунду оценил клад. Сломанный карандаш, скорлупа от грецкого ореха, кружочки конфетти, деревянная снежинка на ленточке с выжженной буквой «С» посередине. Мелочи, на которые не стоило обращать внимания. Степа, не отрываясь, глядел на ободранный чемодан, ошибочно принятый им за коробку. Он выволок его на поверхность. Старомодный, с таким же замком, как на школьном ранце с фотографией из папиного детства. «Степан, нам пора!» — позвал папа. «Минуту!» — выдохнул Степа и нажал на замок. Тот благодарно щелкнул. Степа потянул за ручку и открыл

0: Найденный клад оказался старинной портативной пишущей машинкой «Москва». Прежде чем Степу подпустили к найденному сокровищу, ему пришлось пережить серьезную взбучку, которую задал ему папа. Еще бы, ведь папа тысячу раз говорил ему, что незнакомые предметы трогать, а тем более открывать, категорически нельзя. Нужно помнить о безопасности и быть осторожным. Степа все это, конечно, знал, но почему-то моментально забывал, когда находил что-то интересное. В общем, пришлось набраться терпения и пережить бурю. И только потом, когда папа наладил машинку, Степе разрешили к ней прикоснуться.
1: Буквы нажимались с усилием, и скоро подушечка указательного пальца правой руки, которой Степа работал, заныла. Строки не переводились автоматически, как на компьютере. Надо было толкать рычаг вручную, и это Степе особенно нравилось. Правда, приходилось напрягаться с переносами слов, поскольку они не ставились сами собой. Степа трудился с высунутым языком, так ему печаталось легче. За полчаса он набрал не так уж много. «Меня зовут Степа Каштанов. Мне 10 лет». Я учусь в 4 классе. Я живу с мамой, папой и младшей сестрой Олей. Я люблю кататься на лыжах и занимаюсь брейк-дансом. Люблю играть на африканских барабанах и шоколадные конфеты. Я нашел эту пишущую машинку в тайнике на даче.
0: Когда пришла пора идти спать, Степа перенес машинку с недописанным листом на свой письменный стол и развернул к стене, чтобы сестренка Оля, пока он в школе, не дотянулась до клавиш. В утренней суете Степа на машинку даже и не взглянул. И только когда вернулся из школы, увидел, что под его текстом появились слова, набранные неизвестно кем. Это было письмо, адресованное лично ему.
2: От неожиданности Степа чихнул. Загадочное послание ворвалось потертыми буквами. «Привет, Степа. Меня зовут Фатиния. Мне 11 лет. Давай с тобой дружить. Мы можем общаться через пишущую машинку. Если захочешь что-то сказать мне, просто набери текст». Степа несколько раз перечитал сообщение. Какое странное имя — Фатиния. Кто она? И как пролезла в его машинку?
0: Так началась цепь удивительных событий, которые заставили Степу многое пересмотреть в его жизни. А что это за событие, вы узнаете, если прочитаете повесть Татьяны Золотаревой «Девочка с той стороны». Ее выпустило издательство «Аквилегия М» для детей младшего и среднего школьного возраста.
3: Книжный червячок.
0: Сегодня, дорогие мои, вы узнали о том, как неутомимый детектив Ёж Геннадий и его верная помощница мышь Гуаш разгадали очередную загадку волшебного сизого леса, о приключениях щенка по имени Споки и о том, как однажды на чердаке заброшенной дачи Степа Каштанов нашел старую печатную машинку и стал получать таинственные послания от девочки Фатинии. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
5: Ваш книжный? Книжный червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: каждый родитель желает знать.
1: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.
4: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
5: Мам, только не выключай!
4: Детское радио живет.
6: Детское радио любит вся семья.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я Кипидоша.
1: Улыбнитесь, друзья! Новый день несет нам новые радости!
2: Вот, например, тут с утра пораньше нам наведалась наша ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
1: Привет, Юлиана! Что принесла?
3: Доброе утро! В этом выпуске крошечные родственники слона, пятилетняя луна и жирафы в самолете.
2: В теплые края, наверное, решили махнуть. На родину, в Африку.

0: Московское время 7 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: В студии Юлиана Бондаренко. В Казань привезли стадо редких ангольских жирафов из Африки. Они прилетели на самолете из Намибии. Впервые за долгие годы таких животных доставили в нашу страну по воздуху. Дорога заняла больше суток с двумя пересадками. Раньше жирафов возили только по земле, а теперь построили специальные удобные контейнеры. С их помощью легко следить за температурой, чтобы звери не мерзли и не перегревались. Новоселов зовут Атея, Жанна, Алики, Лола, Лео и Батыр. Еще двум жирафам имена пока не придумали. Высокие гости уже привыкли к новому дому и готовы к приему посетителей. Казань станет третьим зоопарком в мире, в котором будут жить ангольские жирафы. В дикой природе осталось несколько тысяч особей. Так что нам повезло, что в России можно увидеть этих удивительных животных. Из Казани переносимся в окрестности Санкт-Петербурга. На дворцовой ферме в Гатчине появилась новая жительница – 5-летняя ослица Луна. Она приехала с юга России и уже познакомилась с другими обитателями. Быстрее всех поладила с осликом Моисеем. На ферме также живут индюки, фазаны, кролики, козы, павлины и даже страусы Эму. Всего около 80 животных. Увидеть их можно до 4 октября. Потом звери переедут в теплые домики. Эта ферма появилась очень давно, более 200 лет назад. Она поставляла молоко и яйца для семьи императора. А в наши дни сюда приходят дети и взрослые, чтобы познакомиться с животными. В зоопарке английского города Честера родились 3 детеныша Дамана. Эти пушистики похожи на кроликов и весят как 3 плитки шоколада. Самое удивительное, что ближайшие родственники этих малюток – слоны. Ученые доказали – с виду Даман – пушистый комочек, но его организм, как у великана. Длинные зубки Даманов устроены, как слоновьи бивни, а на лапках у них мягкие подушечки и плоские ногти-копытца. Сотрудники зоопарка ласково зовут малышей картошечками. Крохи обожают бегать, прыгать и ловко лазать по скалам. Настоящие непоседы! На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
3: В Казани, куда привезли стадо редких ангольских жирафов из Африки, сегодня плюс 20 градусов, пасмурно. Детское радио там слушают на частоте 89,3 FM.
4: В Санкт-Петербурге, где на дворцовой ферме появилась новая жительница, 5-летняя ослица, сегодня плюс 15, пасмурно. Детское радио там слушают на частоте 103,7 FM.
3: В Москве сегодня плюс 15 градусов, малооблачно.
2: Детское радио.
5: Саша, Аврора, мы подружки!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, доброе утро, друзья, подружки. Ну, я надеюсь, вы нам друзья все-таки. Ну, хочется в это верить, да, Веснушка?
2: Ну, конечно. Если бы они не были нашими друзьями, а были бы врагами, они бы, наверное, не включали детское радио с утра, как ты думаешь? Мы все вместе просыпаемся, как это, у нас песня «Миллионы сердец» есть у нас вот такая. И все миллионы сердец просыпаются вместе, чтобы встретить чудесный денек наступивший.
1: И бьются в унисон, и отзываются на то, что происходит здесь, на детском радио.
2: Мы почему о сердце заговорили? А потому что сегодня, например, отмечается Всемирный день сердца.
1: Между прочим, самый главный орган в жизни человека, как врачи утверждают.
2: Ну, они могут утверждать все, что угодно. Мне кажется, все важно в человеке. Но сердце еще выполняет как бы двойную функцию. Сердце как орган человека и как душа, понимаете? То есть, вот как говорят, дела сердечные, да? Ну, то есть, это дела, связанные с любовью. Что-то такое. Так, ну что, может быть, мы сегодня поговорим о делах сердечных?
1: То есть о любовных?
2: Ну, вообще, пусть ребята это воспринимают, дела сердечные, как им нравится. Они могут поговорить о каких-то привязанностях, о большой любви. Но есть в их жизни вообще дела сердечные?
1: У меня бабуля моя иногда любит так заводить разговор. Ну, говорит, внучок, давай, открывай, что у тебя там на сердце? Я сначала не понимал, думаю, в каком смысле, что у меня на сердце.
2: Это надо там сделать всякие-то УЗИ, всякие надо.
1: В поликлинику бежать? Угу.
2: А на чего?
1: Рентген делать? Она говорит, да нет, ну расскажи, что у тебя в жизни происходит, что чувствуешь ты, вообще вот за жизнь расскажи. Я говорю, понятно.
2: Ну давайте, ребят, звоните. Дела сердечные, есть ли у вас что-нибудь такое? Есть на этот счет что сказать? 8495-134-5664.
1: Что у вас там на сердце? Проверьте. Пишите плюс 7-916-968-0968.
3: Песни танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему покажет.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
3: Ой, чем сердце, как говорится, успокоится. Самый удивительный, пожалуй, орган в организме человека, с одной стороны, ну, с физической, ну, просто качает кровь по организму, да, а с другой стороны, вот сколько книг, стихотворений, фильмов про то, что человек почему-то, оказывается, чувствует сердцем, воспринимает сердцем, любит сердцем.
4: Да.
3: Это очень странно.
4: В общем, мы сегодня решили заговорить о делах сердечных. Дозвонился нам Паша самым первым сегодня с утречка. Паша, привет.
5: Здравствуйте.
4: Ну, что ты можешь сказать о делах сердечных, Паш?
5: Я могу сказать, что у нас дела сердечные. Это с мамой обниматься каждый вечер в кроватке, когда все сделал. И целоваться. Разговаривать, как прошел день.
4: То есть ни один вечер у вас не проходит без вот таких вот, без такого общения.
5: Да.
4: А у тебя такой только с мамой, а бабулю ты не обнимаешь?
5: Ну, обнимал, конечно, но полежа.
4: Угу. То есть у тебя с мамой самая тесная душевная связь.
5: Да.
3: Но мама ближе всего к сердцу ребенка. Это да. Хорошо, это естественно.
5: Скажи, а можно передать привет?
4: Конечно, конечно.
3: Маме?
5: Всем. Я передаю привет бабулечке Вере, мамулечке Дашуле, дедулечке Лёше, Максу, Моче, Ире, Маше. И всем-всем-всем. И вам, Веснушка с Кипятошей, тоже. И всем ведущим.
4: Спасибо, спасибо, Паша. Мы тебя обнимаем. Хоть мы далеко друг от друга сейчас, но мне кажется, ты почувствуешь наше объятие. Спасибо.
5: Не так уж мы и далеко.
4: Ну да. Относительно Северного полюса, конечно, да. Спасибо тебе большое за звонок. Вероника у нас в гостях. Вероника, привет.
6: Привет.
4: Ну что ты можешь рассказать о своих делах сердечных?
6: Мы всей семьей, мама, папа, я, брат, ходим за младшим. Мы садимся все за стол пить чай.
3: Ой, как это мило, как это тепло.

0: И у вас такие душевные разговоры, да, происходят?
1: Да.
0: Вот, надо почаще вместе собираться и разговаривать, делиться всем, что в жизни есть. Не только даже приятностями, но и неприятностями тоже. Вместе их решать лучше. Какие у нас все-таки молодцы ребята. Очень открытые. Спасибо тебе большое за звонок, но пишите. Может быть, кто-то сегодня какую-нибудь тайну душевную нам расскажет. А мы будем очень ждать. 8-916-968-0968.

0: Ох, никому и не узнать, даже маме, про заветную тетрадь со стихами. Я стихи писал 7 дней про Светлану, но показывать я ей их не стану. Пусть не знает вообще эта Света, что творится на сердце у поэта.
1: Вот, вот они дела сердечные-то, ребята. Ну хорошо, что кто-то догадывается заводить свою тетрадь. Вот, кстати, туда можно все свои переживания, волнения, радости записывать.
0: Да, я знаю, знаю. Особенно девочки любят заводить вот эти дневники тайные, да, Веснушечка? Куда записываются то, что даже маме не доверишь.
1: Слушайте, ну вот поэтому наши вот в давние времена тоже заводили такие дневники. Поехал к такой-то, сочинил то-то. Сегодня отмечается Всемирный день сердца, вот, и мы сегодня делимся делами сердечными. Есть ли, кстати, у вас какой-нибудь такой вот дневничок? Доброе утро, Веснушка и Кипятоша! Вот слушаем ваш эфир, и сердце радуется. Какие у нас хорошие, добрые дети. Спасибо и вам от всего сердца за ваши эфиры, Георгий из Муравленко. Да, получается?
0: Да, да, да, это наши друзья сердечные.
1: Спасибо большое. Очень теплые слова, когда утро начинается так, хочется прямо летать. Вот скажите кому-нибудь что-нибудь душевное с утра, и вы увидите, как у человека появится улыбка, ему захочется летать. Вот. Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша. Меня зовут Ника, я из Воронежа. Мои дела сердечные. Это когда я обнимаю и люблю свою любимую фамилию.

0: фарфоровую куклу Джейн.
1: Да. И это тоже прекрасно, когда дети, ну, понятно, любят маму, папу, но еще и своих любимых, там, плюшевых мишек, куколок, которых они считают своими ближайшими сердечными друзьями.
0: А питомцы, питомцы, любви дарят.
1: Это я вообще уж не говорю. Угу.
0: Ну, ладно, давайте продолжайте, пожалуйста, пишите нам про свои сердечные дела. Ну, можно и секретиками поделиться.
1: Если хотите.
0: Да, можете даже не подписываться, а так просто первую букву своего имени написать. Мы же такие любопытные, просто страсти. А пишите 8-916-968-0968.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Алина.
4: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик.

Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, лампа, щетка.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
1: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
13: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
14: Я лечу!
15: В этом и проблема.
12: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Реклама.
16: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
17: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
1: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
18: А знаете ли вы что?
19: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
18: «Ужасно интересно»
2: за то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Ой, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить.
1: Сегодня во Всемирный день сердца мы тут душевничаем. Вот можно чаевничать, а мы душевничаем.
0: Ага.
1: Вот, и делаем это все вместе, всей нашей большой радиосемьей, сердца, которые бьются в такт уже много лет, начиная с самого утра. Ну, а прямо сейчас, надеюсь, ваше сердечко будет тоже немножко так поколачиваться, потому что мы будем делать интенсивные довольно-таки упражнения. Давайте, приготовились, встречаем дежурную по зарядке.
2: Доброе утро!

головой и хлопаем в ладоши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Опускаем руки. Остановились. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Медленно, но с усилием, напрягая мышцы, наклоняем голову сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Голова вперед, назад, вправо, влево. И снова голова идет вперед, назад, в одну сторону и в другую. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад, а затем другой. Начали! Машем одной ногой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Вперед, назад, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Мах. Вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение – приседания. Руки на поясе, спина ровная. Садимся, руки вытягиваем перед собой. Стопу не отрываем от пола. И встаем, руки на поясе. Начали! Раз – сели, два – встали. Сели, руки вперед, встали, руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Не устали? Тогда еще раз. Сели, встали, сели, встали. Молодцы! Прыжки! Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропускайте!

но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
2: Сегодня говорим о том, что на сердце у нас, у наших ребят, у наших слушателей, что у кого что беспокоит или наоборот радует.
3: А мне нравятся два мальчика в классе. А одному из мальчиков я нравлюсь, он мне даже подарочки дарит. Подпись. Никто из ниоткуда. Я инкогнито сегодня.
2: О, ну конечно.
3: Ну да. Конечно. А то мало ли там чего.
2: Да это сложно, сложно. Когда нравится тебе сразу два человека. О, вот это выбор сложнейший. Как определиться-то?
3: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Я слышала, что форма сердца – это два влюбленных лебедя, которые своими шеями образуют сердечко. Так и получилось, написала нам наблюдательная Лерочка из Вологды.
2: Да, очень часто сердце рисует именно в виде двух лебедей. Это очень мило. Привет, Веснушка Кипитоша, пишет Карина из Казани. А мое сердечко радуется моему любимому щеночку Чарлику. Особенно, когда он не шалит и не хулиганит.
3: И у нас есть любовь всей семьи. Это кошка Эша. Она невероятно ласковая и обнимучая. Яна и Леночка из Санкт-Петербурга.
2: Так, доброе утро, пишет Оля. Наконец-то я проснулась, а то иду и сплю на ходу. Ну вот зарядка началась, я хоть немного размялась и проснулась. Для меня дела душевные и сердечные – это когда мы друг друга обнимаем крепко. Да даже не важно, с кем ты обнимаешься. Вот сейчас вас обнимаю крепко-крепко, и на душе сразу тепло и хорошо.
3: Мы тебя тоже обнимаем крепко-крепко.
2: Ну, ну да, когда обнимаешь теплый чайник, сразу становится немного теплее.
3: Да, хорошо бы, если он был теплый, а не горячий. Ты какой сейчас, горячий или теплый?
2: Я почти горячий.
3: Тогда вот тебя сейчас лучше не обнимать.
2: Макар нам пишет. Да я уже в поисках жены.
3: Давай что, сколько Макару, 45?
2: Ну почему, уже целых 12 лет. Уже пора,
3: ну да.
2: Пора задуматься о будущем.
3: 12 лет, да, а то потом все просвистит мимо.
2: Потом поздно будет уже.
3: Ладно, ребят, мы в поисках того... Нам-то еще уже куда нам вот это вот? Мы в поисках того, кто с нами хочет разбудиться. Давайте, наши горячие сердца, звоните, давайте, чтобы проснуться окончательно. 8-495-134-5664.

0: Разбудильник.
1: Разбудильник.
0: Разбудим всех.
2: Наш разбудильничек вернулся, чтобы помогать нам будить тех, кому по утрам это сделать очень сложно.
3: Прямо сейчас Ярослав к нам постучался. Ярослав, привет.
4: Здравствуйте.
2: Привет, ты как по утрам встаешь? Легко или не очень?
4: Не очень.
3: Вот для тебя как раз и создан наш разбудильник. Ты очень вовремя позвонил. Будем играть?
4: Да.
3: Поехали.
0: Любовь, морковь,
5: розы, слезы, ошибка, улыбка, весна, выросла, стужа, простужа, мяча, пуча.
0: Рифмоплет.
3: В общем, тебе, Ярослав, нужно будет придумать рифму к нескольким словам. Когда-нибудь этим занимался?
4: Не очень.
3: Не очень. У тебя сегодня премьера, да? Так, ну а вдруг ты вот влюбишься в кого-нибудь, когда подрастешь? Стихи надумаешь писать?
2: Обязательно.
3: А у тебя уже, понимаешь, набор рифм имеется.
2: Там, где дела сердечные, там сразу стихи появляются.
3: Ну, давай начнем со слова «сердечко». Давай найдем рифму к этому слову. Сердечко.
2: Аптечка.
3: Аптечка.
2: Ах, как бьется сердечко. Где моя аптечка?
3: Какая-то грустная история у вас получается, ребят. А давай попробуем найти рифму к слову «любовь», но не «морковь». Потому что морковь уже избитая история.
2: Морковь вообще к любви какое имеет отношение?
3: Ну, так вот повелось у людей.
2: Это очень любовь, странная морковь. Рифма.
4: Любовь, кровь.
3: Кровь.
2: Ого!
3: А, это уже драма получается. Обнимашки.
4: Милашки.
3: Угу. Ну и цветы.

0: Цветы.
1: Кроты.
2: Лишь бы только малина. А, пожалуй, меня одного.
3: Ну все, Ярослав, быть тебе поэтом, когда вырастешь. Если уж цветы у тебя с кротами, понимаешь, тут соединились в одном, точно будешь рифмовать классно.
0: Красивые цветы отрыли мне кроты.
3: Угу. Лучше бы, конечно, они этого не делали, знаете ли. Ну что, мы тебе вручаем первый на сегодня подарочек. И это фирменный ланчбокс детского радио, Ярослав. Что-то там какой-то тихий. А где ура? Ура! Мой ланчбоксик! Бутербродов туда напихаю, любимых! Спасибо тебе большое за звонок. Отличного денька. Пусть сегодня все у тебя получается, а у нас впереди поздравлялки.
4: Разбудильник! Разбудильник! Разбудильник!

0: Сегодня уже 29 сентября, предпоследний день первого осеннего месяца. Мы поздравляем с днем рождения любимую доченьку Веру Волосникову. Ей сегодня 7 лет исполнилось. Желаем с удовольствием учиться, дружить от души. Будь самый счастливый. Любим тебя, папа, мама и брат.
1: Доброе утро. Поздравляем с днем рождения нашего Мишутку. Ему сегодня 9 лет, он обожает детское.

0: Радио всегда его слушает. Мишенька, ты самый чудесный, добрый мальчик. Желаем тебе много любых арбузов и сахарной ваты. Будь счастлив, мама, папа, Ваня и Степа.
1: Ну какой же сентябрь, да без арбузов. Любых и классных. Поздравляем нашу любимую дочку Сонечку с днем рождения. Ей сегодня 7 лет. Пусть она растет здоровой, счастливой и умной. Желаем ей успехов в учебе и художественной гимнастике. Мама Настя и папа Дима.
0: Доброе утро. Поздравляем нашего любимого сына Федечку из Казани с днем рождения. Ему сегодня 11 лет. Пусть будет его жизнь счастливой. Пусть все у него получается. Окружают хорошие друзья. Мама Катя, папа Илья, сестренка Настенька.
1: Поздравляем нашу доченьку Владу с 12-м днем рождения. Мы ее очень любим и ценим. Семья Волошиных.
0: Я, Софья из Красноярска, передаю привет троюродной сестре Диане, ЛПшке Ульяне, всему миру, 8-му Г-классу, всей 8-й гимназии, всему Красноярску, всей школе актерского мастерства гримерки, преподавателю Артему Усимнову, своему коту Валли, всему детскому радио.
1: Спасибо. Передаю привет своему сыночку Тимоше и дочке Полине. Желаю вам отличного дня. Ваша мама Даша из Ешкаралы. Люблю.
0: Мама Рая передает привет дочкам Алиночке и Есенечке Маракаевым, мужу Мишуте, песику Лео. Хорошего им дня. Очень люблю.
1: Поздравляю свою любимую доченьку Аленку Барышникову с прошедшим днем рождения, с 8-летием. Ты так мечтала, чтобы тебя поздравили Веснушка и Кипятоша, и вот ура! Я тебя очень сильно люблю, моя самая лучшая девочка в мире. Будь самой счастливой, твоя мама. Поздравляем тебя, Аленка.
0: Кирилл и Федя, желаем вам такого солнечного дня, чтобы все, что бы ни начинали, все получалось. Кириллу хорошей тренировки по баскетболу. Феде вкусного завтрака в саду. Ваши родители.
1: Передаю привет дочке Танечке. Очень тебя люблю и желаю хорошего дня в школе. Это мама Катя из Санкт-Петербурга написала.
0: Здравствуйте, Веснушка Кипятоша. Поздравляю всех с Всемирным днем сердца. Давайте беречь один из самых главных органов в нашем организме. Привет всем колтушам. Желаю хорошего настроения. Агата.
1: Привет Мишане из Вологды. Едем в детский сад «Цветик Семицветик». Слушаем детское радио. Я их с папой очень люблю, признается мама Юлия.
0: Сынули Дани, хорошего дня. Успешно рассказать доклад про Ясную Поляну. Папе Вадиму удачного рабочего дня. Любим. Мама Ксюша и Анечка.
1: А вот это прочитал официальное заявление?
0: Нет, еще нет.
1: Я мама Света из Зеленограда. Заявляю официально и со знанием дела. Как же здорово, что у нас есть возможность каждое утречко слышать ваши задорные голоса. Веснушка и Капитоша. Вы заряжаете нас супер настроением на весь день. И со мной абсолютно согласны мои самые любимые девочки на свете. Доченьки Лисонька, 9 лет, Аленушка через 2 недели, 7-леточка, и Катюшечка, 5,5 месяцев.
2: Утро с Веснушкой и Кипятошей.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марь Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать. Что подарить?
5: У меня такая же проблема, Мария Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
7: ОГПМ радио. ОГРН 15-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
8: Привет, вы кто?
9: Мы

0: 8-32-04-86-05.
1: Я Пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
4: Мама!
2: В поисках мамы.
5: Я плыву к тебе.
2: В кино с 1 октября.
6: 6+.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
7: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: На Марсе тоже есть медведи.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Я то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет, привет, привет! Наше веселье продолжается! В студии я, Веснушка!
2: И я, конечно, чайник Кипидоша. А прямо сейчас передаем слово ведущей новостей Юлиане Бондаренко.
1: Юля, привет! Слушаем тебя внимательно.
3: Всем привет! В этом выпуске речь пойдет о книгах. Расскажу о плате за чтение, о знаменитом герое и об одном очень юном писателе.
2: И что же он пишет? Стихотворения или рассказы?
3: Истории про супергероя.
4: Московское время 8 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Юлиана Бондаренко.
3: 8-летний Михаил Романов из города Березовский стал самым юным автором в нашей стране. В 8 лет он выпустил печатную книгу о супергероях. Миша придумал целую вселенную. Она называется «Ровелс», что значит «Российская вселенная супергероев». Главный герой книги – Яр Громов. Это 12-летний мальчик, который умеет лазать по стенам, как ящерица, и путешествовать во времени. Идея пришла Мише, когда он ехал к стоматологу и задумался, что будет, если время вдруг остановится. За 3 месяца он написал рукопись. В итоге получилась интересная история и рекорд. Вторая книга уже готова. Сейчас юный автор работает над третьей. А еще учится играть на гитаре и мечтает изобрести машину времени. В Японии выпустят книгу о знаменитой обезьянке Панче. Малыш макаки из зоопарка города Итикава стал звездой интернета в начале года, когда миллионы людей по всему миру следили за его историей. В книге 48 страниц с фотографиями. Их выбрали из 10 тысяч снимков, которые сделали работники зоопарка. Читатели увидят, как Панч рос, как прижимался к своей любимой плюшевой игрушке орангутану, который заменил ему маму, и как постепенно подружился с другими обезьянами. Часть книг отправят в школьные библиотеки, а деньги от продаж пойдут на поддержку зоопарка, в котором живет Панч. В Сингапуре теперь платят деньги за чтение книг. Нужно читать книгу хотя бы 15 минут в день, потом отмечать это в специальном приложении. За каждые 15 минут читателю начисляют 20 виртуальных монеток. За 50 дней чтения можно набрать 1000 монеток и обменять их на 1 настоящий сингапурский доллар. На наши деньги это примерно 60 рублей. Конечно, заработать на чтении не получится. Все это придумали для того, чтобы люди меньше сидели в телефонах и больше читали. Ведь когда читаешь книгу, становишься внимательнее и учишься думать. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипидоша.
1: В городе Березовском, Свердловской области, где живет самый юный писатель нашей страны, сегодня плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. В столице области, Екатеринбурге, Детское радио слушает на частоте 89,2 FM.
2: В Сингапуре, где теперь даже платят деньги за чтение книг, сегодня плюс 32 градуса, малооблачно.
1: В Москве сегодня плюс 15 градусов, малооблачно.
0: Детское радио.

0: Визицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Вот, докатились.
3: Что случилось?
2: Ну, ты слышала новости?
3: А, про то, что деньги платят?
2: Уже деньги готовы даже людям платить, лишь бы те книжки читали.
3: Но это где? В Сингапуре. А наши, смотри, стоят на своем. Книги пишут 8 лет сами. Вот то ли дело наши люди. Ты посмотри, так еще целую вселенную придумал. Это самое любимое, что может быть у наших ребят.
2: Не, ну, молодец, молодец, конечно. Потому что, ну... Кем там увлекаются ребята? Какими-то заграничными суперменами, супергероями. Где наши супергерои?
3: Вот. Автор уже над третьей книгой работает. Еще и на гитаре играет. И машину времени изобретает.
2: Вот спасибо тебе, Миша Романов.
3: Из Березовского. Ты настоящий такой творец вообще. Созидатель, как это говорится.
2: А мы тоже книжки, между прочим, выпускаем. Есть книжки, например, про наши приключения с Веснушкой. Читали?
3: Есть. Про наших детективов Хрум тоже книжки. Читали? А? О, кстати, время-то пришло уже, Кипятош. Мы приглашаем в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
2: А в качестве приза вас ждут билетики на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
3: Готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», а? Звоните прямо сейчас, не откладывая. 8495-134-5664. Я куплю.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Значит так, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня, Мария Петровна отлично справились с расследованием, а мы вот не можем понять, как им удалось распознать одно из улик.
2: Очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает, постоянно с собой носит.
3: Нечаянно.
2: В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать.
3: Нет, кое-что, конечно, осталось. Кое-какие сведения все-таки есть, но надо разбираться.
2: К счастью, на связи с нами юный детектив Вероника.
3: Вероника, а ты что, ты настоящий детектив?
4: Да.
3: О, да ты что, много дел уже раскрытых на твоем счету?
4: Да.
2: Вот так вот.
3: Вот это да.
2: Поможешь и нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Да.
2: Отлично. Итак, что мы знаем об улике?
3: Ну, немного, но...
2: Давай, читай,
3: вот
2: читай.
3: Что,
2: каждую
3: слушай,
2: букву.
3: Значит. Угу. Это предметы из прозрачного стекла. На поверхности сохранились следы этикетки с надписью «Малиновое». Предположительно, предмет изготовлен на шведском стекольном заводе. Имеет свойство исчезать из буфетов быстрее, чем произносится слово «привидение». Сказочные эксперты полагают, что эта банка была опустошена мужчиной в самом расцвете сил, пролетавшим...
2: Чего?
3: Мимо. И утверждавшим, что содержимое банки лучшее в мире успокоительное. Ничего не понятно, дальше все размыто.
2: Так, ну давай, помогай, Вероника. Кто же это может быть?
3: Что за предмет?
4: Я думаю.
3: Да, тут думаю, есть о чем подумать.
2: Что-то Швеция, мужчина, который умеет летать.
3: Банка, я так понял, из-под варенья.
2: Да.
3: Малинового.
2: Угу. Но варенья там нет.
3: А варенья нет?
2: Нет. То есть он...
4: Карлсон.
2: Карлсон.
3: Что Карлсон?
2: Это Карлсон? А что, Кипятоша, все сходится. Швеция, полеты, любовь к варенью и его отсутствие моментальное.
3: Точно, точно, точно.
2: Молодец, ты настоящий юный детектив. Поздравляем!
3: Ура! Спасибо тебе, ура! Дорогой человек.
2: От производителя лимонадов «План Б» ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! Пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+.
3: Ой, тебе спасибо, Вероника. Очень нам помогла. Будем надеяться, что этот гусь не будет больше проливать свой любимый лимонад на важные документы.
2: Да, кстати, он передает тебе привет и пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой лимонад аккуратнее. Угу, чтобы не проливать любимый напиток на важные документы.
3: Га-га.
2: Ага, да-да. А еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум», так что не пропусти. Еще раз поздравляю.
3: И спасибо.
2: Да, и желаем приятного, отличного просмотра.
0: Реклама спонсора.

0: Кати, с днем рождения! Желаем верных друзей, успехов в учебе и веселой жизни. Мама Кати, папа Виталий.
1: Поздравляем Варю Рудых с 9-летием! Ура, ура, ура!
0: Передаю привет сверхновой школе. Своей подруге Вике, маме, папе и Арине. Это София из Санкт-Петербурга.
1: Что сверхновой?
0: Вот такая.
1: Отремонтировали?
0: Ну, видимо, вот не знаю, какая
1: или только построили.
0: Это спроси вон у Софии, что у тебя там со школы происходит.
1: Привет, Сонечке Евграфовой. Доченька, береги горлышко, не болей. Любим тебя, мама, папа, Лёлик и Болик.
0: Ух ты! Всем доброго утра! Хочу передать привет доченьке Марине. Удачи в школе! Всем солнечный привет из Санкт-Петербурга! И поздравления с наступающим днем учителя, педагогам школы имени Грота. Наилучшие пожелания!
1: Доброе утро! Едем в школу, слушаем детское радио! Привет любимому сыну Тимофею! Отличного дня, много пятерок и друзей! Очень тебя люблю, мама Наталья!
0: Привет, Веснушка и Кипитоша! Я хочу передать привет своей маме, брату, подруге Агате, Лизе, Полине, Лере и папе, с которым мы едем в школу и слушаем детское радио. Это Арина из Казани!
1: Привет, Веснушка и Кипитоша, Софии Куликовой из Ставрополя! Эх, сегодня садик закрыли наш! Едем к маме на работу!
0: Доброе утро моим любимым сыновьям Прохоровым, Артему и Косте. Желаю отличного дня в школе и саду. Пусть этот вторник будет солнечным, удачным и познавательным. Помните, что мама и папа очень вас любят, и у вас все получится.
1: Привет, детское радио. Сегодня у Софии Булискерия. День рождения. Драм-пади-биди-дам-пиди-биди-дам. Ура!
0: Поздравляем! Привет, Веснушка и Кипитоша от Ярослава Нефантьева из Санкт-Петербурга. Я, между прочим, вчера был на хоккее на СКА-арене. Матч Шанхай Дрэгонс и Сочи. Мы болели за драконов.
1: И?
0: Передаю привет всем классам из школы 112.
1: Матч-то как закончился?
0: Ну, не знаю, не написал человек.
1: Что-то самое интересное. Вот месяц-то все заканчивается.
0: Вот ты даешь, Ярослав, конечно. Вот ты даешь.
1: Поздравляю сына Георгия Шевелева. С днем рождения, здоровья крепкого, успехов в школе. Твоя мама Настя.
0: Доброе утро. Привет сыновьям Арису, Максиму и лапочке дочке Еве. Это мама Настя.

0: Наташа из Голицына написала.
1: Привет папе, маме, Оле, младшим братьям Саше, Паше, Лене, старшая сестра ваша, Маша, Санкт-Петербург.
0: Ну и вот еще доброе утро нашей любимой Веснушке Кипитоши. Едем в школу, всем хорошего дня и отличного настроения, успехов в учебе всем! Намазе, мама Лена.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
5: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
0: Реклама.
6: Привет, вы кто?

0: KGM представляет.
1: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
2: Ура! Новая машина!
3: А чем он так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
3: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер,

0: На черной машине.
1: А это рамный внедорожник Рекстон. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Рекстон и Торрес – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Детское радио. Реклама.
5: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
8: по щучьему велению, по моему хотению.
7: Только волшебные слова другие.
8: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
7: И все.
2: Ноль плюс.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Всем привет! Доброе утро! Обнимашки? А? Будут обнимашки?
2: Конечно, будут обнимашки. Сегодня прекрасный денек. Мы встречаем его все вместе. Надеемся, у вас сегодня отличное настроение. Ну, а если чуточку не хватает бодрости, давайте, подвигайтесь поближе к радиоприемникам, делайте погромче, чтобы слышать каждое слово, и следуйте указаниям нашей дежурной по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Все готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Руки на поясе, спина ровная, бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Еще раз. Поднимаемся на носки. Вдохнули и опускаем руки. Выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Поднимаем оба плеча вверх, а потом опускаем. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два.

вращаем кулаками в одну сторону. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три. И в другую. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем руками, согнутыми в локтях. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки легкий бег. Хотите, бегите на месте, а можете пробежаться по кругу. Главное, не спешите. Побежали! Бежим, бежим! Молодцы! Остановились! На этом все! Каждое утро мы ждем вас на детском радио, чтобы всем вместе...

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Кипидош, ну ты же знаешь такое оригами?
2: Ну как не знать? Знаю, конечно. Это такое искусство складывания разных фигурок из бумаги.
1: Да не, я в тебе, конечно, не сомневалась. Ну, просто спросила.
2: К чему спросила-то?
1: Да, я тут, в общем, решила я своими руками сделать подарок для мамы. Посмотрела, как делают оригами, всякие инструкции прочла даже.
2: О, ну это похвально. Ну и что?
1: И сложила я мамочке своей прекрасного, замечательного цветного журавлика из бумаги. Между прочим, полдня на это потратила. Первый раз, знаешь, как сложно.
2: Ну, молодец, дружочек, молодец. Подарок, сделанный своими руками, особенно ценен.
1: Вот и я так подумала.

0: Только, понимаешь ли, я этого журавлика сложила из подарочной бумаги, которую мама специально купила, чтобы в нее духи завернуть для подруги на день рождения.
1: О, и что? Что, мама не оценила журавлика?
0: Ну, оценить-то оценила, и сначала похвалила, а потом как? Наругала! Потому что, говорит, надо предупреждать, когда берешь без спросу. Ну, бумагу эту.
1: Извини, конечно, но что мама сделала?
0: Ну, сначала оценила, так, говорю. Потом похвалила, говорю, так, уже. А потом расстроилась.
1: А потом?
0: И потом наругала.
1: Так, ну, во-первых, я надеюсь, что с мамой вы уже наверняка разобрались и помирились. А вот к этому последнему слову, дорогая, у меня большие вопросы.
0: Ну что, разве так нельзя говорить?
1: Наругала? Вообще-то нельзя.
0: Ну а как же тогда? Ой, я, кажется, понимаю, что ты имеешь в виду. Ребят, а вы понимаете?
1: Ну-ка, мне теперь тоже стало интересно. Уважаемые юные любители русского языка, как правильно рассказать историю про маму, которая отчитала, скажем так, за что-то дочку или сыночка? Вспомните, может быть, какую-то свою историю. Чем заменить вот это слово «ругала»?
0: Ну, давайте. Ужас. Ну, так мы уж грамотными хотим все быть. Не хотим вот это позориться на весь свет. Звоните 8495-134-5664.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: Ну что ж, у нас тут создалась очень непростая ситуация. Веснушка сделала подарок маме. Хороший подарок, я считаю. Да и мама была рада.
2: Ну, да, помню. Сначала. Но потом расстроилась и начала ругаться.
1: Да-да-да, угу, вот это так все и было.

0: А потом Веснушка сказала, что мама ее... Ой, я даже не могу произносить это слово вслух. Хотим выяснить, как же правильно все-таки надо было рассказать об этом. Так, слушаем. Алло.
1: Алло.
0: Алло, Катя, это ты?
1: Да, да.
0: Привет. Ну, как у тебя с русским языком-то?
1: Я вас не слышу чуть-чуть. Громкую связь можно у вас включать?
0: Ну, нежелательно. А то будет плохо слышно. Ты лучше в трубочку ушками слушай. Ты слышала историю-то Веснушкину?
1: Да, я слышала.
0: Да. Как правильно рассказать надо было эту историю?
2: Что с какой приставкой можно употреблять слово «ругать»?
1: Что мама ее отругала.
2: Ну и какая разница? Наругала, отругала, заругала.
1: Потому что это первое русского языка.
2: А, ну то есть какая-то разница все-таки существует, и в этом смысл.
0: Какая
2: так,
0: разница?
2: Да. Ну вот Катя считает, отругала, да? Не наругала. Ладно, сейчас нам все расскажет, главное, по запяточечкам, склонением, ударением, преподаватель Института русского языка Александра Матрусова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша. Конечно, правильно говорить. Мама отругала. В старых словарях было слово «наругать». А в новых современных словарях его даже нет. Почему? Потому что язык живет, изменяется, и какие-то слова уходят из употребления. Мы встречаем их в старых книгах, но сами уже так не говорим. Поэтому запомните, что делать – ругать, что сделать – отругать, а вовсе не наругать. Ну а вас за неправильно сказанное слово уже никто не отругает, верно? Ведь вы теперь всегда будете говорить правильно. Ну и по традиции дарю вам подсказку-запоминалку. Все игрушки я убрал, чтобы никто не отругал.
2: Кать, ты молодец, конечно, что бережешь русский язык.
0: Вот спасибо тебе.
2: И мы тебя хотим наградить и вручить тебе нашу фирменную косметичку детского радио.
1: Спасибо.
2: Спасибо тебе огромное.
0: Пока.
2: Пока. Какой же ты все-таки внимательный, Кипитоша?
0: Ну, послушай, Веснушечка, что и как ты говоришь, это очень важно. Это только кажется, что приставка «на» присоединяется ко всему, что угодно.
2: Ну да, написать, накидать, нарисовать.
0: Назначить, наметить, наляпать и так далее.
2: Такая хорошая приставка и совсем не подходит к слову «ругать». Обидно, очень обидно.
0: Зато мы знаем теперь, что со словом «ругать» только приставка «от» дружит.
2: Хочется, чтобы мама никогда, никогда не ругала. Даже с правильной приставкой.
0: Но это очень просто сделать.
2: Как?
0: Просто не расстраивать маму никогда, и все.
2: Ну, если честно, она не очень-то сердилась. И если отругала меня, то совсем чуть-чуть.
0: Отругала. Отлично сказано и по форме, и по содержанию.
2: Ну, давай тогда повторим подсказку-запоминалку.
4: Все игрушки я убрал, чтоб никто не отругал.
5: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
6: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. «Утро с Веснушкой и Кипитошей».

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Начну с вопроса, а каких супергероев вы знаете? О, слышу! Человек-паук, Железный Человек, Супермен, Человек-муравей, так, Человек-пантера, Человек-летучая мышь. Да, да, все верно, Катя. А про Человека-рыбу вы слышали? А про Царя воды? Ну, еще его называют Человеком-амфибией, ну, не слышали, Гриш? Ну, тогда об этом супергерое я вам сейчас и расскажу.
0: Спортивная программа.
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
2: Главная борьба за звание олимпийского чемпиона на дистанции 50 метров развернется между американцем Гэри Холлом и нашим Александром Поповым. Заплыв начался. Попов стремительно входит в воду и на первых же метрах вырывается вперед. Холл настигает, и уже он лидирует. Нет, уже Попов. Нет, опять Холл. Попов. Холл, Холл, Попов, Попов, Холл, Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
1: Как только не называли Александра Попова. И Александр Великий, и Человек-амфибия, и русская ракета, и царь воды. А началось все с того, что родители привели маленького Сашу Попова в спортклуб городка Лесное, что недалеко от города Свердловска, заниматься плаванием. Просто, чтобы он рос здоровым и не кашлял. Саша и плавать-то не умел. Но очень хотел научиться, поэтому старался он изо всех сил. Уже в 9 лет Попов выиграл первые в своей жизни соревнования. Побеждать Саше понравилось. Тренировки 6 дней в неделю, по 2 в день. А? Каково? Согласен, Маша, это как взрослая работа. А еще же есть школа, уроки. Выезжая на соревнования, Саша брал с собой учебники. О том, что такое каникулы, юный спортсмен вообще не знал. Плавание занимало почти все его время. После школы Александр Попов поступил в Волгоградский институт физкультуры, где встретился с самым главным для себя тренером – Геннадием Турецким. Эта встреча перевернула все в жизни Александра. Правда-правда, Ваня, именно перевернула –

0: Если раньше Попов плавал на спине, то теперь, перевернувшись на живот, выбрал он вольный стиль или кроль, самый скоростной в плавании. И как поплыл, как поплыл! Ну, а теперь давайте-ка загибать пальцы. Да-да, Иннокентий, все-все пальцы, какие есть, готовим и считаем медали. 21 золотая с чемпионатов Европы, 6 золотых с чемпионатов мира и 4 золотых олимпийских медали. Сколько всего? Кто успел сложить? Правильно, Надежда, 31. И это мы говорим только о главных золотых наградах Попова. А ведь были и серебряные, и бронзовые. На несколько лет Попов становится самым быстрым пловцом на планете. На его счету несколько мировых рекордов. Однажды иностранные специалисты попросили:
1: Мистер Попов, we would like to... мы хотеть повесить видеокамеру в бассейн и снимать ваш тренировка. Мы хотим to study, изучать ваш стиль плавания.
0: Через некоторое время вышла книга об удивительной технике плавания русской ракеты Александра Попова. И на книге этой учились многие пловцы, ставшие затем чемпионами. Как-то однажды Александр Попов взял и посчитал, сколько километров он проплыл за все годы тренировок. Получилось около 40 тысяч километров. Это длина экватора. Для тех, кто не знает, экватор – это условная линия, которая делит нашу планету на два полушария. Пояс, которым Земля будто подвязана посередине. То есть Попов проплыл вокруг света. Ха-ха, вот так вот. Нет, вас я, конечно, на экватор плавать не отправлю, но о занятиях в спортзале и бассейне напомню. На вас вся надежда. У нас должны появляться новые герои спорта, такие как Александр Попов. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
2: Спортивная программа.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Хеллоу, бонжур,
3: хорошо,
4: салам,
5: ола,
6: гутен так,
7: шалом, привет.
0: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
2: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
3: Днем по будням на детском радио.
8: 0+. Реклама.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange.

0: Lounge Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагербук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
4: Реклама.
5: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
6: Театральный этикет – правило номер 10. Обсуждать происходящее на сцене можно, но только в антракте или после спектакля. Шепот в зале мешает другим зрителям.
7: В театре Терезы Дуровой такие динамичные спектакли. Дети лишний раз моргнуть боятся, лишь бы ничего не пропустить.
8: У нас та же история. Зато потом каждый эпизод часами обсуждаем.
7: Представляю, сколько эмоций будет у вас после музыкального спектакля «Маугли».
9: 2 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Улыбнитесь, друзья! Новый день несет нам новые радости! С вами Веснушка и мой блестящий друг, говорящий чайник Кипитоша.
2: Всем привет! А еще тут с утра пораньше с нами ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
1: Привет, Юлиана!
3: Доброе утро! В этом выпуске крошечные родственники слона, пятилетняя луна и жирафы в самолете.
2: В теплые края, наверное, решили махнуть. На родину, в Африку.
3: Наоборот, Кипитоша, они из Африки к нам в гости прилетели. Московское время 9 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Казань привезли стадо редких ангольских жирафов из Африки. Они прилетели на самолете из Намибии. Впервые за долгие годы таких животных доставили в нашу страну по воздуху. Дорога заняла больше суток с двумя пересадками. Раньше жирафов возили только по земле, а теперь построили специальные удобные контейнеры. С их помощью легко следить за температурой, чтобы звери не мерзли и не перегревались. Новоселов зовут Атея, Жанна, Алики, Лола, Лео и Батыр. Еще двум жирафам имена пока не придумали. Высокие гости уже привыкли к новому дому и готовы к приему посетителей. Казань станет третьим зоопарком в мире, в котором будут жить ангольские жирафы. В дикой природе осталось несколько тысяч особей. Так что нам повезло, что в России можно увидеть этих удивительных животных. Из Казани переносимся в окрестности Санкт-Петербурга. На дворцовой ферме в Гатчине появилась новая жительница – пятилетняя ослица Луна. Она приехала с юга России и уже познакомилась с другими обитателями. Быстрее всех поладила с осликом Моисеем.

0: На ферме также живут индюки, фазаны, кролики, козы, павлины и даже страусы эму. Всего около 80 животных. Увидеть их можно до 4 октября. Потом звери переедут в теплые домики. Эта ферма появилась очень давно, более 200 лет назад. Она поставляла молоко и яйца для семьи императора. А в наши дни сюда приходят дети и взрослые, чтобы познакомиться с животными. В зоопарке английского города Честера родились три детеныша Дамана. Эти пушистики похожи на кроликов и весят, как три плитки шоколада. Самое удивительное, что ближайшие родственники этих малюток – слоны. Ученые доказали, с виду Даман – пушистый комочек, но его организм, как у великана. Длинные зубки Даманов устроены, как слоновьи бивни, а на лапках у них мягкие подушечки и плоские ногти-копытца. Сотрудники зоопарка ласково зовут малышей картошечками. Крохи обожают бегать, прыгать и ловко лазать по скалам. Настоящие непоседы! На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Казани, куда привезли стадо редких ангольских жирафов из Африки, сегодня плюс 20 градусов, пасмурно. Детское радио там слушает на частоте 89,3 FM.
2: В Санкт-Петербурге, где на дворцовой ферме появилась новая жительница, пятилетняя ослица. Сегодня плюс 15, пасмурно. Детское радио можно слушать на частоте 103,7 FM.
1: В Москве сегодня плюс 15 градусов, малооблачно.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Однозначно, и от хороших песен, и от хороших новостей станет гораздо все веселей и добрее, ведь правда?
2: Конечно.
1: Вот ты вот слышишь такую песню, едешь куда-нибудь, вам-парам-пурэй-рэй, у тебя как-то механически уже автоматически начинается это вам-парам-пурэй-рэй, жить веселей.
2: Потом ходишь целый день и эту песню поешь.
1: Это точно, как какая-нибудь песня прям...

0: мозг вроется, понимаешь, и все, и ходишь, и ходишь, и ходишь. Ты какую часто песню напеваешь?
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз.
0: Ну, неожиданно, неожиданно. Ладно, веселее и бодрее сейчас будет всем нашим именинникам, потому что мы их обязательно сейчас поздравим.
2: Наш календарь.
1: Сегодня 29 сентября на дворе, в народном календаре главный именинник Ефим.
0: Ефим и Ефимия еще, да. А также мы поздравляем сегодня Алексея, Севастьяну, Виктора, Иосифа, Исаака, Людмилушку, Прокопа. Вот, Григория и Сергея. Такие у нас сегодня именинники.
1: Вы сегодня гром случайно не слышали?
0: Да вроде нет. А надо было?
1: Не гремело?
0: Не гремело.
1: Так, значит, смотрите, примета есть народная. Если в этот день тепло и сухо, зима будет поздняя и мягкая. А если в этот день услышите гром среди ясного неба...
0: Без дождя?
1: Да. Это к бесснежной зиме.
0: Ой, ну нет, спасибо большое. Гром мы не слышали, значит, зима будет снежной. Сегодня мы отмечаем Всемирный день сердца, день отоларинголога, или уха, горла, носа, если говорить по-простому, да? Поздравляем всех представителей этой замечательной врачебной профессии.
1: День печенья.
0: Это вкусно. День осеннего одиночества кто-то отмечает сегодня.
1: Ну, может быть,
0: кому-то сегодня хочется, может быть, в одиночестве погулять по осенним листьям, пошуршать. Ну, не хочется ему сегодня компании. Ну, такое у него настроение. Осеннее одиночество.
1: Нет, но это даже иногда нормально побыть.
0: Абсолютно нормально.
1: Одному.
0: Абсолютно.
1: Если только вы не круглый одиночка.
0: Вот
1: это уже печально.
0: Да, круглая одиночка где-то. Ну, в отличие, например, от вот этой веселой компании ангольских жирафов. Прилетели, понимаешь, высадились целым десантом вот это вот, да?
1: А ты думаешь, им у нас будет комфортно? Все-таки жирафы любят, когда жарко.
0: Ну, им специально построили, наверное... Вот домики жирафики, Петош. Ну, у нас тоже в Москве жираф нормально себя чувствует. Радуга жирафиня.
1: Зима скоро.
0: Ладно, я предлагаю сегодня поговорить на нашу любимую тему. Животные. Ты как?
1: Ха. Ох уж эти животные. Куда же от них деться-то? Никуда.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: О, друзья, они такие, знаешь, звать-то не надо. Они сами прибегают. Вот, такое у нас детское радио, знаешь ли. У нас так хорошо, что и упрашивать не нужно нас включать, правильно же? Потому что у нас здесь всегда хорошие новости, добрая атмосфера, мы про животных рассказываем, а про животных дети любят больше всего слушать. Да и взрослые тоже, я думаю, вот так.
2: В Казань привезли целое стадо редких жирафов из Африки. Ни одного, ни двух стада. Прям посмотрите,
1: ну,
2: а?
1: Ну да.
2: Это ж надо же такое.
1: Ну разлучать их, наверное, нельзя было, потому что они все друзья, родственники. Вот. Но на самом деле это очень красивый жираф. Крупные пятна у него такие, коричневого цвета. По всему туловищу и на шее, на крестце, везде вот это есть.
2: Жираф, конечно, это красивейшее, удивительное животное. Ну, во-первых, самое высокое из наземных животных на планете. Угу. Выше уже не бывает.
1: Это что? Да, ну нет. Вообще, да, у него такая длинная шея, что, мне кажется, действительно, он и, благодаря ей он и держит пальму первенства.
2: Да, высоченный, красавцы. Кстати, о сердце. Мы сегодня говорили, что Всемирный день сердца. Чтобы кровь достигала мозга, который находится на высоте 4 метра выше сердца. Сердце должно очень хорошо качать кровь. Поэтому у жирафов оно мощное такое, большое. В 3 раза выше, чем у человека давление.
1: А еще у жирафов есть свой очень интересный язык для общения.
2: Да, синий.
1: Они, нет, я не в том плане язык, как мышца, да?
2: Я говорю, язык у них синий, даже почти фиолетовый.
1: А я говорю про то, как они разговаривают, общаются.
2: Да они вообще...
1: Они, например, умеют мычать, как корова.
2: Они мало как-то общаются.
1: Ну почему это мало? Смотри, сколько у них есть способов. Мычание, например, это вот мамы общаются со своими малышами. Ну так, нормально. Если мать начинает шипеть, это значит, что она недовольна. Это значит, что она ругается.
2: Ну, очень
1: это значит, что она его хочет отругать.
2: На человеческих матерей.
1: Ну, кто из человеческих матерей шипит? Никто
2: да
1: не
2: все.
1: Шипит.
2: Посиди на детской площадке, послушай, как некоторые мамы шипят на своих детей.
1: Нет,
2: что я сказал?
1: У меня мама никогда не шипела.
2: Ты сюда, кому я сказал?
1: Особенную активность жирафы проявляют по ночам. Они издают такие протяжные звуки, похожие на храп.
2: Вот, тоже похоже.
1: На пап, да?
2: На человеков, да. Еще и храпят.
1: Так, ну а если, например, молодой жираф хочет познакомиться с молодой жирафихой, ну, то есть как завязать отношения.
2: Так, и здесь дела сердечные.
1: Да, дела сердечные. Что они делают, эти молодые жирафы?
2: Он вот так вот делает.
1: Слушайте, у меня есть
2: хочу
1: 4 варианта.
2: Хочу целоваться.
1: Они повизгивают, они покашливают, они посвистывают и они припевают.
2: О, припевают.
1: Припевать лучше хором, да. Лучше хором. Что же делают самцы, ну, то есть молодые люди, жирафы, чтобы привлечь, значит, вот девушку-жирафиху?
2: Подожди, когда ты влюблен, у тебя же сердце поет?
1: Ну, может быть, и жирафы тоже поют, но у меня 4 варианта. Пусть ребята уж выбирают.
2: Ладно,
1: они покашливают.
2: Еще раз,

0: повторе.
1: Повизгивают, посвистывают или припевают. Если, ну, на слух не воспринимаете, можете заглянуть в нашу видеотрансляцию. Вот, нажать на кнопочку «Видео из студии», и там будут все четыре варианта. Выбирайте. Жираф такой, видите, такой он, такой, то ли посвистывает, то ли покашливает.
0: Ладно, непонятно. Хорошо, если вы, значит, знаете или выбираете какой-нибудь вариант, набирайте наш телефон 8-495-134-5664 и сразу, вот сразу, если вы точно в этом уверены, давайте сразу в трубочку вы либо нам начинаете кашлять, либо визжать, либо свистеть, либо сразу напевать. И мы поймем правильный ответ.
1: Ну, давайте, давайте. Мы ждем. 8495-134-5664.
0: Давай, побудьте жирафами.
1: Ну и, конечно, вы можете, если вы разбираетесь в жирафах, нам написать. Вот. 8-916-968-0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Сегодня Всемирный день сердца. Мы с утра уже стали обсуждать дела сердечные. Вот и жирафы, оказывается, тоже влюбляются, знакомятся, женятся, детишек заводят.
2: Да, бывает такое. Что же делает молодой жираф, чтобы познакомиться с молодой жирафихой? Жирафихой же правильно говорить?
1: Да.
2: Или жирафкой?
1: Жирафихой.
2: Жирафихой. Так, Женя нам дозвонилась, и мы призвали сразу вместо «Алло» и «Привет» издать вот этот самый звук. Жень, давай, издавай звук. Ага, она посвистывает.
1: То есть, по-твоему, жирафы свистят своим возлюбленным?
2: Ну, красиво.
3: Да,
2: да, красиво, да. Свистит. Красиво свистишь, да, жирафы свистят. Но версия прекрасная. Версия прекрасная.
1: Ну, красивая, во-первых.
2: Красиво. Но я сейчас изображу, что же делает молодой жираф, чтобы познакомиться с жирафихой.
1: Так, давай. Будь

0: Здорово, Вестюшка.
1: Да я здорова.
0: Так а что ты кашляешь тогда?
1: Ну потому что жирафы так делают, и я так за ними повторяю. Они покашливают, чтобы познакомиться. Это, извините, пожалуйста, они... можно как пройти в библиотеку?
0: Они кашляют, чтобы познакомиться?
1: Покашливают, они кашляют.
0: Но
1: так
0: это
1: слегка.
0: Же совсем не романтично.
1: Но это для тебя не романтично, а для жирафихи, может быть, это самый желанный звук на планете. Понимаешь?
0: Ну, не знаю, лучше бы напевали. Или хотя бы посвистывали, как Женя.
1: Жень, ты видел когда-нибудь жирафов?
2: Ну, вообще нет.
1: Никогда?
2: Ну, вот мама говорит, что я видела в зоопарке, но я не помню.
1: Ты, наверное, тогда была еще совсем маленькая. Ты в каком городе живешь?
2: В Москве.
1: О, у нас есть в Москве жирафиха. Зовут ее Радуга. Вот, так что если захочешь познакомиться поближе, приходи в московский зоопарк.
0: Приходи и кашляй.
1: Ей-то чего кашлять? Ей-то пусть жирафихи кашляют ее вот будущий возлюбленный. А мы тут ни при чем. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, друзья, еще больше о животных у нас с вами впереди.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
7: Да!
9: KGM Rexton и Taurus. Надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
0: Реклама.
13: Слушаю.
14: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
15: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН 117, 77, 46, 77.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет всем, кто нас слышит. Доброе утро. И маленьким, и взрослым. С вами по-прежнему Веснушка и Кипитош. Сегодня снова говорим на одну из наших излюбленных тем. Про животных.
2: Да, если вы сегодня внимательно слушали новости, то отметили для себя событие, которое произошло в окрестностях Санкт-Петербурга. На дворцовой ферме в Гатчине появилась новая жительница. Очаровашка, 5-летняя ослица. Она приехала с юга России, уже познакомилась с другими обитателями.
1: А кто там еще живет?
2: Так, там живут индюки, фазаны, кролики, козы, павлины, страусы эму.
1: Страусы даже есть?
2: Да.
1: На ферме?
2: Именно эму, да.
1: Круто.
2: Ну, где-то примерно 8 животных, и увидеть их можно до 4 октября. Потом звери переедут в теплые домики, так что успейте, пожалуйста, у вас есть еще время. Вот выходные, наверное, все, они покажутся в последний раз.
1: А почему ферма называется дворцовой? Она прям во дворце находится?
2: Ну, потому что давным-давно... значит, она появилась более 200 лет назад и поставляла молоко и яйца для семьи императора. Слышь, страусиные яйца, ты кто откажется себе поесть, а? Здоровый, сразу на всю царскую семью хватит одного яйца. Вот. А теперь, внимание, вопрос для наших дорогих, очень-очень удивительно внимательных слушателей. Как же зовут новую обитательницу дворцовой фермы? Эту самую 5-летнюю ослицу.
1: Опа-опа-опа.
2: Так-так-так. Ну, так заодно проверим, внимательно ли слушают новости наши ребята. Имя у нее... красивое. Давайте, звоните, наши внимательные. 8495-134-5664.
1: Давайте. Кто звоните, кто пишите, писать можно вот сюда. +7 916 968 0968.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Вообще, хочу сказать, что Санкт-Петербург и его окрестности – это просто кладезь прекрасных мест, которые можно и нужно посещать. Ну, возьмем Петергоф, да, с фонтанами. А тут сегодня мы еще и узнали про дворцовую ферму в Гатчине. Там целый дворцовый парк. Вот, и все такое прочее. А до дворцовой фермы еще и животные живут. Правда, до 5 октября только можно на них посмотреть. Но вы еще успеваете. Кто там живет? Ой, какие там живут милые обитатели. Вот ослик Моисей, например.
2: Вот. А, то есть там уже был уже один
1: Конечно, осел. Да. Так вот нам в новостях сказали, что вот эта ослица первым делом познакомилась с осликом Моисеем.
2: Так у них парочка теперь.
1: Ну, может быть. Ему исполнилось 3 года, очень смышленый, веселый. Эму, да, даже 2, Ерофей и Прасковья. Вот такие типично эмовские, страусиные.
2: Если он Моисей, именно, то она должна быть какая-нибудь Сара.
1: Чего это вдруг?
2: Ну, подходящие имена друг к другу.
1: Ну, а вот Эму, Ерофей и Прасковья. Они же страусы.
2: Ерофей и Прасковья, вот это тоже подходящие.
1: Не знаю, не знаю, что там. Ну, вот смотри, у нас есть, между прочим, внимательные слушатели. Обрати внимание, есть правильный ответ.
2: Прилетел ослицу он... зовут Ватрушка. Вот этот ответ.
1: Нет, не Ватрушка. Вот, ну вот Марк, я так понимаю, ответил совершенно верно. Он, правда, неделю уже не может дозвониться никак. Каждое утро по дороге на хоккей слушаем, никак не можем дозвониться. Ничего, Марк, хоккеисты, они все такие терпеливые и упорные.
2: Давай.
1: Ты давай дозванивайся, рано или поздно это случится. Злата нам дозвонилась из Уфы. Привет, Злата.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот, Кипитоша утверждает, что ослицу зовут Сара.
2: Я не утверждаю, я просто...
1: Предполагаешь, да?
2: Подбираю
1: Вообще-то она приехала уже со своим именем с юга России. И вовсе даже она не приехала не потому,

0: что ее ждет там Моисей, понимаешь? Ага, вот так. Так, как же зовут эту очаровательную ослицу?
1: Эмма.
0: Эмма. Эмма. Подходит к Моисею? Моисей и Эмма.
2: Ну,
0: это ты, наверное, да, перепутал со страусами Эму. Это так их не зовут, это такой вид страусов, Эму. Но их вообще по-другому зовут. Знаешь, там Ерофей, Просковья. А ослицу, знаешь, как зовут? Ее зовут Луна. И прямо сейчас вы можете видеть эту очаровашку. Вот она, как меня зовут, спрашивает она. Луна! Вот, зовут ее.
2: Странно.
0: Почему странно? Нормально.
2: Ну, ослицу назвали космическим именем.
0: А, нет, она Луна, она не Луна.
2: Ну, я
0: Луна,
2: и говорю, Луна.
0: Луна, на А ударение. Луна! О, и что?
2: Может, у нее звезда волобу?
0: Ну, вот я сейчас смотрю, нет.
2: Нет.
0: В общем, на Луну вы можете посмотреть еще до 5 октября. Кто там живет недалеко, кто там в Гатчине живет, полюбуйтесь. Спасибо тебе большое, Злата, за звонок.
2: Меня больше вот эти вот доманчики заинтересовали.
0: Угу. Чем же они тебя заинтересовали?
2: Ну, потому что это очень редкие животные.
0: Угу. Ну да, вообще-то, похоже на кроликов и весит как 3 плитки шоколада.
2: Понимаешь, оказывается, долгое время их принимали за грызунов. Угу. Но они выглядят, ну, честно говоря...
0: Если как кролики, то как, да.
2: Ну, как... Да, даже не как кролики, как большие, не знаю, крысы,
0: мыши,
2: что ли. Но если посмотреть на изображение доманчика, вот загляните в видеотрансляцию, посмотрите. Ну, на кого еще похож? На большого хомяка.
0: На капибару чем-то даже похож.
2: На капибару.
0: Но в новостях... Нам сообщили и очень сильно нас удивили. Мы с Капитошей прям так вытаращили глаза.
2: Да,
0: такие, да ладно! Что ближайшие родственники этих малюток не крысы, не мыши, не выхухоли, не капибары, не кролики, а...
2: А кто?
0: Они. Вот, если вы внимательно слушали, то наверняка ответите на наш вопрос. Давайте звоните. 8495-134-5664. И еще нам можно написать вот сюда 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ох уж эти доманчики, какие удивительные зверьки-то, а? Это ж, надо же такое.
2: Да, вот. И самое удивительное, что самые ближайшие родственники этих малюток вовсе не крысы, как некоторые могут подумать. Да, и не кроты, которые собирают наши цветы. Я согласна, у стихотворению, которое мы сочинили с самого утра. В общем, нам в новостях рассказали про доманов, и ими заинтересовался Дима. Дима, привет.
3: Здравствуйте.
2: Слышал ли ты сегодня наши новости?
3: Да.
2: Так. И внимание, внимание, сейчас для кого-то может стать сенсацией заявление Дмитрия. Самые ближайшие родственники домана – это...
3: Слоны.
2: Слоны, да. С виду доман – пушистый комочек, но организм как у великана. Длинные зубки устроены как слоновьи бивни, а на лапках у них мягкие подушечки и плоские ногти-копытца.
1: Вот кто бы мог подумать.
2: Вот кто бы мог подумать, да. Я вот никогда не видела доманов, а ты, Дим, видел?
3: Нет.
2: Вот и я нет.
1: Но они у нас не водятся просто. Они встречаются исключительно где-то там вот далеко-далеко в южной части Африки. И только в некоторых зоопарках, да и то не во всех, можно увидеть этих удивительных родственников слонов.
2: Спасибо тебе большое, Дим, за звонок. Но если мы до английского города Честера, ну, добраться не сможем, да, мы сможем добраться, например, до городской фермы на ВДНХ. Мы-то с тобой уж 100%. Что там нам тут с тобой идти?
1: А что там за новости?
2: А там снова-снова движ, как говорится. На платформе «Активный гражданин детям» стартовало голосование. Малыш породы Уэссан. Помнишь, мы с тобой говорили об этом?
1: Овечки.
2: Появился на свет в начале августа. Это другое уже, малыш. И вот, вам, ребята, то есть юным участникам этой платформы предлагают отметить до 3 вариантов из 5. Значит, в финал вышло 5, значит, имен. Слушайте внимательно. Пухлик, Яша, Лёлик, Янтарь и Лютик. Вот.
1: А,
2: но, кстати, можно предложить и свое имя, но желательно вот выбрать из 5. И сейчас я предлагаю устроить, значит, вот прям голосование в прямом эфире. Дозвонитесь нам в эфир и проголосуйте за какое-то имя и объясните, почему именно это имя вы выбрали для малыша Уэссана.
1: И одно из 5.
2: Да, значит...
1: Давай еще раз.
2: Да, Пухлик, значит, Яша, Лёлик, Янтарь и Лютик. Но, кстати, как вариант, можете предложить и свое. Но вдруг у вас такое оригинальное. Все сразу в обморок упадут и побегут давать это имя малышу Уэссану. Звоните 8495-134-5664. Телефончик наш.
1: Так, давайте выбираем имя. Одно из наших уже любимых занятий. Пишите +7 916 968 0968.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, ребята, на наших плечах, как всегда, лежит огромная ответственность. Мы выбираем имя. Имя для малыша породы Уэссан. Вот, такого маленького козлика, да? 5 вариантов есть. Пухлик, Яша, Лёлик, Янтарь, Лютик. Ну или свое, если оно, конечно, очень оригинальное. Никакого Барсика, никакого Барбосика. Правильно? Максим нам дозвонился. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Так, ты у нас живешь в Архангельске, правильно?
2: Да.
1: Угу. Видел ли ты когда-нибудь карликовых овечек породы Уэссан?
2: Нет.
1: Вот мы тоже нет. Но вот любуемся уже который раз. Это такие маленькие овечки, вот прям малыши. Вот. И вот новый у нас родился. Мы тут про Ириску говорили буквально меньше месяца назад. А тут и еще один приплод у нас. Как бы ты назвал этого славного барашка?
2: Янтарь.
1: Янтарь. А почему янтарь?
2: Ну, просто
3: я
2: очень.
3: Просто красивое имя.
1: Может быть, у него такая расцветка янтарная, да, поэтому вот такое имя и предложили, да? Но вообще, мне кажется, звучит красиво. Даже сначала он будет не янтарь, а янтарик, я так подозреваю, да?
2: Да.
1: И уже потом, после того, как он вырастет, он вымахает в настоящего янтаря уже, да. А ты, кстати, Кипятош, за кого? За пухлика?
3: Я за пухлика скорее.
1: Пухлика, но он же...
3: Ну, он же пушистенький такой, у него шерстка такая. Это он же все-таки овечка.
1: Но он же ягненок. Мне кажется, но... пухлик это для какого-нибудь, не знаю, там... Для поросеночка имя пухлик.
3: Да, ну,
1: ну, или, я не знаю, для какого-нибудь бегемотика пухлик. А я бы назвала его Лёлик.
3: Лёлик?
1: Да. Маленький ягненок Лёлик. Ну, впрочем, это уже будут решать, наверное, те люди, которые ухаживают за ягнятами. Я так думаю, что они уж разберутся. Макс, спасибо тебе большое за звонок. А ладно, хорошо, сейчас вы услышите хорошую песню. Мы-то с Кипятошей уже собираемся бежать бегом. А вы еще услышите песню в исполнении юных корреспондентов детского радио. Это же группа «Всем 5».
3: Недавно были у нас в гостях.
1: Да, и прямо

0: сейчас вы услышите песню «Сердце скажет». Его можно услышать в новом фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы» в эфире детского радио. Кстати, совсем скоро премьера, все уже готовятся.
1: 1 октября.
0: 1 октября. Ну, слушайте песню, подпевайте, танцуйте, запоминайте слова. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра. Всем пока!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не

0: Слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать, кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы

0: Марину. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

Детское радио.

0: вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня.

0: Обхохочешься!
1: Из школьных сочинений.
0: У нашей учительницы красивое лицо
2: с сердитым характером.
0: Обхохочешься!
3: Планета динозавров.
4: Скажите, друзья мои, какое животное, по-вашему, достойно называться самым умным? Уверен, что ответы будут самые разные. Кто-то наверняка назовет дельфина, кто-то обезьяну, собаку или лошадь. Действительно, к единому мнению тут прийти сложно. А вот самым глупым животным, когда-либо жившим на Земле, ученые, кажется, определились. Это стегозавр.
5: Максимальное приближение.
4: Вот он, 9-метровый, 4-тонный красавец. Трудно поверить, что при таких размерах мозг у этого ящера не больше грецкого ореха. Если бы в эпоху динозавров существовали школы, то стегозавр наверняка был бы отпетым двоечником. Но среди ученых встречаются и противники этого мнения. Они уверены, что стегозавр был гораздо сообразительнее, чем принято думать. Дело в том, что при исследовании скелета стегозавра в задней части его позвоночника обнаружилась довольно вместительная полость. Предположительно, там находился второй мозг. Но это пока всего лишь догадки. Стегозавра сложно с кем-то спутать. От других его отличали высокие наросты на спине, похожие на цветочные лепестки. Благодаря им стегозавр и получил свое название. Его можно перевести как «ящер под крышей». Когда ученые обнаружили эту особенность, они решили, что покрытые кожей костяные пластины не торчали вверх, а лежали у динозавра на спине. Получалось что-то вроде крыши, которая могла служить защитой от нападений сверху. Однако, немного подумав, исследователи пришли к выводу, что пластины располагались вертикально и выполняли совсем другую роль. Стегозавр – животное хладнокровное. Это означает, что температура его тела зависит от температуры окружающего воздуха. Так вот, в зависимости от погоды, гребень стегозавра служит ему батареей или, наоборот, кондиционером. В холодный день стегозавр подставлял солнцу спину, и пластины нагревались. По находящимся в них многочисленным сосудам теплая кровь растекалась по всему телу, и динозавр таким образом согревался. А в жару ему было достаточно немного пройтись, чтобы встречный ветер охладил гребень, а вместе с ним и стегозавра. Сегодня как раз денек выдался жарким, поэтому стегозавр не может долго стоять на одном месте.

0: месте. Давайте пожелаем ему приятной прогулки. На этом я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
1: Планета динозавров.

осьминоги, ласточки очень многие, и очень многие думают, что умеют летать. Лошади очень многие,

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

Вы наш гость. Вы наш гость. Позабудьте грусть и злость. В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость. Суп дежур, нежный шпик, не обед, а просто шик. Вот паштет, он очень вкусный, а к нему пирог капустный. Запоют все вокруг, это Франция, мой друг. Умоляем не стесняться и поесть. Так выбирайте блюда, угощений, груда. Вы наш гость, вы наш гость, ваша честь. Вот рагу, вот суфле, сладкий пудинг на столе. Приготовим и откроем кулинаров кабаре. Ваша грусть улетит, стол давно уже накрыт. И исчезнут огорчения в этом тающем печенье. Станем петь, танцевать, можем фокус показать.

0: ночью ходят грусть и злость.
1: Вы наш гость, это бал, вашу честь.
2: Жизнь такая скука, без людей дело мука. Если ты совсем не нужен никому,
3: все.
2: И совсем беда с работой разлука.
3: А?
2: Это жизнь ни сердцу, ни уму. Лет 10 пылились, все мы плесенью покрылись, без работы изнывали от тоски. От безделья просто развалились. Очень изменились, но теперь мы пригодились.
4: Вы наш гость, вы наш гость, угощение удалось. Пирожки не подгорели, и вино не разлилось. Ей служить в этот час удовольствие для нас. Мы горячим крепким чаем дорогих гостей встречаем. Все мы здесь заодно, это что?

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему?

0: каждый родитель желает знать.
1: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипятоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипятоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Человек на 90% состоит из воды.
11: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
10: А почему?
11: А потому что он слушает,

0: гостях у сказки.
1: Младшая сестрица. Карельская народная сказка. Давным-давно жили муж с женой, и было у них три дочери. Однажды муж отправился на целый день в поле пахать и говорит жене: «Напеки ты мне лепешек и пришли мне с дочкой». Напекла жена лепешек и отправила старшую дочь к отцу. Пошла девушка на пашню, а дороги не знает. Шла-шла и подошла к перекрестку. Остановилась и думает: «Какую же сторону мне пойти?» Вдруг прилетела птичка и чирикает: «Чир-чирик, чир-чирик, иди, сестрица, в правую сторону!» А с другой стороны притаился волк. Лежит он за кустом и ворчит: «Хр-хр-хр, девушка, иди в левую сторону!» Девушка и пошла в левую сторону. Прошла немного и увидела избушку.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ждали-ждали девушку. Все ждали. И мать, и отец, и сестры. Да так и не дождались. Ну, думают, может, у подружки заночевала. На другой день отец опять собрался на пашню и говорит жене. «Смотри, сегодня пришли мне поесть пораньше, да накажи дочке, чтоб к подружкам по дороге не заходила, а прямо ко мне шла». Опять напекла жена лепешек и послала их мужу со средней дочерью. Дошла девушка до перекрестка, остановилась и не знает, куда ей дальше идти. Прилетела птичка и чирикает. «Чик-чирик, чик-чирик, сестрица, иди в правую сторону!» А волк с другой стороны из-за кустов ворчит. «Хр-хр-хр, девушка, иди в левую сторону!» Послушала его девушка, пошла в левую сторону, и волк в ту же сторону побежал. Прошла девушка немного и наткнулась на избушку. Зашла она в избушку, а тут волк ее уже и дожидается. Отнял он у девушки лепешки, съел их, а девушку запер в подполье. Смотрит девушка, а тут и старшая сестра ее сидит. Она и спрашивает ее, что же ты тут сидишь? А меня волк посадил, а сама-то ты как сюда попала? И меня волк заманил. Сидят девушки в подполье, плачут. Что делать, не знаю, не придумаю. Вернулся вечером отец домой и стал бронить жену. Почему она поесть ему не прислала? «Как же, — отвечает жена, — я в полдень вторую дочку к тебе послала. Ты-то послала, да она-то не пришла. Вот какие у нас дочки бестолковые. Вместо того, чтобы отцу на пашню поесть принести, они к подружкам убегают, а обо всем забывают». На третий день понесла отцу лепешки третья дочка, младшая. «Никуда, дочка, не заходи, — говорит ей мать. — Иди прямо к отцу, не то он опять целый день голодным работать будет». «Никуда я не зайду, — отвечает дочка. Пошла она, а волк у перекрестка в кустах уже дожидается». Как остановилась она и стала раздумывать, куда ей дальше идти, волк и начал свое. «Хр-хр, девушка, иди в левую сторону». Птичка поет. «Чик-чирик, сестрица, иди в правую сторону». А волк. «Хр-хр, девушка, иди в левую». Послушала, послушала девушка и пошла налево. Пришла к волчьей избушке, да и попала, как обе сестры, в глубокое темное подполье. Сидят сестры, ждут, что дальше будет. Старшие горюют, плачут, а младшая их успокаивает. «Ничего, — говорит, — не бойтесь, сестрицы, как-нибудь да убежим отсюда». А волк стал кипятить в котле смолу. Как вскипела смола, выпустил он из подполья старшую сестру и говорит: «Вот, смотри, я брошу в этот котел колечко. Если ты сумеешь его достать и не обваришь руки, выпущу тебя из подполья». Сказал и в лес убежал. Попробовала девушка достать колечко, да не смогла. Только руки смолой обварила. Прибежал волк и говорит: «Ну, покажи-ка мне руки».

0: показала девушка руки, а руки-то смолой обварены. Волк снова спрятал ее в подполье. На другой день выпустил он среднюю сестру, и ей тоже приказал достать из кипящей смолы колечко. Не смогла и средняя сестра достать колечко, только руки смолой обварила. Вернулся волк, взглянул на ее руки и опять в подполье кинул. На третий день волк вскипятил в котле смолу, выпустил из подполья младшую сестру и говорит: «Достань мне колечко, да смотри, руки не обвари!» Сказал и в лес убежал. Младшая сестра была догадливая. Взяла она палочку и палочкой достала из смолы колечко. Прибежал волк из лесу. Видит, девушка достала колечко и руки не обварила. Говорит он ей: «Ну, теперь ты будешь в моем доме хозяйкой». Стала она жить в избушке у волка, а старшие сестры в подполье сидят. Младшая сестра все время думает: «Как бы мне самой освободиться, да сестер освободить?» Думала-думала и придумала. Сплела она из веток большую корзину, да и говорит волку: «Положу я в эту корзину гостинцев, а ты отнеси ее завтра нашим отцу с матерью. Да смотри, не открывай по дороге корзину. Я заберусь на крышу, да буду за тобой следить». Согласился волк.
1: «Хорошо, — говорит, — быть по-твоему».
0: Взяла девушка сноп соломы, нарядила его в свою одежду, повязала своим платочком и поставила соломенную куклу на крышу. А сама с сестрами залезла в корзину.
2: «Ой, сестрица, страшно нам, — говорят старшие.
3: Не бойтесь, — отвечает младшая. Волк не догадается, что мы в корзине сидим.
2: Ну а если он захочет корзину открыть?
3: А я ему не позволю».
0: Тут прибежал волк из лесу, схватил корзину и понес. Нес и через лес, и через болото. Устал. Поставил корзину на землю и ворчит про себя:
1: «Надо посмотреть, чего девушка положила в эту корзину. Ох, уж больно она тяжелая».
0: А девушка из корзины кричит: «Не открывай корзину! Я на крыше сижу, все вижу!»
3: «Ах, какая зоркая! Далеко видит», — подумал волк.
1: Взвалил корзину на спину и побежал дальше. Пробежал через болотце, остановился и говорит: «Ну, теперь-то она наверняка не увидит. Посмотрю-ка я, что в этой корзине».
3: А девушка опять:
2: «Вижу тебя, вижу! Не открывай корзину, дальше неси!»
0: Волк схватил корзину и побежал к дому, в котором жили отец и мать девушки. Прибежал, поставил корзину у крыльца, завыл громко и в лес убежал. Вышли во двор отец и мать и видят, у крыльца большая корзина стоит. Открыли они ее, а оттуда выскочили три их дочки. То-то все обрадовались. Стали девушки рассказывать, как они к волку попали, как от него убежали. А волк прибежал в свою избушку и видит, девушка все еще на крыше стоит. Стал он ее звать, велел спуститься, а она ничего не отвечает, не спускается к нему. Рассердился волк, взял длинный шест, стал толкать соломенную куклу, а она и свалилась прямо волку на голову. Только тут он догадался, как девушка его перехитрила.

0: другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: вот те его огонь. Огонь. Огонь.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
4: Мы с Максом это поняли.
5: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
6: Ох ты, батюшки.
1: Хрум, школа юного детектива на детском радио.
2: Реклама.
7: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное перо. Категория 6+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио, вместе веселей!

0: воздуху мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Детского радио.
1: Всем привет! Мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети. Меня зовут Диджей Микрофоша. И вы слушаете хит-парад Детского радио ТОП-20. Сегодня мы с вами узнаем, кто же стал лидером первого месяца осени и как распределились остальные места среди ваших любимых исполнителей. И поверьте, вас ждут сюрпризы. Начинаем мы с 20-го места. На нем расположились Фиксики и Мария Янковская. Фантастика!
0: 20-е место.

0: девчонки сегодня занимают 19-ю строчку главного детского музыкального чарта страны. И буквально на одну ступень их опережают юные корреспонденты детского радио. Самые любознательные дети.
1: 18-е место.

0: немного вспомнили английский язык благодаря Марии Нагорновой. Маша from Russia. Так называется песня, которая сегодня 17-я в хит-параде детского радио. А сейчас вернемся к чему-то более родному и знакомому. К Веснушке и Кипитоши. Арина Заболотник на 16-м месте.
1: 16-е место.

0: 19-ю строчку хит-парада детского радио сегодня занимает Ульянка. Ее песня «Девочки» набирает 6 позиций. Но волшебники двора наколдовали себе место повыше. 14-е. «Мой руки кушать и спать». Но это не обращение к вам, ребята, а название песни. Слушаем.
1: 14-е место.

0: Ох уж эти вредные малявки! Ансамбль «Семицветик» размещается на счастливом для них 13-м месте. Но впереди, друзья, вас ждут совсем не малявки, а мои коллеги, а ведущие детского радио самой главной песни.
1: 12-е место.

0: С Марией Нагорновой мы сегодня уже встречались несколькими минутами ранее. Песней «Ни о чем» мы закрываем первую десятку лучших треков сентября. Никуда не уходите, скоро продолжим.
1: Хит-парад детского радио. Продолжение следует.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: А знаете ли вы что?
5: Собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс.

0: Хит-парад детского радио. Первая десятка.
1: А мы продолжаем хит-парад детского радио. Ребята, напоминаю, что только благодаря вашим голосам на сайте dietyfm.ru и прослушиванием треков на цифровых платформах ваши любимые артисты попадают в хит-парад детского радио ТОП-20. Настало время познакомиться с десяткой сильнейших. Ее открывает группа «Сияем». Друзья!
0: Десятое место.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: И Злата Быковы не устают фотографироваться. Ох уж этот век цифровых технологий. Но иногда нужно отдохнуть от гаджетов. И, например, порисовать. Этим и занимаются участники группы «Непоседы».
3: Восьмое место.

0: танцуй.
1: Танцевать тайком с Миланой Удяйкиной не получается. Как только слышишь первые ноты, так сразу хочется активно двигать руками и ногами. Оно и к лучшему. Движение – жизнь, как говорится. Но поверьте, сейчас нам потребуется очень много сил и выносливости. Ведь на шестой строчке хит-парада детского радио ансамбль «Семицветик» и его суперактивный заводной «Цветик, Семицветик».
2: Шестое место.

0: Такие девчонки! Настоящие болтушки! Уверен, что солистки группы «Без игрушек» тоже любят пообщаться друг с другом. Ну и потанцевать они не против. Диско-шар на 4-й строчке.
1: 4-е место.

0: Вот и настало время узнать тройку сильнейших треков сентября.
1: Третье место.
0: Главное, простите, тусовщица детского радио, любительница вечеринок Елизавета Кузнецова забирает бронзу.

0: Второе место.
1: Серебряный кубок хит-парада детского радио этого месяца достается главным художникам эфира. Детский хор «Великан». Нарисуем мир.

0: первое место.
1: Ну вот и настал тот самый заветный момент. Кто же стал первым? Кто стал победителем? Кто раскачал всех слушателей детского радио? Конечно же, группа «Классные». Их «Кач-кач» сегодня взбирается на верхнюю строчку хит-парада детского радио.

подхватываете наших юных артистов, подпеваете любимым хитам и слушаете детское радио. Меня зовут диджей Микрофоша. До встречи в следующую субботу в хит-параде детского радио. Всем классного настроения!

0: Хит-парад детского радио.
1: Детское радио.
2: Слушайте в следующем часе на Детском радио.
3: Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире.
1: Все начнется через несколько минут.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
3: 0+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124 770 47 19 19. Московская область. Городской округ, Подольск, деревня Калетина.

0: Музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Супер Лайк Шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер Лайк Шоу. 1 ноября. Москва. Лайф Арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: В Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Наступил полдень по московскому времени, конечно же. В разных городах сейчас разное время. И вот он пришел к вам в гости, музыкальный привет, а вместе с ним пришла и я, диджей Алена. Сел в креслице уютное. А для чего? А для того, чтобы помочь вам передать приветы и поздравления. И надеюсь, у вас есть такие люди, которым можно все это отправить. Звоните 8495-134-5664. А еще присылайте свои сообщения вот сюда. 8-916-968-0968. Ну и ваши любимые песни, конечно, будут звучать в нашей программе непременно. И начнем мы с одной из них.

0: Музыкальный привет.
1: Да, обычный, казалось бы, ребенок, но в каждом ребенке, мне кажется, есть что-то свое особенное. Ну, по крайней мере, во всех слушателях детского радио. Полинка дозвонилась самой первой. Здравствуй, Полинка.
2: Здравствуйте.
1: А кому ты хочешь передать свои музыкальные приветы?
2: Маме, папе, дедушке, бабушке, Анике, моей самой лучшей подруге, Кате, если она сейчас слушает детское радио. Много кому. Можно сказать вот так. Всем привет.
1: Замечательно. Такой огромный, как воздушный шар, гигантский привет. Но можешь не сомневаться, он долетел до каждого, а теперь мы с тобой будем выбирать песню. Что слушаем?
2: Слушаем «От винта».
3: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважают.

0: что же это такое?
1: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над

0: Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально.
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: кажись, спином что-то не в порядке.
1: Полезен для здоровья, а здоровье.

0: староват я стал для таких полетов.
1: Музыкальный привет.
2: Так, ну что ж, ваши музыкальные приветы, которые прилетели нам вот сюда, 8-916-968-0968, передаю привет бабушке Марине, дедушке Олегу и любимой подруге Кате Бубновой и Алисе Седовой. Это от Вари. Привет! Добрый день, алло, Алена, пишет Диана из Казани. Я сегодня провела время в садике, играли, танцевали, было круто. Хочу передать привет маме АСЛУ, сестренке Кате, детскому садику Лукоморье. А, здравствуйте, я Сабина, мне 10 лет, я из Уфы. Передаю привет своей маме Гульнас, папе Ильшату, брату Айдару, брату Айрату, кошке Симе и щенку Бусинке. Едем с мамой из школы домой. Доброй вам дороги, дорогие. А Сережа Земеров, Санкт-Петербург. Добрый солнечный день коллективу детского радио. Вам, мое почтение, дорогая Алло, Алена. Приветствую вас, Сережа. Передаю привет из осеннего и пока еще не холодной Москвы. Лучшим подружкам Насте, Кристине, любимым родным и близким и коллегам по работе. Ну что ж, мое путешествие в столице близится к финалу. Начиная с 24 числа мы с мамой гуляли по различным местам столицы. В основном ездили на метро и трамваях, а в субботу ездили в город-герой Малый Ярославец. Очень там красиво. А сегодня вечером пойдем на хоккей поболеть за свой родной клуб из Санкт-Петербурга. Вам всем здоровья и отличного дня. Ну, я очень рада, что наш город встретил вас с распростертыми объятиями. Сегодня такая погода, нет дождя, и завтра тоже солнечно. Оля пишет: «Привет, Алена, представляешь, послушала весь хит-парад, но там нет песни «Почему?» Мне очень грустно. Передаю привет Ксюше, Даниилу, маме, чтобы не ругалась, подруге Жене, чтобы выздоровела поскорее, Веснушке, Кипятоше, тебе и всему детскому радио». Но, пожалуйста, не грусти, хорошо? Пусть, может быть, этой песни нет в хит-параде, но в нашей программе «Музыкальный привет» она обязательно прозвучит. Тем более, что здесь просили веселую песню. Друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Да, действительно, столько почему. И не только, кстати, у детей есть эти почему, у взрослых тоже они имеются. Ну, ладно, мы не будем сейчас отвечать на вопросы, лучше будем передавать приветы, потому что наша программа называется не «Музыкальный вопрос», а «Музыкальный привет». Яромир нам дозвонился, привет.
2: Здравствуйте.
1: А откуда ты звонишь, Яромир?
2: Я звоню из России, из Санкт-Петербурга.
1: Очень приятно слышать тебя. Кому ты хочешь передать приветы?
2: Я хочу передать привет своей маме, бабушке, дедушке, сестре, также папе и маме.
1: Угу. То есть семье. Понятно.
2: Да.
1: Какую песню мы будем слушать, Яромир?
2: Моана. Песня Моана. Спасибо.
3: Ладно, все ясно. Я вижу, ты обомлела. Великих не встречают каждый день. Запуталась в чувствах своих.
4: Как это мило!
3: Ох, люди, чего ждать еще от них? Открой глаза и прозрей.
4: Да, перед тобой сам Моуи, царь морей.

0: счастливо!
1: Музыкальный привет!
2: Ну что ж, приветы у нас еще есть. Вот Сережа прислал фотографию. Ты прислал очень красивый трамвайный маршрут. Конечно, я ездила на этом трамвае. И можно доехать до ВДНХ даже. Вот. Есть у нас в городе очень живописные, конечно, трассы трамвайные. В том числе, вот, например, у нас в Северном округе. Там вообще такая красота. И историческая остановка есть у нас. Вот. Впрочем, мне кажется, в Москве много-премного красивых мест. Конечно, нужно еще раз приезжать, чтобы все их обойти, на все полюбоваться. А Рони пишет: «Я передаю привет своему 5-му А-классу из школы номер 1321 Ковчег, маме Кате, папе Спартаку, брату Льву и всему детскому радио. Всем удачного дня и хороших оценок». Да, это касается тех, кто только собирается в школу, а такие есть, ведь у нас есть еще вторая смена, кто-то учится в такое время, поэтому вам удачного школьного дня, а всем, кто уже закончил учиться, отдыхаем. А звучит следующая песня, ну а вы, друзья, звоните.

0: Музыкальный привет.
1: Привет, Алло, Алена, передаю привет всем, кому они нужны, кто их ждет. Это Аня из Читы написала. Да, действительно, кому-то никто не передает привет, а они очень-очень нуждаются в них. Так, а теперь встречаем мы Алису, она заканчивает музыкальный привет. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, кому ты хочешь передать заключительные на сегодня музыкальные приветы?
2: Я хочу передать привет своей маме, своему папе и трем своим братьям.
1: Ого! У тебя как в сказке прямо, да? Три брата. Прекрасно. Ну что ж, а теперь тебе осталось только выбрать песню, которая завершит нашу программу, Алисочка.
2: «Веснушки» и «Кипитоша».
1: Угу. Спасибо тебе большое за звонок, спасибо за привет. Да, «Веснушка» и «Кипитоша» заканчивают нашу дневную программу, но, друзья мои, не забывайте, впереди нас ждет любимая ярмарка талантов, поэтому готовимся, встретимся совсем скоро.

0: слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
3: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься.
0: Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: По синему морю, к зеленой земле.
7: А вы мою маму не видели?
8: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября.
4: 6+. Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает:

0: Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете. Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
1: Детское радио.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие мои маленькие и большие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир. И здесь с вами вновь я, диджей Алло Алена. Может быть, вы хотели кого-то другого услышать, но нет. Это мое время, я его никому не отдам. Начинается программа «Ярмарка талантов», и это, конечно, платформа для тех, кто хочет себя проявить. Спеть, прочитать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте. Друзья мои, вас слушают миллионы, поэтому прямо сейчас звоните. 8495-134-5664. А также вы можете прислать свои поделки и рисунки, ведь вы молодцы, вы... Столько всего можете, столько всего умеете. Фотографируйте и присылайте 8-916-968-0968. Так, сегодня у нас уже 29 сентября. И уже в эти выходные вас ждет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Мы ждали, ждали, ждали, ждали и дождались. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». В общем, сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле? Самым запутанным в их истории узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Уже совсем скоро в Москве и Санкт-Петербурге. Друзья, приходите, пожалуйста, пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. Ну а сейчас... Вверх!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Здравствуйте.
3: Что ты будешь исполнять в прямом эфире детского радио?
2: Песенку «Учиться надо весело».
3: Ах, вот как. Ну, давай, будем тебя слушать.

0: Так, ну а расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, что значит учиться весело? Учиться надо весело. Это как весело учиться? Все время хохотать на уроках?
1: Ну, просто верить, что это поможет в жизни, и с этим мы сможем достичь еще больше целей, чем без того, чтобы учиться. Угу.
0: Ну, а ты веришь, а если... то, что учеба тебе поможет чего-то добиться?
1: Да.
0: А чего ты хочешь добиться, если не секрет?
1: Стать хирургом.
0: О, какая у тебя благородная цель. Лечить людей или животных? Кого?
1: Людей.
0: Людей. Ну что ж, если ты уже в свои годы поставила себе такую серьезную цель, ты довольно-таки долго будешь к ней идти, но обязательно дойдешь, если будешь трудиться. А я верю в тебя. Спасибо тебе большое. Это у нас была Анюта.
2: Ярмарка талантов.
0: Ну, кстати, бывают такие веселые уроки, смотря какой преподаватель. Если он с чувством юмора, то вполне себе можно просмеяться весь урок. А есть очень серьезные и очень строгие. Ни-ни прям. Аврор нам дозвонился. Аврор, привет.
3: Здравствуйте.
0: Что ты будешь исполнять?
3: Рассказываю стихотворение.
0: Давай.
3: Мама, глянь-ка из окошка, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела, видно, есть мороз. Не колючий, светло-синий, на ветрах развешан ныне. Погляди хоть ты, видно, кто-то тароватый, свежий, пух, свежий белый, пухлый ватой, все убрал кусты. Уж теперь не будет спору. За салазки, да и в гору весело бежать. Правда, мама, не откажешь? А сама, наверное, скажешь. Ну, скорее гулять.
0: Ой, да, при слове салазки, санки, снег сразу представляется будущее время года. Потому что первый осенний месяц уже пролетел. Да. Ну, скажи, пожалуйста, ты хочешь, чтобы еще... немножечко побыла осень, или ты уже думаешь о зиме?
3: Ну, хочется зиму, потому что осенью дожди, слякоть, а зимой снег.
0: Угу, понятно.
3: И
0: да.
3: Мой день рождения.
0: У тебя зимой день рождения?
3: Да.
0: А когда, если не секрет, Аврора?
3: 2 января.
0: Прям как у моей мамы. Моя мама тоже 2 января. Вот повезло вам, девочки, хочу я сказать. Ну, хорошо, не первого, знаешь. Мне кажется, первого числа все немножечко усталые от новогодней ночи, да, не выспавшиеся.
3: Mm-hmm.
0: Но

Зато уже ко 2 января снова появляется задор и желание веселиться. Но спасибо тебе большое за звонок, друзья. Хотите выступить? Пожалуйста, звоните. У нас можно все. И петь песни, и исполнять стихотворения, и на музыкальных инструментах играть. 8-495-134-5664. Ну и, конечно же, для вас открыты наши галереи. Присылайте сюда свои работы. 8-916-968-0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну вот, кстати, послушай эту песню. Я сегодня новость прочитала. В Москве начался сезон миграции кукушек. Что это значит, ребята? Это значит, птицы массово улетают из города в теплые края. Ничего нам кукушки в ближайшее время не расскажут. Во-первых, им сейчас некогда, они чемоданы собирают, чтобы улететь. Вот, и завтра-послезавтра уже все, увидите кукушьи стаи над своими головами. Просто крикните им: «Пока, кукушка, до встречи весной!» Здравствуй, Ярослав, это ты?
2: Да.
1: Ты в Екатеринбурге живешь?
2: Да.
1: А и ты тоже что-то хотел исполнить?
2: Да, песня «На безымянной высоте».
1: Давай.
2: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.
1: Ой, как жалко. Как жалко, такая замечательная песня. Ну, возможно, Ярослав нам еще дозвонит.

0: дозвониться. Спасибо тебе большое. Это не мы, правда. Это вот связь. Иногда такие вот выкидывает номера. Бум, и все. А, ну, хорошо, у нас есть еще желающие выступить. Это Анюта. Анюта, привет.
1: Здравствуйте.
0: А, Анюта, что ты хочешь нам подарить?
1: Стихотворение.
0: Пожалуйста.
1: Листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят, лишь в бору проникший ель, еле мрачную хранит. Под нависшей скалой уж не любит меж цветов пахать, отдыхать порой от полуденных трудов. Зверь отважно поневоле скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц туск, и в поле сквозь туман лишь серебрит.
0: Такие вот красивые стихотворения про природу у нас сегодня звучат. Спасибо тебе огромное, Анюта, за звонок, за стихотворение. А вот Арина из Уфы нарисовала летающие сердечки и солнечную погоду, между прочим. Да, здесь у нее прям цветы, деревья еще зеленые. Такое впечатление, Ари, что у тебя прямо лето здесь. Ну, знаешь, рисунка, напоминающая о лете, это прекрасно. Друзья мои, есть еще времечко. Давайте, давайте, давайте. Звоните, чтобы выступить у нас в прямом эфире. 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну у нас еще есть желающие выступить. Это у нас Ксюша. Ксюша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А ты у нас сегодня будешь завершать программу под занавес. Что исполнишь?
2: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина.
1: Так, мы тебя слушаем внимательно.
2: Подруга дни.

0: моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие, заботы теснят твою сейчас на грудь.
1: А может, Александр Сергеевич, солнце нашей русской поэзии посвятил эти строки. Помнишь ли ты, дорогая моя?
0: Он посвятил эти строки своей няне Арине Родионовне.
1: Совершенно верно. Это наш культурный код. Мы все знаем это на зубок, все эти замечательные факты. Ну что ж, Ксюш, спасибо тебе большое за звонок, спасибо за выступление. Да, спасибо всем, кто сегодня дарил свои таланты. Спасибо всем, кто дарил свои таланты, кто прислал свои работы, кто здесь у нас читал стихотворения, играл на музыкальном инструменте. А следующая ярмарка талантов ждет вас завтра. И я уверена, что у нас появятся новые герои. Ну а пока я, диджей Алю Алена, с вами прощаюсь. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.

0: Ярмарка талантов.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Ох, что-то проголодалась я, кар. С утра ни крошки во рту, кар. В клюве, то есть, не было. Где бы мне бы перекусить, поклевать чего-нибудь? Эй, молодые люди, где тут у вас дорожному человеку, то есть птице, подкрепиться можно? Что? На помойке? Да как вы посмели? Такая редкая птица, как я, на помойке не питается, кар. То-то же, извиняются они. Думать надо, что говоришь. Это я куда залетел-то? В Ижевск? Так тут же у вас, карр, самый вкусный парник стоит. Какой? Вы что, не знаете? Да вот же он, пельмень на вилке, огромный. Так взяла бы и съела, только я такой большой не осилю. Вилка-то двухметровая, на ней пельмень соответствующий, карр, да и несъедобный он. Он же памятник. Дайте-ка я вас проверю, почему этот памятник стоит именно у вас, в Ижевске. Что? Удмуртия родина пельменей? А вы-то откуда знаете? Книжку прочитали? Тогда ладно, молодцы. Все правильно. Ученые уже давно доказали, что родина этого кушанья действительно находится где-то здесь, в Приуралье, на земле удмуртов. Ведь даже само слово «пельмень» перешло в русский язык из удмуртского. Знаете, как переводится? Знаете? Надо ж, какие мне дети образованные сегодня попались. Правильно, хлебное ухо. Ох, помнится, когда памятник этот открывали, я чуть пельменями тут у вас не объялась. Тут настоящий пельменный праздник был. Вот мне рассказывали, везде свои пельмени есть. Только называются они по-разному. В Италии – равиоли, на Украине – вареники, а в Узбекистане – манты. Между прочим, пельмени очень...

0: сибирские землепроходцы, они когда путешествовали по Уралу, Сибири, открывали новые земли, всегда с собой замороженные пельмени брали. Зимой, конечно, что-то вроде нынешних консервов получалось. И так им пельмени понравились, что они стали требовать их в столицах. Московские и питерские трактирщики быстро научились лепить пельмени. Тем более, что столичным жителям новое блюдо тоже очень понравилось. И не только им. Жил в Нижнем Новгороде в 19 веке поэт. Так он даже стихи о пельменях написал. «Готов упасть я на колени перед тем, кто выдумал пельмени!» Ха-ха! Да, вот мне бы перед кем на колени упасть, чтоб показали, где мне подкрепиться. Не надо? Ты мне букву свою отдашь? Вот спасибо!
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
8: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто!
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Все ленивцы – левши!

0: все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Наташа, причешись, такой лохматой нельзя ходить.
2: Мам, а это правда, что расческа в каменном веке называлась гребнем и была украшением?
3: Мама, мама, у меня спросили бы. Я расческа, я сама о себе все знаю. Догадываюсь даже, почему девочка к маме пристает с таким вопросом. Ей причесываться лень. Думает, меня как заколку в свои кудряшки воткнет и станет похожа на красавицу из модного журнала. Нет уж, Наташенька, расческа не украшение. Люди в древности мылись редко, а стриглись еще реже. У них волосы сплетались в огромные колючие гнезда, в которых еще и насекомые всякие заводились. Чтобы все это безобразие в порядок привести и от жучков избавиться, люди и придумали гребень. Первыми рыбы пострадали. Расческой стал рыбий скелет. Потом был обнаружен гребень с 8 зубчиками и ручкой из кости животного. При раскопках в древнем Риме нашли. А потом уже нас делали из кораллов, слоновой кости, панцири черепахи, рогов животных и из дерева. Ну, пока вот 2 века назад не изобрели целлулоид. На расческе из этого материала я больше похожу. Ну, чуть современнее стало. Но такая же, как мои предки. Прогуливаюсь по волосам хозяюшки своими зубьями, когда она не ленится. А делаю я волосы ее аккуратными. А в итальянском городе Милане в 15 веке расчески использовали в качестве оружия. Делали их из стали с отточенными зубчиками и утяжеленной ручкой. Их можно было метать во врага или пытаться его даже проткнуть. Но причесываться такой расческой было нельзя. Поранишься. Еще про моих предков рассказывают невероятные истории. Когда героя сказки преследовали враги, он бросал им под ноги гребень, и зубья превращались в непроходимый лес. А когда ведьмы расчесывали свои волосы, то менялась погода. А если очень быстро расчесывали, то вызывали бурю. А еще на расческе можно играть, как на музыкальном инструменте, дергая за зубчики. Только мы от этого ломаемся. И Наташе об этом лучше не знать.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
1: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
2: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, вилка, лопушка, спички, антрасюры.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я пушистик, и я потерялся.
9: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
10: Пушистик!
9: Приключения мамонтенка.
10: Мама!
9: В поисках мамы.
10: Я плыву к тебе.
9: В кино с 1 октября.
11: 6+. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
3: Реклама.
13: Слушаю.
14: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГБМ радио, ОГРН 14-17-740.

0: для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
0: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Веснушка и Кипитоша, с которыми вы, конечно же, знакомы, вновь сидели за столом в волшебной библиотеке детского радио. Большие напольные часы, стоящие у входа, отсчитывали время покачиванием длинного маятника. Я наблюдал за своими юными друзьями и радовался тому, что книги, хранителем которых я, книжный червячок, являюсь, вызывают такой интерес. Чтение, по моему мнению, самое удивительное занятие на Земле.
3: Кипитоша, ты только послушай, как там должно быть красиво! Огромный сад с великолепными кустами желтых роз Маришаль-Ниэль, с лимонными и апельсиновыми деревьями, зарослями бамбука и чащами густой высокой травы.
4: Я, Веснушечка, не знаю, как выглядят эти розы Маришаль-Ниэль, но вот лимоны и апельсины и звучит, и выглядит, и вкусно, и красиво. Вот только в этой бамбуковой красоте, в этом прекрасном саду, буквально на каждом шагу героев поджидает опасность.
3: Да, я помню и про страшную Нагайну, и про жуткого Нага, и про маленькую, но такую опасную змею Карайт.
4: Это ту, которую так виртуозно победил смелый мангуст Рикки-Тикки-Тави.
3: Да, Кипитоша, ты прав. Рикки-Тикки-Тави – герой книги Рюдьярда Киплинга. Вот только...
4: Что? Что только? Тебе опять ничегошеньки непонятно?
3: Ну, почему сразу ничегошеньки? В целом все понятно, но вот кое-что не совсем.
4: Что же конкретно тебе непонятно?
3: Ну вот скажи мне, пожалуйста, Кипитоша, ты сам-то можешь объяснить, почему птичку Дарси называют птица-портной? Что, она что-то шьет? Или вот Нагайна? Да, я читала про страшных очковых кобр. Да и сама Нагайна об этом очень понятно рассказывает. Но какой она длинны? Сколько это 5 футов? Много или мало? А великий бог Брама? Это что за божество такое? А кто такая ласка, на которую похожа мордочка Рикки-Тикки? А бунгало? На что похоже? Вот ты, Кипитоша, знаешь?
4: Нет, не знаю, Веснушечка.

0: Но знаю того, кто знает, кто обо всем этом нам поможет узнать.
1: Услышав эту беседу моих друзей, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои! Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
2: Да! Да-да-да-да-да-да-да-да!
0: Хотим, очень хотим!
2: С удовольствием бы отправились в сказку Рикки-Тикки-Тави.
0: У нас столько вопросов! Ой, такая куча!
1: Ну что же, держите ключик. Мои волшебные часы отправят вас в сказку. Но помните ли вы, что не должны задерживаться в сказке после 12-го удара волшебных часов?
0: Помним, помним, дорогой червячок.

0: будем очень-очень осторожны, дорогой червячок. Обещаем!
1: Веснушка и Кипитоша подошли к моим старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Волшебный чайник взялся за ручку, дверца отворилась.
0: А можно я потяну за гирьки?
1: Конечно, Веснушка! Рыжеволосая девочка взялась за цепочки, к которым были прикреплены гирьки, и потянула одну цепочку вверх, другую вниз. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, появилось небольшое отверстие. Кипитоша, произноси заклинание.
2: Сейчас. Как там было? Всего три раза ключ повернуть, избудется наше желание. В сказку немедля откроется путь, произнести лишь надо ее название. Раз, два, три. Веснушка, говори.
0: Рики, Тики, Тави.
1: Друзья оказались на дорожке, ведущей сквозь сад к большому дому. Солнце уже почти скрылось за высокими деревьями. Было сумрачно и жарко. В кустах терновника друзья увидели маленькую птичку размером примерно с ладонь взрослого человека. Ярко-зеленые крылышки, белая грудка. На голове ярко-красная шапочка, короткие крылья, длинный хвост и очень острый тонкий клюв.
2: Веснушка, судя по всему, мы в Индии, в сказке Рикки-Тикки-Тави. А эта птичка не Дарси случаем?
3: Фитти-питти-питти-питти, злого Нага больше нет. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на две части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов. Фитти-питти-питти-питти. Воспоем же великого красноглазого Рикки-Тикки. О, великий, о, могучий, красноглазый Рикки-Тикки. Словно тысячи колючек в Нага ты вцепился с криком. Боевой твой клич помог змею настичь. Рикки наш спаситель, кобры Нага победитель.
0: Судя по этой песне и внешнему виду, это Дарси, та самая птичка портной.
2: Здравствуйте, Дарси.
4: Добрый вечер.
3: Кто вы, незнакомцы? Уж не принесете ли вы нам беды?
0: Нет, что вы!
2: Туристы мы, проездом в ваших краях.
4: Так вы Дарси?
3: Да, вы не ошиблись, незнакомцы. Друзья действительно зовут меня Дарси, птица портной. Я живу в жарких странах, на востоке Индии и на юге Китая.
4: Вот вы-то нам и нужны.
3: Вам надо что-то сшить?
2: Нет, нам просто интересно, почему вас так называют?
3: Это все благодаря моему уникальному клюву и дару. Я собираю разные пушинки, волокна хлопка и кокосовой пальмы, липкую паутину. Плету из этого что-то напоминающее нить. А затем, прокалывая дырочка за дырочкой края большого зеленого листа, сшиваю вот эти края вот этими нитями, пока лист не свернется в аккуратный, теплый и мягкий кармашек. Мое гнездо. Но недавно один птенчик нечаянно вывалился из гнездышка и... О, горе-горе! Его съел злой Наг. Но теперь его нет. Наш великий красноглазый герой Рикки победил кобру. И поэтому я пою о нем торжественную песню. Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому! Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому!
1: Ни Веснушка, ни Кипитоша и не заметили, как у куста терновника появился мангуст. Распущенный хвост его подрагивал. Даже в сумерках было видно, как его слегка красноватые глаза светились решимостью немедленно вступить в схватку с коброй.
5: Ах ты, глупый пучок перьев! Время ли теперь петь? Я, мангуст Рикки-Тикки-Тави, заявляю, что пока жива Нагайна, всем в этом саду и в этом доме грозит опасность.
1: Не успел Рикки договорить, как на дорожке

0: оказалась большая змея. По ее раздутому капюшону было сразу же понятно, что это кобра Нагайна. Раздвоенный язык ее высовывался из зубастой пасти, как бы ощупывая воздух вокруг.
1: Кипидоша! Змея! Змея!
2: Так, встань за мной и ничего не бойся.
1: Какая же она длинная и...
2: Противная какая? Да, и очень, очень ядовитая. И, кстати, все отлично слышишь.

0: По-вашему, это чуть больше 1,5 метров. Никто более не посмеет нарушить мой покой. Этот противный мангуст и человек со стреляющей палкой уничтожили Нага. Но им не прогнать меня сегодня. Я избавлюсь ото всех.
1: Всех призывает Дарси Голосистый. Прячьтесь, прячьтесь, туристы, от зубов Нагайны и яда, от ее страшного взгляда.
0: И тебя, надоедливая птица, я тоже съем. Но сперва избавлюсь от мангуста, а уж потом от белых людей, что поселились в бунгало в этом одноэтажном домике с просторной верандой.
2: Ничего у вас не получится.
0: Получится. И я с вами тоже разделаюсь. Ничего у вас не получится. Скоро я и мои змееныши станем здесь хозяевами.
3: Рики слушал Нагайну, и пока она говорила то с Дарси, а то с Веснушкой и Кипитошей, медленно обходил ее по краю тропинки.
4: «Бегите, незнакомцы, бегите скорее! Сейчас здесь будет жарко!»
0: «Будет! Будет! Смотрите мне в глаза, девочка, и ты, железная, не пойми что!» Слушайте мой голос, голос хозяйки этого сада, Нагайны.
3: Оказавшись у нее за спиной, он закричал:
4: «Повернись, Нагайна, повернись и начни бой!»
3: Нагайна развернулась и бросилась на Рики. В этот момент где-то высоко в небе, выше самых высоких деревьев, зазвучали часы.
5: «Ваше время истекло».
2: «Это часы! Нам пора возвращаться, Веснушка!»
6: «Да, но где тут найти замочную скважину под ключ?»
3: Высоко подпрыгнув, чтобы увернуться от броска Нагайны, Рики прокричал:
4: «Бегите, незнакомцы! В конце сада есть калитка, запертая на замок. Если вам это поможет и ваш ключ подойдет, то сумеете спастись!»
0: «Я не отпущу вас! Вы не уйдете!»
3: Нагайна попыталась повернуться и броситься к Веснушке и Кипитоше, но Рики прыгнул ей на спину.
4: «Рик-тик-тики-тики-так!»
3: и вцепился своими острыми зубами в ее раздутый воротник. Нагайна извернулась и сбросила со своей спины мангуста.
4: «Да поможет вам бог Брама, создатель вселенной и всего сущего!»
3: Рики стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи. Нагайна извивалась, и шорох ее чешуйчатого хвоста по мелким камням дорожки походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Веснушка и Кипитоша бросились по дорожке к калитке.
6: «О, а вот и замок! Кипитоша, вставляй ключ!»
2: «Сейчас!»
3: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
2: «Раз, два, три!»
3: Сад, дорожка, Нагайна.

0: Марсе, Рикки Тикки Тави стали исчезать, и лишь где-то далеко друзья услышали:
1: Рик, тик, тики, тики, так!
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
2: Друзья мои, ну разве можно так испытывать мое терпение? Когда часы начали бить, я готов был отправиться вслед за вами.
3: Фу, еле успели.
4: Да уж, это нагайно, это ужас какой-то.
2: Удалось ли вам найти ответы на свои вопросы?
3: Удалось, удалось. И про птицу Портнова узнали, и про очковую кобру.
4: И про бунгало. И даже увидели схватку мангуста и змеи.
3: И поняли, что Брама – это, по индийским поверьям, создатель вселенной.
5: А еще выучили боевой клич мангуста.
1: Рик-тик-тики-чики-так!
3: Вот только осталось непонятным, кто такая Ласка.
4: Ведь в сказке написано, что мангуст мехом и хвостом походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали Ласку.
2: Ну, это просто. Ласка – это такой маленький, величиной с ладонь зверек. Родственник куницы, ловкий и отважный хищник. Коричневая спинка, белая грудка. Зимой становится полностью белым. Мордочки мангуста и ласки действительно очень похожи.
3: Ох, я скажу честно, так перепугалась, увидев кобру.
5: Может, в следующий раз, Веснушечка, в какую-нибудь более спокойную сказку отправимся?
3: С удовольствием. Например, в ту, где много мягких перин и...
5: И есть непонятные слова.
3: Есть, Кипитоша, есть.
6: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
7: С Веснушкой и Кипитошей. Продолжение следует. Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
6: Детское радио.
8: Детское радио.
7: Детское радио.

0: каждый родитель желает знать.
1: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
0: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: Ноль плюс.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире

0: Занимательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске юный писатель, хвостатый герой, плата за чтение. 8-летний Михаил Романов из города Березовский стал самым юным автором в нашей стране. В 8 лет он выпустил печатную книгу о супергероях. Миша придумал целую вселенную. Она называется «Ровелс», что значит «Российская вселенная супергероев». Главный герой книги – Яр Громов. Это 12-летний мальчик, который умеет лазать по стенам, как ящерица, и путешествовать во времени. Идея пришла Мише, когда он ехал к стоматологу и задумался, что будет, если время вдруг остановится. За 3 месяца он написал рукопись. В итоге получилась интересная история и рекорд. Вторая книга уже готова. Сейчас юный автор работает над 3-й. А еще учится играть на гитаре и мечтает изобрести машину времени. В Японии выпустят книгу о знаменитой обезьянке Панче. Малыш макаки из зоопарка города Итикава стал звездой интернета в начале года, когда миллионы людей по всему миру следили за его историей. В книге 48 страниц с фотографиями. Их выбрали из 10 тысяч снимков, которые сделали работники зоопарка. Читатели увидят, как Панч рос, как прижимался к своей любимой плюшевой игрушке орангутану, который заменил ему маму, и как постепенно подружился с другими обезьянами. Часть книг отправят в школьные библиотеки, а деньги от продаж пойдут на поддержку зоопарка, в котором живет Панч. В Сингапуре теперь платят деньги за чтение книг. Нужно читать книгу хотя бы 15 минут в день, потом отмечать это в специальном приложении. За каждые 15 минут читателю начисляют 20 виртуальных монеток. За 50 дней чтения можно набрать 1000 монеток и обменять их на 1 настоящий сингапурский доллар. На наши деньги это примерно 60 рублей. Конечно, заработать на чтении не получится. Все это придумали для того, чтобы люди меньше сидели в телефонах и больше читали. Ведь когда читаешь книгу, становишься внимательнее и учишься думать. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Говорят, что день второй у недели самый заводной. Так что ты, дружок, не унывай. Быстро ноги в руки и дерзай. Да, ребята, вот таким методом мы будем действовать и сегодня. Катя Знайкина на месте.
1: И супер, Гарик, тоже. Привет, ребята, мальчишки, девчонки. Слушай, я так и с утра себя вела. Действительно, ноги в руки и давай бежать в нашу студию.
0: Ну, покажи ребятам свою руку, что с ней случилось. Расскажи главную новость.
1: Нет, подожди, к этому мы придем, ребята. Я хотела вам рассказать, что в московском зоопарке так. С приходом осени начался традиционный период зажировки Манула Тимофея.
0: Наконец-то.
1: Да, и знаешь, когда ты слышишь такие новости, сразу думаешь, ну, может быть, и моя осенняя зажировка-то не так страшна, так скажем. На конфеты что-то тянет, знаешь, в последнее время на булочки. На эти шарлотки! Мне друзья дают яблоки, родители дают яблоки, а шарлотки я все кручу-кручу, они уходят в секунду.
0: Ну
1: просто,
0: вот смотри,
1: понимаешь?
0: Сегодня наш Катечка, прекрасный звукорежиссер, принесла кусочек шарлотки. Ты знаешь об этом?
1: Один?
0: Один. Для меня. Поэтому ты сегодня ее не получишь.
1: Ну, вот так и думала. Но! Ребят, подождите, пока Тимофей Манул в зоопарке жирует, так скажем, моя собака заработала бронхит. Вы вообще знали, что у собак может быть бронхит, ребят? Да, Гарик. Но это похоже... Ну, другой такой звук, не очень приятный. Мы думали, что, может быть, она, ну, что-то проглотила, я не знаю, это было очень страшно.

0: Поэтому я очень плохо спала, потому что ночью собачка наша отправилась в ветеринарную, да, клинику. Ну и поставили ей бронхит. Вот так. Так что, если вы вдруг прихворали, да, приболели, ребята, не расстраивайтесь. Даже у псов, даже у биглей бывает простуда.
1: А что тебе
0: простуда.
1: Надо делать? Пить, или как?
0: Да, я пошла в человеческую аптеку, ну, мне прописали. Ложишь. Ей даже ингаляции прописали. Только я не представляю, как с ней сидеть вместе с масочкой вот с этой. Ой, не знаю, весело, в общем, не будет житься в ближайшие недели.
1: Ну ладно, это быстро, ну что там, ну пару дней и все пройдет.
0: Надеюсь, а потом будет жировать уже, да, будет отъедаться как следует. Ну ладно, это все новости. Ребята, веселые, забавные и не очень. А теперь приступаем к теме нашего сегодняшнего шоу «Подскажем вам загадкой».
1: Внимание, ребята, слушайте. Оно, как маленький насос, совсем не в шутку, а всерьез, качает кровь, качает и устали не знает.
0: Итак, если вы готовы объявить тему сегодняшнего шоу, звоните в эфир детского радио прямо сейчас. 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, объявляем тему сегодняшнего нашего шоу. Поможет нам в этом Миечка. Привет, Миюш.
2: Привет. Мия, здравствуй. Мия, ты в прямом эфире. Нет, Мия не в прямом эфире.
1: Ну,
2: а я думала, это Мия из «Ла-Ла-Лэнда»
1: дозвонилась.
2: И Райан Гослинг, возможно, сейчас. Но, ребята, Мия, у нее, к сожалению, видите, что-то со связью. Может быть, вам удастся дозвониться на детское радио и объявить тему нашего сегодняшнего шоу. Можете, кстати, написать свои варианты еще нам на наши сообщалочки.
1: Да.
2: О чем же пойдет речь? 8-916-968-0968 сообщалочки и...

0: И, конечно же, ждем ваших звоночков в прямой эфир 8495-134-5664.
1: Итак, Марк дозвонился в нашу студию. Маркушка, привет.
2: Привет.
0: Привет, Марк. Ну что, тебе повторить загадку?
2: Нет, я знаю.
1: Ох,
0: итак,
1: давай.
0: Тема сегодняшнего шоу «Развивайка».
2: Сердце.
0: Это правильный ответ, молодец. Марк, 29 сентября, Всемирный день сердца. Ну, прекрасный праздник, мы подумали, нельзя его обойти стороной. Поговорим о сердце, как и об органе, да, узнаем, что такое доброе сердце, как его вообще укреплять, какие сердца у животных, да, например, бывают. А иногда сердечки же мы рисуем, когда говорим о любви, правда? Но сегодня хотели у вас вот что спросить. Марк, к тебе вопрос. Вот кого бы ты мог назвать человеком с большим сердцем или с добрым сердцем? Вот в твоем окружении, может быть, ты кого-то мог бы выделить? И объясни, почему именно этого человека ты мог бы назвать человеком с большим сердцем. Так вот говорят, когда человек, ну, просто неравнодушный, такой добрый, да, открытый. Помогает.
2: Мама.
0: Мама. Рядом сидит?
2: Ну, да.
1: Естественно, кого бы ты сказала? Сейчас, Маркушка, ну-ка.
0: Да я не об этом, так. Ну, хорошо, вот у Марка мама человек с большим сердцем, и это очень здорово. Рядом с такими людьми, знаете, хочется быть побольше, да, хочется с такими людьми общаться, дружить. И знаете всегда, что они всегда к вам повернутся лицом, придут на помощь. Может быть, ребята, у вас это, не знаю, бабушка, которая всегда всех там жалеет, да, или учительница, которая после уроков просто так помогает всем, там, или друг, который придет на выручку, придет шпаргалку подарить.
1: Да, конечно, ребят, да много таких людей. Может, сосед, который иной раз с вами сидит дома, пока мама ушла на работу. Может такое быть?
0: Ну, какие-то свои истории.
1: Я свои истории здесь. Он приходил. Почему? Я любил соседку.
0: Не, ну если мама дружит, конечно, с соседом, то может, все может быть.
1: Я про соседку говорил.
0: Пишите свои истории. Марку огромное спасибо. +7 916 968 0968.

0: Гариком.
1: Ну что ж, ребята, сегодня мы с вами говорим о сердце. Между прочим, сердце – это важнейший элемент в нашем с вами организме.
2: Да, это не просто насос, а удивительный орган. Оно весит у женщин, например, в среднем, да, 250 граммов всего, у мужчин около 300, примерно как, ну, как большое яблоко, если говорить на осеннем шарлоточном, да, языке.
1: Так.
2: Вот, и размер сердца примерно равен, наверняка вы это слышали тоже, размеру сжатого кулака. А за день сердце совершает около 100 тысяч ударов, а за год больше 36 миллионов.
1: Чего
2: и
1: себе?
2: Так всю жизнь. И у сердца нет выходных, отпусков нет. И еще вот знаете, что любопытно?
1: Так.
2: По своему строению человеческое сердце очень похоже на сердце свиньи.
1: Чего себе?
2: Представляете? Да. Ну, то есть если бы свиньи умели бегать в марафон, у них бы все получалось так же, как у нас.
1: Да. То есть их можно как бы направлять в марафон, бежать, и они спокойно это сделают?
2: Ну да, да, смогут. Представляешь?
1: Это да.
2: Но, а также, единственное, вот я даже не знаю, если свиньи с большим сердцем в переносном смысле, да, если назвать, но люди точно такие существуют,
1: конечно,
2: и они нас окружают. Вот кого бы вы могли назвать, ребята, человека с большим добрым сердцем? Пишите, рассказывайте поподробнее в наши сообщалочки или в телеграм-канал Детского радио.
1: Ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ой, как давно эту песню не слышала, да? Классная прям, вот, как настроение сразу поднимается. Вот мне всегда, в каждый период, знаешь, есть своя любимая песня. На детском радио я танцую под нее, пою. Но какая у наших ребят, я вот понятия не имею. Вот какая сейчас, ребят, у вас на первом месте песня?
2: Так, ребят, если у вас есть такая песня вообще, тогда вы можете проголосовать прямо сейчас за нее на нашем сайте dtfm.ru. Главное, успеть это сделать до субботы.
1: Да.
2: Потому что в субботу же...
1: Микрофон же ждать не будет.
2: Нет, он придет в студию как раз-таки, посмотрит все результаты и их объявит, вот и все. Поэтому, если вы хотите, чтобы именно ваша песня стала победителем, да, хит-парада на этой неделе, тогда нужно, конечно же, поторопиться.
1: Да, зависит, ребят, только от вас, так что голосуйте скорее и слушайте каждую субботу программу «Хит-парад» детского радио. А голосование

0: Где? Ну, конечно, на сайте dtfm.ru.
1: Да, все верно. Ну, ребят, мы вас спросили, встречали ли вы человека, наверняка таких людей вы встречали, с большим сердцем, да, так говорят о людях, которые делают добро, да, и вам наверняка многие люди, помимо родителей, может быть, кстати, тоже делали добро, вот о них вы можете нам написать, рассказать. Может быть, вы их даже лично не знаете, но видели там, грубо говоря, там по телевизору, и вы считаете, что они с большим сердцем.
0: Ну да, еще говорят, знаешь, Гарик, говорят, у него не доброе сердце, например, а золотое сердце, да? И мы же, когда так говорим, ну, имеем в виду не мышцу, которая бьется, да, в груди, мы говорим о характере человека. Человек с добрым сердцем, тот, кто делает добро другим просто так, потому что по-другому не может, например, да? Он всегда готов там поделиться, утешить, опять же, поддержать. Он излучает тепло, радость. Знаешь, вот хочется в его окружении как-то быть. И говорят, если у человека доброе сердце, он согревает всех вокруг. А, извините, осенью, зимой это очень нужно.
1: Вот я сегодня, я говорю, вот сегодня пришел, у меня как настроение не очень. Заходит Катя, наш звукорежиссер, говорит, Гарик, что ты приуныл? Я говорю, да что-то как-то вот это, так, не знаю. Я говорю, да, не унывай, я тебе шарлотку принесла.
0: И все, да?
1: Человек с добрым сердцем.
0: Нет, подожди.
1: Конечно, она сейчас уже половину съела, но...
0: И это тоже, а так еще, видишь, путь к мужчине лежит через желудок.
1: А, то есть Катя ко мне как бы... Думаешь, в этом плане?
0: Ну почему? Не обязательно в этом. Просто вот как улучшить настроение мужчины. Ну, да. Нужно его накормить, да? Или Манула Тимофея, опять же, тоже. Так что, ребята, пишите, кто же у вас в окружении человек с золотым сердцем, с добрым сердцем. Мы ждем на сообщалочках детского радио +7 916 968 0968 или пишите в телеграм-канал, мы выложили тоже туда специальный пост.

лисичка. Вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ох ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
7: А мне Веснушка.
6: А мне Кипятоша.
7: Нет, Веснушка.
6: Кипятоша.
7: Веснушка.
6: Кипятоша.
7: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
6: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
7: А может и Кипятоша.
1: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Привет, вы кто?
11: Мы мини-лента.
10: О, вы что, вернулись?

0: Минтранспорта. ОГН 138-32-04-86-05.
1: Осеннему морю, зеленой земле.
2: А вы мама, мы не видели?
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября.
4: 6+. Реклама.
5: Театральный этикет – правило номер 10. Обсуждать происходящее на сцене можно, но только в антракте или после спектакля. Шепот в зале мешает другим зрителям.
6: В театре Терезы Дуровой такие динамичные спектакли. Дети лишний раз моргнуть боятся, лишь бы ничего не пропустить.
7: У нас та же история. Зато потом каждый эпизод часами обсуждаем.
6: Представляю, сколько эмоций будет у вас после музыкального спектакля «Маугли».
8: 2 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А это слон. Самое большое животное на Земле.
10: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
11: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: А вот и здравствуйте вам, наши дорогие радиослушатели, мальчишки и девчонки, мамы и папы,
2: опа,
1: бабушки и дедушки.
2: Ой,
1: Катя это... Знайкина тут.
2: И Супер Гарик на месте. А вон они, посмотри.
1: Попались.
2: Посмотри, сколько радиослушателей. Ой, так,
1: раз,
2: да?
1: Два, три, все.
2: Ух ты, и взрослый, и маленький Гарик сидят, слушают. А кто-то вон, посмотри, уроки делает. Не отвлекайся.
1: А кто-то обедает, посмотри-ка.
2: Не отвлекайся. Да,
1: кушай,
2: приятного.
1: Кушай, дорогой.
2: Приятного. Супчик, да. Побольше, побольше. Вон, и шарлотка опять же показалась.
1: Ой, а кто-то, смотри, читает. А Хрумвир? А, Хрум.
2: Хрум? Слушай-ка. А, это наша книжка или это про спектакль?
1: Да я говорю про все, ведь новый спектакль же выходит сейчас осенью.
2: Точно. А, кстати, Гарик, подожди, я поняла. Ты имеешь в виду спектакль, который уже в эти выходные
1: да,
2: начнется.
1: Конечно, 3 октября уже,
2: а
1: ребята.
2: А это секрет или нет? Я не знаю, почему я шептать начала.
1: Не знаю, Знайкина, не знаю.
2: Да нет, нам не секрет. Давай расскажем.
1: Ну, давай расскажем.
2: Наши слушатели обожают детективов наших. Они знаменитые.
1: Да?
2: Да, они спасают сказочный мир. Ладно, ребят, смотрите. На сцене этой осенью новый музыкальный спектакль. Хрум остается.

0: мороженое чудо-юдо.
1: Чудо-юдо, все-таки оно явилось.
0: Я не знаю, ну, походу явилось, понимаешь? Подожди, но оно это или не оно, еще непонятно, но в сказочном мире что-то происходит не то, и младшую дочь похитили из аленького цветочка, магические предметы испортили в сказках восточных, даже Белоснежка исчезла.
1: Да,
0: ты представляешь,
1: я слышал,
0: до чего дошло?
1: Я слышал. Если это все происходит в сказках, значит, это следы загадочного вот этого чудища, которого, как кстати, прозвали Чудо-Юдо. Да, я это слышал.
0: Ну, в любом случае, ребят, сказочный мир в опасности. И вопрос только один. Так. Смогут ли наши детективы агентства ХРУМ разобраться в этом нелегком деле, запутанном, самом запутанном деле в истории?
1: Ну, да. Мы надеемся, что все будет хорошо, и вы все увидите в новом спектакле ХРУМ «Осторожно, Чудо-Юдо» этой осенью в Москве. И, кстати, в Санкт-Петербурге тоже.
0: О, отлично, да. Прекрасные новости для жителей северной столицы. Но... всем и в Москве, и в Питере хотим, ребята, посоветовать приходить, конечно, пораньше, да? Ну, да. Там, за часик до начала спектакля, ведь вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами.
1: Будет, все
0: и
1: точно.
0: И возможность сделать фото с любимыми ведущими. Так что подробную информацию ищите на сайте детского радио dfm.ru, категория 6+. А, кстати, ну, а знаешь, кто? Добрыня-то кто?
1: Кто?
0: Да и Марья Петровна, наверное. Ну, Добрыня, кто? По большей части. Он человек с большим сердцем, с золотым
1: точно.
0: Сердцем.
1: А мы как раз о сердце говорим, ребята, да? И
0: да.
1: Вы напишите об этих уникальных людях, у которых действительно золотое сердце. Расскажите нам про них и распишите поподробнее, почему вы так считаете.
0: Ну, вот Вера написала из Питера, кстати, что люди эти добрые, это мои подруги, родители. Они мне всегда помогают, да. Они любят меня. Мы вообще очень веселые, да, с подружками. Mm-hmm. А родители, они всегда поддержат, дадут совет. Вот они, люди с большим сердцем в моем окружении, пишет Вера из Санкт-Петербурга.
1: Ну что ж, ребята, продолжайте и вы в том же духе. Пишите нам, пожалуйста, об этих замечательных людях в сообщалочке. +7 916 968 0968. И в телеграм-канал Детского радио. Подписываться не забывайте. Ждем!

0: Шоу «Развивайка». Сегодня мы с вами говорим о сердце.
1: Сердце красавицы. Ладно. Сердце, ребята, это мышечный орган размером с кулак. Мы это выяснили.
0: Да.
1: Оно находится в грудной клетке чуть левее центра. Его главная задача – перекачать кровь по всему телу.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ну, смотрите, ребята, у здорового человека сердце бьется примерно 60-80 раз в минуту в состоянии покоя.
4: У взрослого
3: покоя.
4: Еще, да, да.
3: У взрослого, да. Ну, у спортсменов оно бьется реже, может быть, 40-50 ударов, да, потому что их сердце сильнее, и за одно сокращение оно перекачивает больше крови. У женщин, ребята, сердце обычно бьется чуть быстрее, чем у мужчин.
4: Не могу предположить, что мы волнуемся
3: Вы
4: больше.
3: Вы волнуетесь,
4: всегда.
3: Очень волнуетесь, ребята.
4: Я даже сейчас волнуюсь, не знаю, почему.
3: О, слушайте, у Знайкины особенное сердце, она волнуется, ребята, постоянно там у нее бьется, не знаю, 140 ударов в минуту минимум.
4: Ой, 140 минуту. Ударов в минуту. Помнишь, была такая группа, конечно, помню.
3: Катя, вот и опять доказала свой возраст.
4: Что он нас с тобой... Мы не в одном классе учились, нет?
3: Нет.
4: Нет, ты в первом, да, я в десятом.
3: Раньше, да.
4: А знаете, сколько крови перекачивает сердце за день? Ребята, 7-8 тысяч литров.
3: Ого, тысяч?
4: Да, это вот, знаешь, это, если представить, это можно наполнить небольшую цистерну. И за всю жизнь столько, что можно было бы, не знаю, заполнить несколько олимпийских бассейнов.
3: Угу.
4: Хотя это как неприятно, да, сейчас звучит. Чем заполняем их, но в любом случае, чтобы объяснить вам, чтобы вы поняли, да, насколько это много.
3: Я помню один фильм, там еще молодой Джонни Депп, самая первая его роль. Там Фредди Крюгер, короче говоря, «Кошмар на улице Вязов». Там как раз много было такого.
4: Я плохо, кстати, вот этот фильм тогда смотрела, не знаю. Куда мне еще тревожиться? А вот у маленького малыша, да, когда он рождается, только сердечко весит, ребята, как 2 столовые ложки муки, можно сказать, да, 22 грамма. Вот такой маленький, такой маленький моторчик превращается в большой. 22 грамма был, да, и стал, например, 300 граммов.
3: 300 граммов, 330.
4: Каждому. Все верно. Ну, а еще люди бывают, ребята, с большим сердцем. Это не значит, что оно физически большое. Ну, нет, конечно. Это когда у человека, да, сердце доброе, оно согревает всех вокруг. А вот если, говорят, человек вот бессердечный, черствый, каменный, это значит, человек, он такой злой, одинокий часто, да, у него друзей мало. Вот, но самое, наверное, доброе сердце, Гарик, вот согласись, это сердце мамы. Ведь,
3: ну, конечно,
4: да, она любит ребенка, и несмотря ни на что, и прощает, и радуется успехом, да, но и у папы тоже, у бабушки там, да. А сердце доброе может быть у любого человека в целом, и учителя вашего, у друга, и даже, не знаю, у какого-то человека, который вам помог, а вы его, может быть, даже и не знаете.
3: Ну да,
4: да?
3: Нет, я помню вот одну историю тоже. В 9 классе у нас тогда были экзамены, ребята, ЕГЭ еще не было. Мы тогда с Катькой Знайкиной еще учились, в те времена далекие, там еще не было.
4: Школ-то не было.
3: Да. И у меня 9 класс, ребята, переходной тоже экзамен нужно сдавать. Геометрия. Обязательный экзамен геометрия, ребята, представляете? Я вообще ничего не соображал.
4: Ты кружок не начертил?
3: Там сложно были задачи, вот это все, теоремы. Короче говоря, я зарядился шпаргалками. Ну, что делать? И тут я выложил шпаргалочку, пишу, и вдруг идет Людмила Аркадьевна, это моя учительница по геометрии, она это замечает, и думаю, ну все. И она просто закрывает шпаргалочку листочком и идет мимо.
4: Да ты что?
3: Что-то с большим сердцем был,
4: смотришь? Ничего себе сердце.
3: А ведь у нас всегда был конфликт с ней, вот еще что самое главное.
4: Ой, что-то она тебя простила.
3: Вот, простила. Да. Знаешь, поэтому у меня 4 по геометрии.
4: Принять и простить, но не на конца. Знаешь, все-таки такую оставила.
3: Ну, все равно,
4: но
3: это же надо, да.
4: Ну, молодец ей, да, большое спасибо.
3: Сейчас такое не пройдет, ребят, сейчас камеры у вас везде там, да.
4: Ой, да, но, понимаешь, такое не пройдет, но учителя с добрыми сердцами, они остаются и по сей день. Надеемся, у вас среди вашего окружения есть такой человек с большим сердцем. Расскажите нам о нем, да не только нам, вообще на всю страну. Расскажите в прямом эфире на детском радио прямо сейчас. Ребята, звоните.
2: 8495-134-56-64.

0: каков вопрос?
1: Ребята, встречали ли вы людей с большим сердцем? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Вика дозвонилась. Викуся, здравствуй.
1: Привет, Викулечка.
3: Здравствуйте.
2: Рассказывай скорее, кто же у тебя человек с большим сердцем в твоем окружении?
3: Человек с большим сердцем – это моя классная руководительница, Ановченко Ирина Владимировна.
2: Так, и почему? Вот расскажи, почему ты считаешь ее таким человеком?
3: Ну, она очень добрая, спокойная, и она может за пару секунд усмирить весь класс. И еще она часто устраивает разные праздники, иногда пропускает ошибки. В тетрадях там разные.
2: Может, случайно?
3: Да. Например, у моей подруги Яны, она в третьем классе, вот я сейчас в четвертом, ага. Она использовала корректор, а у нас корректор нельзя.
2: Корректор, да, это такое чудо вообще.
1: Типа
2: просто
1: замазка?
2: Да, это
3: и
2: замазка.
3: И Ирина
2: это
3: Владимировна, нельзя. Она просто пропустила мимо ушей и просто ей подошла на перемене, сказала, чтобы больше не использовала.
2: Вот. Ну, какая молодец, да. Человеческий такой, да, подход ко всем. Слушай,
3: да,
2: Вик.
3: Она не ругается и так далее.
2: Вот, а я хотела сказать, вот смотри, она не ругается, а ты говоришь, усмирить за 2 секунды весь класс. Да как же вас усмирить-то всех? Что она делает? Какой у нее секрет?
1: Я скажу, ребята, я сейчас 2 поставлю.
3: Ну, она звенит в колокольчик. У нее огромное количество колокольчиков, то есть она коллекционирует их.
2: Ух ты!
3: И мы отовсюду, откуда можно, привозим эти колокольчики.
1: О, хорошо, это задавливайте.
2: А скоро день учителя, она уже приготовилась.
1: Может, она царь колокол хочет, чтобы ей подарили? Принесите ей.
3: И она каждый день может менять колокольчик.
2: А, ну чтобы не привыкали к одному звуку.
3: Да, и она извините.
2: Вы здорова, приболела, Вика.
3: Она сразу нас учила, что после звонка надо сразу идти в класс.
2: Угу.
3: И вот я сейчас в четвертом, и мы уже это запомнили все, и сейчас мы
2: к четвертому усвоили, наконец-то. Да, скоро прощаться уже с учительницей.
1: Они все равно будут колокольчику заходить в 5-й, 6-й.
2: Когда учитель будет звенеть уже первоклашкам, прикинь, Вик, вы будете прибегать все равно к ней на звон. Ой, слушай, ну ты так здорово рассказал, мне прям захотелось в школу тоже к такой учительнице, к
1: доброй. Привет ей передавай от нас, Зазнайкиной.
2: Да, большой привет. Ну а тебе скорейшего выздоровления, Вика, да, чувствуешь, ты прихворал немножечко. Спасибо.
3: Да, чуть-чуть.
2: Ну, выздоравливай. Все будет хорошо. И собака моя тоже с бронхитом. Ой, ладно, все.
1: Ребята, ну что ж, сегодня у нас день сердца. Напоминаю, не день болячек, знаете, руку покажу.
2: Но сердце щемит, Гарик.
1: Сердце, тебе не хочется. Ладно, ребят, продолжаем. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Про сердце мы сегодня говорим, ребята. Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. Поздравляем всех людей, у которых сердце золотое, доброе, большое. Именно так и называют людей, которые готовы всегда помогать, которые, знаете, вокруг которых становится очень тепло. Они дарят свое тепло вам. Но доброе сердце, оказывается, можно натренировать.
2: Так.
1: Смотрите как. Каждый день, это сложно, конечно, но все равно, но достаточно каждый день делать хотя бы одно маленькое доброе дело. Там помочь донести сумку маме, там так. Уступить место в транспорте, сказать теплое слово, комплимент сказать человеку, но от души, не просто, вот, знаешь, вот так вот лицемерно.
2: Катька, ты такая красивая.
1: Нет, не надо, так добрее не станешь. А вот так потихонечку сердце становится добрее, оно тает. И улыбайтесь, ребята, это проверено.
3: Ребята, пишите про людей с большим сердцем, мы ждем.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
5: Реклама.
9: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.

0: все вокруг скучало. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов. В эфире.

0: Занимательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: жирафы в самолете, 5-летняя луна, крошечные родственники слона. В Казань привезли стадо редких ангольских жирафов из Африки. Они прилетели на самолете из Намибии. Впервые за долгие годы таких животных доставили в нашу страну по воздуху. Дорога заняла больше суток с двумя пересадками. Раньше жирафов возили только по земле, а теперь построили специальные удобные контейнеры. С их помощью легко следить за температурой, чтобы звери не мерзли и не перегревались. Новоселов зовут Атея, Жанна, Алики, Лола, Лео и Батыр. Еще двум жирафам имена пока не придумали. Высокие гости уже привыкли к новому дому и готовы к приему посетителей. Казань станет третьим зоопарком в мире, в котором будут жить ангольские жирафы. В дикой природе осталось несколько тысяч особей. Так что нам повезло, что в России можно увидеть этих удивительных животных. Из Казани переносимся в окрестности Санкт-Петербурга. На дворцовой ферме в Гатчине появилась новая жительница – 5-летняя ослица Луна. Она приехала с юга России и уже познакомилась с другими обитателями. Быстрее всех поладила с осликом Моисеем. На ферме также живут индюки, фазаны, кролики, козы, павлины и даже страусы Эму. Всего около 80 животных. Увидеть их можно до 4 октября. Потом звери переедут в теплые домики. Эта ферма появилась очень давно, более 200 лет назад. Она поставляла молоко и яйца для семьи императора. А в наши дни сюда приходят дети и взрослые, чтобы познакомиться с животными. В зоопарке английского города Честера родились три детеныша Дамана. Эти пушистики похожи на кроликов и весят как 3 плитки шоколада. Самое удивительное, что ближайшие родственники этих малюток – слоны. Ученые доказали, с виду Даман – пушистый комочек, но его организм – как у великана. Длинные зубки Даманов устроены как слоновьи бивни, а на лапках у них мягкие подушечки и плоские ногти-копытца. Сотрудники зоопарка ласково зовут малышей картошечками. Крохи обожают бегать, прыгать и ловко лазать по скалам. Настоящие непоседы! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Ребята, всем привет! Это снова мы, самые-самые сердечные ведущие с большим сердцем.
1: Самая сердечная программа сейчас в эфире, ребята. И, конечно же, это «Развивай» Кать Знайкина, Супер Гарик. В студии «Всемирный день сердца» отмечаем вместе с вами наш любимый радиослушатель. Видишь, любимые. А сердце — это любовь. Любовь — это сердце. Ой, в общем, с сердцем так много связано, ребята. Об этом органе мы уже рассказали, да? Вам много всего интересного, но задали такой необычный вопрос: кого вы считаете человека с большим сердцем, то есть который поможет в трудную минуту, который очень добрый. Рассказывайте нам скорее, что вы и делаете. И знаете, вы нас немножко даже удивляете в какой-то степени, потому что много сообщений про то, что человек с большим сердцем — это собака.
0: Такое тоже бывает. И, кстати, очень много таких сообщений. Вот, например, так. У меня есть такой большущий друг с большущим сердцем, это наш Георгий Иванович, казалось бы, да? Георгий Иванович.
1: Подожди, это из какого-то фильма. Георгий Иванович.
0: Честный, порядочный. Всем помогает больше, чем человек. Больше, чем человек. Когда мы принесли его домой, то назвали его Георгий Иванович Жорик.
1: А, так это... Подожди, в «Москва слезам не верит». Ну, Жорик. Же... А, у вас Георгий Иванович?
0: Так он же ведет себя как человек. Он маленькая собачка, но с огромным золотым сердцем и феноменальным умом. Таких больше нет. Это наш Георгий

0: Иванович.
1: Я надеюсь, что Георгий Иванович сейчас слушает детское радио. Он гордится собой, покраснел даже, ну, возможно.
0: Ладно. Ну, он знает, что он такой, чем краснеет.
1: Слушай, ну здорово, спасибо, что написал.
0: Только, ребята, непонятно, кто написал.
1: А, или написала.
0: Да,
1: а может, сам Георгий Иванович?
0: А может, Георгий Иванович, действительно.
1: Настрочил быстро. Я Черри.
0: Так,
1: из Екатеринбурга.
0: Помидор Черри?
1: Или...
0: Вишня?
1: Вишня.
0: Так.
1: Ну, вишенки нарисовала, вот. Ага. Для меня человек с добрым сердцем, это моя собака тоже пишет, представляешь?
0: Так.
1: Да, когда на меня мама накричала, то сразу прибежала моя собака. Да. Оди ее зовут, так. Это ее имя. И она, ну, и мама хотела еще что-то мне сказать, но Оди сразу начала на нее лаять, защищая меня, и скалиться. Представляешь?
0: Ну,
1: ничего
0: да.
1: себе. Ну, я даже не знаю, но по идее, тут, понимаешь, человек с большим сердцем, как тебе объяснить, Черри. How can I explain it, Cherry? Он, в принципе, не злой же, правильно? Он, да, он защитить может, но он сделает, мне кажется, это каким-то иным путем. То есть он не будет злостью отвечать на злость, да? Гневом, ну, на гнев. Мне кажется, как-то иначе выйдет из ситуации. Но в случае собаки, это все-таки животное, наверное, у нее другого-то пути и нет.
0: Она
1: хотя она могла бы задобрить маму как-то. Ну, мама сейчас в каком-то свете не очень хорошем, да, у нас выставлена, но бывает всякое. Сейчас тяжело, домашка, это учеба. Всякое бывает, ребята. Мамы тоже могут повышать голос, но они вас любят.
0: Конечно.
1: И наверняка потом очень сожалеют и извиняются.
0: Да. Ну, ребята, и вы также продолжаете писать. Видите, мы уже читаем интересные сообщения о человеке. Людях, собаках.
1: Тебе не кажется, что тут происходит? Мы с тобой замедляемся, медленнее начинаем говорить. Думаю, пора переходить к песне.
0: Точно,
1: послушайте
0: ребята.
1: Ее, а потом пообщаемся со специалистом, который как раз и отвечает за наши сердца.
0: Поехали.

0: поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
2: Итак, ребят, напоминаем вам, что мы сегодня в нашем дневном шоу «Развивайка» говорим о сердце. Но есть люди, они не то что с большим сердцем, они это сердце наше могут иной раз подчинить, подправить, да, запустить. И они, конечно, знают о сердце.
3: Не понаслышке.
4: Так точно. Ребята, у нас на связи кардиолог отделения кардиореанимации, ассистент кафедры Пироговского университета, московский врач, врач высшей категории Луиза Алиева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Луиза.
5: Здравствуйте.
4: Мы вас поздравляем, во-первых, со Всемирным днем сердца. Это, мне кажется, ваш прям профессиональный праздник. Спасибо, что вы заботитесь о наших больших и маленьких сердцах. Это во-первых.
5: Спасибо большое.
4: Ну и, конечно, спасибо. Очень хотим благодаря вам, Луиза, узнать и сделать так, чтобы наши юные слушатели заботились о своем сердечке с ранних лет. Вот в чем может эта забота проявляться, например? Давайте подскажем им, есть ли у сердца, например, не знаю, любимая еда? Угу. Что нужно есть, чтобы сердце было крепким?
5: Ну, сердце любит примерно то же, что полезно всему организму. Это овощи, фрукты, ягоды, рыбу, крупы и орехи. А вот сладости, такие как очень соленые пищу, фастфуд, сладкие напитки, конечно, лучше не делать ежедневной привычкой. Но для сердца важна не только одна какая-то волшебная еда, да, разнообразное питание, богатое как жирами, углеводами и, конечно же, фрукты и овощи.
4: А как часто нужно вот нагружать, так скажем, сердце? Наши юные слушатели, они ходят на разные тренировки, да, бегают, прыгают, могут прыгать с самого утра, мне кажется. Да, их сердечко очень часто начинает биться. Вот как часто его нужно нагружать и как сильно?
5: Ну, на самом деле, это действительно правда. Чем младше ребенок, тем чаще обычно работает его сердце. Например, у маленького ребенка пульс может быть значительно выше, чем у взрослого. Это связано с тем, что наш детский организм, да, растет, обмен веществ идет активнее, а само сердце меньше по размеру. Поэтому ему приходится сокращаться чаще, чтобы, так сказать, обеспечить организм кровью. И физические нагрузки, они полезны для детей, они развивают сердце, улучшают его работу, улучшают сократимость. Ведь сердце – это такой маленький, но при этом большой насос, который кровоснабжает весь наш организм.
2: Понятно. Луиза, а скажите, пожалуйста, вот иногда мы чувствуем, да, и взрослые, и дети, что сердце начинает биться как-то быстрее, когда мы начинаем волноваться, да, чего-то пугаемся или даже радуемся. Вот почему так происходит?
5: Когда мы испытываем сильные эмоции, наш организм начинает выделять адреналин, норадреналин. Это такие специальные вещества, которые приводят к тому, что сердце начинает сильнее сокращаться. Потому что в такие ситуации, так как происходит учащение сердечных сокращений, да, надо быстрее доставить кровь и кислород к мышцам и головному мозгу. Это нормальная реакция организма как и на стресс, так и на волнение и страх.
4: А вот мне интересно, вот действительно, если бы сердце, да, умело разговаривать, мы уже поняли, что оно любит поесть, так скажем, но на что бы оно чаще жаловалось бы нам с вами? Вот что оно вообще не любит абсолютно?
5: Ну, наверное, сердце бы нам сказало: не заставляй меня все время сидеть на месте. Сердце полезно, когда человек двигается, гуляет, занимается спортом, больше проводит времени на свежем воздухе. Также сердце, наверное, если бы могло говорить, оно бы попросило спать, меньше нервничать, не употреблять часто сладкие напитки, фастфуд. А самое главное, что надо беречь здоровье до того момента, когда оно начнет беспокоить.
4: Ну, то есть сон нужен тоже, правильно? Здоровый, полноценный, да?
5: Обязательно. Сон, спорт, активный образ жизни – это залог здоровья. И сердце в первую очередь.
2: Ну вот, ребята, мы услышали советы от нашего эксперта, от Луизы Алиевой.
4: Рецепт записан, да.
2: Все записано. Спасибо вам большое.
4: Спасибо. Все усвоили. Обещаем выполнять. Правда, ребята? Ну, наверняка. Спасибо еще раз кардиологу говорим. Ребята, у нас на связи был кардиолог отделения кардиореанимации, ассистент кафедры Пироговского университета, московский врач, врач высшей категории Луиза Алиева.
2: Ну, а мы, ребята, переходим к следующему этапу нашего диноу-шоу.

0: развивайка, пора бы и поиграть.
1: Точно. Ты знаешь, Гарик, я вот думала, в какую игру поиграем, так. И вспомнила одну классную песню. Она называется «Мое большое сердце».
0: А-а-а.
1: Давай-ка предложим ребятам посчитать, ну, какой-нибудь отрывочек поставим, пусть они посчитают, сколько раз там встречается слово «сердце».
0: Будем сердца считать?
1: Да.
0: Отлично, ребят. Ну что ж, тогда звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: словечко. Два словечка.
1: Миша из Иваново нам дозвонился на детское радио. Миша, мы приветствуем тебя в прямом эфире.
2: Привет, Миш.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, Мишенька, сейчас твоя задача внимательно слушать отрывочек из песни. Она называется «Мое большое сердце», исполняет Анастасия Григорьева. И мы хотим, чтобы ты, Миш, в этом отрывке посчитал, сколько же раз встречается слово «сердце». Ты пальчики приготовь, тебе должно хватить их. Я на руках имею в виду.
2: Угу.
1: Да,
2: ну
1: на
2: что?
1: Ногах не надо готовить.
2: Все готовы, ребята?
1: Конечно.
2: Ну что ж, Миш, тогда слушаем.

0: Какая знакомая цифра. Итак, Миш, сколько насчитал?
1: Четыре.
2: Ничего себе.
0: Четыре — это хорошая цифра. Миш, все правильно, конечно. Четыре раза слово «сердце» встретилось в этом отрывочке. Ты молодец, справился с нашим заданием. Ну, конечно же, Мишенька, мы с большим, нет, с огромнейшим удовольствием дарим тебе наш ланчбокс от детского радио с ярким логотипом. Мишка, поздравляем.
2: Поздравляем тебя, конечно же.
1: Спасибо.
0: Так, подожди, кто расстроился, я не пойму там.
1: Моя сестренка.
0: Что, ей не достался ланчбокс, да?
1: Не знаю, просто
2: плакала. Ну, вас опять не поймешь. Знаете, она тоже начинает с того не всего реветь. Я говорю, что случилось? Я не знаю.
0: Я это делала, когда микрофон выключают. Я же зачем-то рассказал всем. Миш, спасибо тебе большое за игру. Ну, кстати, а у тебя-то есть в окружении человек с большим сердцем? Вот такой добрый, знаешь, который помогает всегда.
1: Есть.
0: Ну, кто?
1: Мама.
0: Мама, безусловно, да. А ну скажи, вот какая она мама у тебя? Какая?
1: Хорошая. Добрая там.
0: Угу. Уроки помогают тебе делать?
1: Ну да, когда что-то не понимаю.
0: Ну да. И вкусно готовит, наверное, да?
1: Угу.

0: заботится о тебе. А когда не убрал вещи в шкаф, берет, да, и тихонечко сложит тоже парочку, незаметно.
1: Ага.
0: Ну вот, так и думала. Ага. Мама, они все с большим-большим сердцем.
2: Мишечка, ну
0: и
2: что ж, маме...
0: у них мало-мало времени.
2: Да, поэтому маме тоже помогай. Маме привет передавай. И не отвлечайся, тебе из эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарочек. Ну, а мы, ребята, движемся далее. Пишите о тех людях с большим сердцем, которых встречали вы в своей жизни. И не забывайте подписываться. Мы продолжаем дневное шоу «Раздевайка».

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Что нам делать целый час?
3: Это спросим мы у вас.
5: Детское радио представляет
6: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
8: и подарковручательный
9: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
10: Спеть,
11: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
12: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это «Час без правил» на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
13: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
14: Ну, есть, конечно.
13: А кровать из массива с газлифтами?
14: Со скидкой 90%.
15: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
16: Я МС Топик.
17: Я Пушистик.
16: Погнали в Африку.
18: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
16: Африка!
18: В кино с 1 октября.
3: 6+. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
19: 0-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
18: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
19: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
20: А знаете ли вы, что...
21: Акулы – отличные акробаты.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
20: «Ужасно интересно».
21: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Вы вновь включили детское радио и правильно сделали, потому что в этой новой замечательной студии на ВДНХ, которая находится, расположились мы, Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик. Ребят, да, действительно, если вы еще не слышали, да, только вот опомнились после лета, так мы переехали. Теперь студия детского радио находится на 8-м этаже в технопарке НТВ. Тут Останкинская башня, вся Москва как на ладони. Мы вас приглашаем. Ну где же вы, наши дорогие слушатели? Где вы?
1: Где же вы?
2: Все попрятались?
1: Девчонки.
2: Да.
1: Девчонки.
2: Да, и мальчишки тоже. Мы ждем всех вас в гости. Приходите к нам на экскурсию. Если не были, то посмотрите нашу студию. Если были, то посмотрите нашу...

0: студию, познакомим с интересными экспонатами музея, узнаем, как радио появилось. Зайдем в студию прямого эфира, в студию звукозаписи, но в студию прямого эфира еще, ребят, вы передаете приветы, да, на всю страну. Обязательно откроем сундучок с секретом. Кроме того, если у вас день рождения, вы устали от всех этих одинаковых мест, а куда же податься в этом году, где же отметить свой ДРЭ, как удивить одноклассников, одногруппников.
1: Ребят, ну, конечно,
0: можно их на детское радио
1: отвезти. Будь заказан, да, приходите сюда, здесь будет очень весело. И, кстати, вот имениннику, да, предстоит выйти тоже в прямой эфир, но не просто так, да, сказать там привет-привет, mm-hmm. а ему можно продемонстрировать свои уникальные таланты, можно прочитать какую-нибудь поэму. Поему.
0: Спеть
1: можешь, сыграть на музыкальном инструменте.
0: Ты просто есть хочешь, поему.
1: Ну, может быть. Поэтому, друзья, здесь будет очень весело, увлекательно. Фотографии наделайте кучу хороших, веселых.
0: Мы очень ждем вас, ребята. Подробности ищите на сайте dtfm.ru/6+.
1: Да. Ну, а мы, ребят, продолжаем. Сегодня мы с вами говорим о сердце, и вы нам пишете о тех людях с большим сердцем, которых вы встречали в своей жизни.
0: Вот, например, София из Красноярска. Для меня человек с большим сердцем, моя ЛПшка, лучшая подружка Ульянка, она поддержит меня, и с ней всегда-всегда хорошо. А для меня, Вик пишет, человек с большим сердцем, это моя кошка. Кошка Ася.
1: А что же он такого сделал хорошего, интересно?
0: А просто вот написала, и все, понимаешь?
1: Ну ладно, ребята, вы тоже, пожалуйста, пишите, рассказывайте.
0: А, хотя вот, подожди, она именно говорит, что тоже, когда ругается кто-то в семье, кошка ее только понимает.
1: Это, ну, здорово, ребята. Видите, как много интересных историй. Не только люди бывают с большим сердцем, но и животные наши прекрасные, замечательные. Так что оставайтесь с нами, пишите, подписываться не забывайте.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Да, ребят, сегодня мы с вами говорим о сердце, вы пишете о сердце ваших прекрасных животных. Так вот, много интересной информации есть про как раз-таки сердца, которые присутствуют в наших животных.
2: Ну да, вообще животные рекордсмены некоторые. Например, самое большое сердце в мире у синего кита. Да? Это самое ведь крупное животное, да, на планете, весит около 150 тонн. Его сердце, ну как небольшой автомобиль, ребята, около 200 килограммов. Представляете, это только сердце. Размеры невероятные. Бьется оно всего 6-8

0: раз в минуту. Да, за одно сокращение такое огромное сердце перекачивает около 200 литров крови.
1: Ну да, а вот самое большое сердце среди наземных животных, это, ребята...
0: А у кого? У кого? У слона, может
1: нет,
0: быть?
1: Нет, у жирафа.
0: У жирафа?
1: Оно весит, да, где-то 11-12 килограммов, длина 60 сантиметров. Представь себе стенки толщиной 6 сантиметров. Почему такое большое, ты спросишь меня, знаете, спроси.
0: А я спрошу, а почему вот жирафу достал такой большой?
1: А дело в том, что жирафу нужно прокачивать кровь на высоту почти 3 метров до самой головы.
0: Да, логично, что ему нужно большое сердце. Интересно.
1: Так.
0: Ну, а еще мне всегда казалось, жираф с большим сердцем.
1: Ну, он большой.
0: Ну, а сам маленькое сердечко у крошечной осы. Она сама-то маленькая, ее сердечко можно разглядеть только под микроскопом.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Все верно, ребята, но мы взяли и выкинули несколько слов, а угадывать песню будет Ванюшка. Здравствуй, Ванечка.
2: Привет, Вань.
3: Здравствуйте.
2: Итак, слушай внимательно четыре слова из песни и попробуй догадайся, что это за композиция.
1: Ну что, готов, Вань?
3: Да.
1: Слушай. Косички, реснички, песня, конфета.
2: Слова девчонок каких-то.
1: А правильно ты говоришь, Найкина.
2: Ну что думаешь, не узнал пока песенку? Если, Вань, то у нас есть вторая подсказка для тебя. Целая строчка из этой песни.
1: Давай строчку. В сладком лимонаде отражение лета, облака на небе, как сладкая конфета.
2: Что это за песенка?
3: Извините.
2: Как, Вань?
3: Извините, я забыл название этой песни.
2: Ну ничего страшного, ничего. Ванька, ты не извиняйся, мы тебя всегда простим.
1: Конечно.
2: Но дело-то не в этом, а может ты ее напоешь, если вспомнишь? Мы же сегодня о чем говорим, Вань? Помнишь, какая у нас тема программы?
3: Сердце,
2: да. Вот, а эти девчонки поют как раз, а в глазах...
1: Вот и кардиограмма пошла. Вань, все в порядке.
2: А в глазах... Что? А в глазах... Косички и колечки. Не помнишь такую песню, Вань?
3: А в глазах сердечки, косички и колечки.
2: А в руках ромашка,
1: девочка.
3: А в руках девочка милашка.
2: Да все, защита!
1: Ванька, конечно, Ванечка.
2: Справился, тогда лови ланчбокс от детского радио. Он для тебя с нашим ярким логотипом. Пусть тебе пригодится, Ванюш.
1: Ванюшка, держи, не отключайся, самое главное, будь здоров. А прямо сейчас мы слушаем наших девчонок без игрушек на детском радио. Поехали.

0: сказки народов мира. Там, где Будда встречается с Пештом. Венгерские сказки.
1: Жили на берегах широкой полноводной реки Дунай два брата. На высоком холмистом берегу Будда, на низком равнинном Пешт. Каждый вечер на закате приходили братья каждый на свой берег и рассказывали друг другу необыкновенные истории. Вот одна из них. Королевич Мирко. За золотыми горами, за серебряными морями раскинулось государство короля Антала. Он был мудрый правитель, и народ его жил счастливо. Но однажды на королевство налетело чудище с пёсьей головой. Дыхнуло огнем и прорычало: «Король Антал, если через 3 дня ты не принесешь весь урожай с твоих полей и не приведешь скот со всех дворов, я сожгу твое королевство!» Взмахнул пёсьеголовый крыльями и скрылся за облаками.
2: На венгерском языке слово «облако» звучит как «фельхю». У венгров популярна такая поговорка: «Не минден фельхю был лес эшю». Не из каждого облака прольется дождь. Она означает, что не надо всему верить и принимать все за чистую монету. Облако. Фельхю.
1: А у короля Антала был сын, королевич Мирко, пригожий да храбрый. Пришел он к отцу и говорит: «Батюшка, благослови меня сразить».

0: сцепиться с пёсьеголовым. Иначе погубит он всю нашу страну». Опечалился отец, но делать нечего. Благословил сына в путь-дорогу. Отправился Мирко на королевскую конюшню скакуна себе выбрать. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась старушка и говорит: «Не здесь ты ищешь себе лошадку, королевич. Ступай в подземелье. Там в слуховом окошке рог костяной замурован. Подуй в него, и прибежит на звук золотой табун лошадей. Самым последним выйдет жеребенок неказистый. Это и есть твой конь». Поблагодарил Мирко старушку и спустился в подземелье. Разбил киркой слуховое окошко, достал костяной рог, выбрался во двор и затрубил изо всех сил. Загудело все вокруг, и примчался вихрем золотой табун. А кони красоты неописуемой скачут, гривами машут, на дыбы становятся. Наконец в воротах показался слабенький хромой жеребенок. Подходит к Мирко и говорит человеческим голосом: «Знаю я, королевич Мирко, зачем ты меня ждал. Отвезу я тебя к пёсьеголовому. Только вначале накорми меня досыта».
1: «Чего желаешь, мой верный друг?» — спросил Мирко.
0: «Принеси-ка ты мне раскаленных углей из костра». Удивился королевич, но волю исполнил. Жеребенок разом проглотил горячие угли, словно овес. Заржал, закружился, будто танцует.
2: Самый популярный и знаменитый в мире венгерский народный танец называется чардаш. Название происходит от венгерского слова чардо – трактир. Он танцуется парами и в народных костюмах. В этом танце есть как медленные шаги вправо-лево, так и быстрое кружение вместе с партнером. Этот танец чардаш очень задорный и заводной.
0: Обернулся жеребенок вокруг себя и превратился в коня такой красоты, каких свет не видывал. И говорит: «Садись на меня, молодой мой хозяин, закрывай глаза, да держись крепче». Вскочил Мирко на скакуна, зажмурился и помчался быстрее молнии. Оттолкнется конь копытами, государство проскочит. Дважды оттолкнется, два моря позади оставит. Скоро и на место прибыли. «Открывай глаза, королевич», — говорит конь. «Что ты видишь?» «Вижу дворец алмазный, и сверкает он так, что смотреть больно», — отвечает Мирко. «А на последнем этаже вижу девицу, да такую красавицу, что ослепляет меня». «Кто она?» — спрашивает Мирко. «Это дочка железного короля, королевна Агнес», — отвечает конь. «Пёсьеголовый выкрал ее и держит в плену». Как услышал Мирко эти слова, птицей взлетел во дворец и предстал перед красавицей Агнес. «Здравствуй», — говорит. «Меня зовут Мирко Королевич, а здесь я для того, чтобы пёсьеголового победить». «Ах, королевич», — воскликнула Агнес, — «нет на свете человека, который одолел бы пёсьеголового». «Я вступлю с ним в бой», — отвечает Мирко, — «и коли жив останусь, освобожу тебя и в свое королевство отвезу». А Мирко сразу приглянулся красавице Агнес. И говорит она ему: «Расскажу я тебе один секрет. В подвале пёсьеголового хранится бочка с волшебной водой. Если окунуть в нее палец, то станешь таким сильным, что и 1500 человек с тобой не справится». Поблагодарил Мирко Агнес, спустился в подвал, нашел бочку с волшебной водой, наполнил кувшинчик и на шею себе привязал. Только вернулся Мирко к королевне, как вдруг все вокруг потемнело, воздух завился смерчем. Готовься, Мирка.

0: лисьеголовый летит!» — вскрикнула королевна. «А чудище тут как тут!» «Знаю я, кто ты!» — проревел пёсьеголовый. «Еще 600 лет назад я видел во сне, что явится королевич Мирко и вздумает со мной силою потягаться!»
1: Выражение «видеть сны» по-венгерски звучит как «альмодны». Есть такая примета, что если ты летаешь во сне, то это значит «растешь». «Ön repül álmában», «ön lát színes álmokat». А вы летали во сне? Вам снятся цветные сны?
0: Налетел пёсьеголовый на Мирко, и стали они бороться, да так, что земля сотрясалась. Бились, бились, и ни один другого победить не может. Вдруг пёсьеголовый сцапал Мирко и так оземь грохнул, что тот по пояс в землю ушел. Вспомнил тут Мирко про кувшин с волшебной водой, скорее обмакнул в него мизинец и пружиной выскочил из земли. Схватил пёсьеголового и швырнул его с такой силой, что тот навсегда под землею скрылся. Кинулась королевна на шею Мирко и воскликнула: «Мы спасены!» Собрались они в обратный путь, а Мирко говорит: «Да чего же жалко такой красивый дворец бросать!» Улыбнулась королевна Агнес и говорит: «Держи-ка эту палочку алмазную. Я вернусь внутрь, а ты иди вокруг да палочкой постукивай. И когда дворец сделается не больше яблочка, положи его в котомку. А как до дома доберешься, снова этой палочкой постучи. Он опять вырастет, а там и меня увидишь». Мирко так и сделал. Постучал алмазной палочкой, и громадный дворец стал таким маленьким, что на ладони уместился. Положил его Мирко в суму, сел на своего верного коня, закрыл глаза и вскоре у отцовского дворца очутился. Выбежал старый король навстречу, а Мирко говорит: «Отец, победил я пёсьеголового!» «Эх, сынок, зачем ты меня обманываешь?» — покачал головой старый король. «Лучше честно скажи, что ты туда и не доехал». Мирко молча достал из сумы алмазный шар, положил на землю, постучал по нему палочкой, и тут посреди двора вырос сияющий дворец, а у окна на верхнем этаже сидит королевна красоты несказанной. Закричал тут король Антал: «Это пёсьеголового дворец! Второго такого нет в целом мире! Сын мой, ты спас наше государство!» В тот же день обвенчался Мирко с прекрасной Агнес. И потом еще много-много счастливых лет они своим королевством правили.
2: Повторяем, запоминаем.
1: Сегодня вы узнали, как на венгерском языке звучат слова и выражения «облако» — «фельхю» и «видеть сны» — «альмодны». А также узнали о венгерском народном танце «чардаш».
2: Сказки народов мира. Там, где Будда встречается с Пештом. Венгерские сказки.
3: Детское радио. Детское радио.
2: Детское радио. Детское радио.

0: preparado.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: Волшебное перо. Категория 6+.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.
12: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
3: Ноль плюс.

0: Латвийское радио.
1: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
2: Московское время 16 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске юный писатель, хвостатый герой, плата за чтение. 8-летний Михаил Романов из города Березовский стал самым юным автором в нашей стране. В 8 лет он выпустил печатную книгу о супергероях. Миша придумал целую вселенную, она называется Rovels, что значит «Российская вселенная супергероев». Главный герой книги – Яр Громов. Это 12-летний мальчик, который умеет лазать по стенам, как ящерица, и путешествовать во времени. Идея пришла Мише, когда он ехал к стоматологу и задумался, что будет, если время вдруг остановится. За 3 месяца он написал рукопись. В итоге получилась интересная история и рекорд. Вторая книга уже готова. Сейчас юный автор работает над третьей. А еще учится играть на гитаре и мечтает изобрести машину времени. В Японии выпустят книгу о знаменитой обезьянке Панче. Малыш макаки из зоопарка города Итикава стал звездой интернета в начале года, когда миллионы людей по всему миру следили за его историей. В книге 48 страниц с фотографиями. Их выбрали из 10 тысяч снимков, которые сделали работники зоопарка. Читатели увидят, как Панч рос, как прижимался к своей любимой плюшевой игрушке орангутану, который заменил ему маму, и как постепенно подружился с другими обезьянами. Часть книг отправят в школьные библиотеки, а деньги от продаж пойдут на поддержку зоопарка, в котором живет Панч. В Сингапуре теперь платят деньги за чтение книг. Нужно читать книгу хотя бы 15 минут в день, потом отмечать это в специальном приложении. За каждые 15 минут читателю начисляют 20 виртуальных монеток. За 50 дней чтения можно набрать 1000 монеток и обменять их на 1 настоящий сингапурский доллар. На наши деньги это примерно 60 рублей. Конечно, заработать на чтении не получится. Все это придумали для того, чтобы люди меньше сидели в телефонах и больше читали. Ведь когда читаешь книгу, становишься внимательнее и учишься думать. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Здравствуйте, ребята! Мы находимся все вместе на волнах самого доброго детского радио. У нас в студии Катя Знайкина.
1: И Супер Гарик тоже в студии. Ребята, поздравляем вас всех со Всемирным Днем Сердца. Именно такой праздник мы выбрали. И говорим о сердечке, да? О косичках, колечках. А в глазах у нас ромашки. А девочки-милашки, это нам не подходит, потому что здесь только я одна сижу. Ребята, пишите нам, кого вы считаете человека с большим сердцем, да, мы знаем, что так говорят про людей, про добрых, отзывчивых, неравнодушных. Вот, кстати, интересно, ты знаешь, Гарик, Черри из Екатеринбурга, так, она опять пишет нам и говорит, у меня с правой стороны сердце находится, мы ходили на УЗИ, ты знаешь... А это же действительно бывает.
0: Бывает такое, да.
1: Это у малой части населения, но в целом такое встречается. То есть у нас всех чуть как бы левее, да, располагается чуть-чуть, а у нее с правой стороны, представляешь?
0: Невероятно.
1: Да, здорово, Черри. Мы много сегодня о тебе узнали, наша слушательница такая... вишенка. Но и продолжайте писать, ребята, и в телеграм-канал можете написать, мы выложили специальный пост, а также можете писать на наши сообщалочки.
0: Ну вот Анечка нам из Читы пишет, она считает, что человек с большим сердцем, просто рассуждает.
1: Да.
0: Это тот, кто не пройдет мимо чужой беды. Объяснит тему однокласснику, например, если тот не понял что-то. Найдет дом котику, поможет донести бабушке пакет с продуктами. Вот это и есть человек с большим сердцем,
1: абсолютно,
0: по мнению Анечки.
1: Абсолютно верно.
0: Хорошо, Ань,
1: молодец.
0: Спасибо тебе. Да. А вот ты такого человека встречала, интересно? А может быть, это ты и есть, Анютка, ты,
1: конечно,
0: которая все это сделала?
1: Конечно, ребята. Но в любом случае нужно сердце беречь, оно одно единственное и должно служить нам долгие-долгие годы. Продолжайте писать, ребята, кого вы считаете человека с большим сердцем, ну а мы вам много всего о сердце интересного далее расскажем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ой, столько интересного всего про сердце. Знаешь, хочется рассказать нашим юным слушателям. Угу. Помнишь, вот мы о животных говорили, так, и совсем забыли о таких уникальных созданиях, как осьминоги, например, кальмары, каракатицы.
2: Ну?
1: Ведь что их объединяет?
2: Что же?
1: У них же не одно сердце, а так, целых три. Ну, в смысле, у каждого из них. То есть всего девять.
2: Девять сердец на троих.
1: Одно перегоняет кровь по телу, а два других проталкивает ее через жабры. Вот такая многозадачность.
2: Ой.
1: Но, да, ребята, сердце действительно занимает важную часть в нашем теле.
2: Это
1: и
2: точно.
1: В Японии, ты знаешь, Гарик, вот что интересно, есть такая традиция, перед тем, как выпить чай,
2: ну,
1: нужно подержать чашку у самого сердца. Считается, что этот напиток наполнит тогда теплом и добром. Такая традиция. Кстати, можно попробовать и нам. Почему нет?
2: Почему нет, Закир? Закир, слышишь? Стучит.
1: Стучит. Ребят, а вы когда-нибудь задумывались, вот почему, когда мы говорим о любви, вот сейчас Дима Ли Чан Лин как пел, да, о любви, то мы рисуем сердечко. Вот почему? Ведь настоящее сердце, оно же не выглядит так, как мы его рисуем. Оно больше похоже, там, не знаю, на перевернутую каплю или там, ну, на грушу, да? А символ любви — это такие две половинки с ямочкой, да, сверху. Вот откуда он взялся?
2: Ну, знаете, откуда взялся? Ну, точно ответа нет. Ученые над этим вопросом не работали, но есть несколько красивых версий.
1: Давай какую-нибудь красивую.
2: Вот одна из версий, ребята, форма сердечка напоминает листья плюща. Пожалуйста, такая. В средние века лист плюща был символом верности и любви. Его рисовали на гербах и украшениях. А потом форма стала ассоциироваться с сердцем.
1: Ну да. А еще есть версия, кстати, что в 14 веке европейские художники, они начали изображать сердце именно так, да?
2: Да.
1: И постепенно этот символ стал как раз популярным. То есть вот художники так его увидели. Они решили, что так будет симпатичнее.
2: Хорошо, ребят. Самое главное, что как бы это ни было, сердечко, конечно, это вот международный язык любви, да?
1: Правда? Я согласна. И его, причем, когда ты нарисуешь сердечко, даже если вы не разговариваете на одном языке,
2: да,
1: тебя поймут,
2: конечно,
1: правильно?
2: Поймут. А еще сейчас жесты пальцами есть, вот сердечко, ты помнишь?
1: Слушай,
2: вот
1: жестов это вообще очень много. Ну да, есть такие сердечки, когда показывают, например, двумя пальцами, да?
2: Двумя пальцами это как?
1: Скрещить. Ну вот просто скрестить два пальчика, да. Бывает. Ну, это называется finger heart, да, finger — это палец, heart — это сердце, вот, но его придумали в Южной Корее вообще-то, а потом уже разлетелся такой символ благодаря соцсетям, естественно, кей-попу, по всему миру, ребята. Ну, кто как показывает сердечки, да, кто-то показывает вот так, просто скрестив две ладони, да, а кто-то показывает одновременно, Гарик, я вот забыла, как они это делают.
2: Не знаю,
1: сразу
2: даже не
1: пять сердец.
2: Вот так, не получается даже на пальцами что-то.
1: Руки закорючили. Трюки. Да. Но тебя научат наши слушатели показывать сердечки, я уверена в этом. Ну, а прямо сейчас мы, ребята, я предлагаю, ну что, мы поиграем, да? У нас хочется нам раздавать сегодня призы. У нас большое открытое сердце сегодня.
2: Это правда,
1: ребята. А также мы хотим, чтобы вы сегодня кого-нибудь похвалили немножко, да?
2: Ой, это хорошо.
1: Мы же говорили, что сердце надо тренировать, чтобы оно было добрым. Есть такое упражнение. Каждый день делать какое-то приятное дело. Можно доброе слово как раз сказать человеку.
2: А ведь доброе слово и кошке приятно.
1: И кошке, да, и собаке, и мышке.
2: Поэтому, ребятки, что вам нужно? Вам нужно будет выбрать того человека, которого вы хотели похвалить, да, собственно говоря,
1: да,
2: и сделать это в прямом эфире.
1: Такая добрая игра. Похвали друга. Ну, а может быть и не только, да, друга. Сейчас выберем вместе с вами. Звоните в эфир прямо сейчас. Поиграем вместе с вами. 8495-134-56-64.

0: своего будет хвалить Ариша.
1: Здравствуй.
2: Привет.
1: Аришечка, есть ли у тебя друг или подруга, которую ты бы хотела похвалить?
2: Да.
1: Как ее зовут?
2: Ну, друг, Миша.
1: О, Мишку был, отлично. Ну, смотри, у тебя будет одна минутка, а ты должна будешь его хвалить, ну, какие-то комплименты ему говорить.
0: Да, прилагательные можешь перечислять, какой он у тебя замечательный, там, умный и так далее, да?
1: Только самое главное не останавливаться вот в течение одной минуты. Если ты справишься, тогда получишь подарок от детского радио. Хорошо?
0: У тебя что-то там летит. Ага. Ну, все, поехали.
2: Миша, он очень добрый, всегда может помочь, всегда мы с ним можем гулять, мы с ним собеседуемся. Если что-то не так, он мне всегда помогает, всегда готов поддержать, всегда может помочь с выбором, если что-то непонятно, поможет подобрать, поможет сделать, поможет учиться, поможет выучить до конца, поможет переучиться, он поможет всему. Даже, наконец-то, нормально играть на самокатах. Ходить в гости к нему можно. Он очень смелый, очень храбрый. Очень красивый, конечно же. Надеюсь, что он слушает детское радио, потому что он очень любит детективное агентство «Хрум». Он обожает со мной слушать музыку. Мы обожаем с ним бегать, прыгать, играть.
0: Арин, я прям тебе аплодирую, Ариша. Какая ты молодец. Вообще не скупиться на комплименты. Миша, если ты это не слышал, ты должен это послушать и переслушать. Ну здорово, какой у тебя классный друг. Так хорошо о нем рассказала. С Мишей захотелось познакомиться тебе, Гарик?
1: Не с Ариной захотел познакомиться, с Мишей тоже, соответственно.
0: И с Ариной тоже. Ну что, Ариш, за твои старания мы тебе, конечно же, вручаем косметичку детского радио. Поздравляем.
1: Поздравляем тебя, Аришечка.
2: Ничего себе.
0: Ой, ультразвук пошел.
1: А понимаешь, какая штука? Самое главное, не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь свою косметичку забрать. Спасибо тебе за игру. Ребят, мы продолжаем. Пишите о тех людях с большим сердцем, которых встречали в своей жизни вы.

0: такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Привет, вы кто?

0: 8-176-08-32-04-86-05.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Реклама.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Мы находимся все вместе на волнах детского радио. Продолжается дневное шоу «Развивайка» в студии Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик здесь, ребята. Мы говорим о сердце. Сегодня Всемирный день этого уникального органа. Но как орган мы уже его обсудили, да,
1: конечно,
2: в целом. И перешли уже к такому, так скажем, способу быстрому сказать там «спасибо» или «я люблю тебя», или «ты классный», «ценю тебя». Это сердечко, которое мы ставим, да, всегда, ребята. Вот интересно, что девчонки используют сердечки намного чаще, чем мальчики. Ты часто ставишь сердечки?
1: Часто.
2: Часто? Что я не видела.
1: Ну, я оставлю.
2: Кому-то одному. Ну, а еще ты заметил, вот ты какого цвета сердца ставишь обычно?
1: Красного.
2: И я. А оказывается, Гарик, оказывается, каждый цвет сердечка в переписке имеет свой смысл.
1: Ну-ка.
2: Красный — это для близких людей.
1: Так.
2: Зачем ты в нашей группе рабочих ставишь?
1: Вы все близкие люди для меня. Я человек с большим сердцем.
2: Да, вот смотри, красное для близких, так, родных. Розовое для романтики.
1: Ага.
2: Розовое.
1: Да.
2: Желтое сердце для дружбы.
1: Так.
2: То есть с кем дружишь, ну там ему сказать спасибо можно желтым сердечком. Угу. Фиолетовое — это знак поддержки.
1: Так.
2: Но оранжевое, оно прям для самого лучшего друга, для ЛПшек, понимаете,
1: а-а-а,
2: да, девчонки?
1: Понятно.
2: Мальчишки,
1: а
2: для
1: белое,
2: вас...
1: белое сердце для кого?
2: А вот

0: Не знаю.
1: Я просто недавно видел, что он тоже есть.
0: Не знаю. Не знаю. Я боюсь подумать, что такое черное сердце для злых, может быть, людей. Но, в общем, когда вот таким образом мы общаемся, можно узнать, что человек хотел вам сказать. Представляешь? Ну, это интересно.
1: Ну, да,
0: интересно. А еще, ребята, технологии дошли до того, что существуют, например, умные кольца. Ну, вот есть умные часы, да, есть умные кольца,
1: так,
0: которые передают биение сердца вашего любимого человека. То есть, представляете, можно носить на пальце чужое сердцебиение.
1: Невероятно.
0: Да, это как-то звучит интересно очень, да, так романтично.
1: Все время дергать пальцы будет получать.
0: Ну нет, ну почему? Не будет ничего дергаться, все будет хорошо. Ребята, а вы кого считаете человека с большим сердцем? Вообще встречали ли вы таких людей в своей жизни? Может быть, вы считаете своего друга, свою учительницу, свою маму, опять же, своих животных, вы нам писали, да, о собачках, о кошечках. Пишите поподробнее. Куда можно писать, Гарик?
1: Можно писать в сообщалке, но у нас номер есть +7 916 968 0968. А также можете прямо сейчас найти телеграм-канал Детского радио и там написать свою информацию. Подписаться не забудьте. Всех ждем.
2: Слушай, я могу сказать глупость?
3: Я обожаю

0: можно я скажу глупость? Выйдешь за меня?
1: Боюсь тебя ошарашить своей глупостью. Да!
2: Развивайка на детском радио.
3: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
4: О сердце мы сегодня говорим, ребята. И если вы, ну, знаете, ребят, что есть профессии, которые напрямую связаны с сердцем.
5: Ну вот сегодня мы, кстати, говорили уже с экспертом, да?
4: Да, это врач-кардиолог. Точно. У нас был на связи, да? Это самая известная профессия, которая связана с сердцем. Что делают кардиологи?
5: Что?
4: Может быть, кто-то однажды из вас станет этим врачом. Они лечат болезни сердца как раз, слушают сердечко через стетоскоп, да, вот. Как к педиатрам вы приходите, тоже в гости, да, они тоже слушают. Назначают лекарства, дают, конечно, советы, как сохранить ваше сердце, то есть вашу сердечную мышцу здоровой. А еще есть такая уникальная, мне кажется, профессия, просто какие-то невероятные люди, кардиохирурги.
5: Да,
4: они делают операции на открытом сердце. Это такая самая сложная и ответственная, пожалуй, работа в медицине.
5: Ну да.
4: Мы надеемся, что среди вас, ребята, найдутся, да, дети, которые станут когда-то врачами-кардиологами и кардиохирургами и будут спасать жизни людей.
5: Вот, я как раз в детстве хотел стать хирургом. И
4: видите, ну,
5: еще ребята,
4: сидишь тут.
5: Сейчас, а я все равно, ведь моя профессия каким-то образом тоже связана с сердцем. Ну, в переносном
4: Согласна
5: смысле.
4: Согласна с
5: понимаете?
4: Тобой,
5: потому
4: да.
5: что мы вот
4: да.
5: ведущие, мы как-то тоже поддерживаем вас, ребята, отдаем свою любовь все-таки,
4: да,
5: так же, как и ваши такое. Учителя, между прочим. Они же тоже вам отдают частичку своего сердца,

0: каждый день.
1: Кстати, и скоро же день учителя, между прочим.
0: Конечно.
1: В понедельник. Но, наверное, многие будут в пятницу отмечать уже в эту.
0: А кто-то будет в пятницу, в понедельник. Учителя любят два раза отмечать. Почему нет?
1: Точно.
0: Потом у кого-то каникулы.
1: А, ну да, поэтому в пятницу
0: учителя
1: отмечают.
0: Учителя в пятницу отметят на всю неделю, потом гуляют.
1: А еще разные социальные работники, которые помогают тем, кому трудно. Опять же, психологи такая профессия есть. Они поддерживают людей, когда человеку плохо. Врачи скорой помощи, в конце концов, они мчатся на вызов, потому что у них болит сердце за каждого пациента, да, в переносном
0: Конечно.
1: Смысле.
0: Ну, да, да, все верно. Ну, ребят, даже вы, любой из вас может стать человеком с большим сердцем. И неважно, кем вы будете работать.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ну, я верю.
4: Ну, да, ты веришь. Ну, а знаешь, а я могу вот рассказать про историю про тебя, как скрипнуло твое сердце, когда Катька взяла и твой кусок шарлотки поделила на всех.
3: Вот, конечно, конечно. Да, ребят, это
4: сердце просто ёкнуло в груди.
3: Да, оно начало стучаться еще больше. Я начал волноваться, ребята.
4: Ну, не волнуйся. Тебе самый большой достанется, Гарик. Спасибо, Катя, в любом случае мы говорим. Но и призываем вас, ребята, конечно, беречь свое сердечко, двигаться, мы запомнили это сегодня, да, правильно питаться, не нервничать по пустякам, Гарик, не нужно.
3: Не надо, да?
4: Да, беречь свое сердце душевное, то есть быть добрыми, отзывчивыми, щедрыми, потому что самое большое сердце – это не то, которое много весит, а то, которое вмещает много любви.
3: Ой, как хорошо, Знайкина. Вот мне прям хочется какой-то еще подарок сегодня ребятам отдать. Вот
4: у
3: прям
4: нас
3: хочу
4: остались
3: я.
4: Еще, да?
3: Есть, конечно. Вон, посмотри, что там лежит.
4: Точно. Отдадим. Мы не скажем пока что.
3: Пока не скажем.
4: Но, ребят, поиграем в музыкальный шифр. Если вы хотите поучаствовать и получить классный приз от детского радио, тогда звоните 8495-134-56-64. Мы вас ждем.

0: Ну что, музыкальный шифр готов?
1: Все готово, все готово.
0: А Катя ли готова? Это наша слушательница, она дозвонилась. Катюша, здравствуй.
1: Привет, Катечка.
2: Готова.
0: Ой, готова. Катя готова. У нас две Кати в эфире. Катя Знайкина, Катечка наша слушательница. Гарик, а ты загадывай желание.
1: А я желание загадываю.
0: А загадай, чтобы Катюша угадала, какую песню мы зашифровали.
1: Ой, да.
0: Катя, тебе предстоит угадать, что за песенку мы загадали. Слушай внимательно первую подсказку.
1: Поехали. Поехали.

0: Кать, догадалась, что за песенка?
1: Нет.
0: Нет еще. Вторая подсказка у нас есть, Гарик?
2: Есть, конечно.
0: Давай, доставай скорей.

0: Ну что, Катюшечка, есть ли у тебя какие-то мысли?
1: Может быть, сивка-бурка?
0: Да, может быть, сивка-бурка.
2: Может быть.
0: А может и она.
2: Ну,
0: вот.
2: Конечно, ну, Катя. Ну, молодец, ты угадала и разгадала наш музыкальный шифр. Как здорово ты справилась с заданием. Сивка-бурка, такую песню мы загадали. И совсем скоро мы ее, конечно же, послушаем. С большим удовольствием все вместе споем и потанцуем. Но прежде, Гарик, я предлагаю Кате вручить приз.
0: Конечно, Катюшечка. Вот как раз-таки остался этот приз наш, который мы хранили, Катюшечка, специально для тебя. Ты получаешь наш мягкий, невероятный, теплый плед детского радио, естественно, с логотипом нашей радиостанции.
2: Поздравляем!
1: Ура!
2: Тебе сколько лет, Кать?
1: 5 лет.
2: Вот, значит, ты вся завернешься в этот плед. Вот такой он большой. И будет тебе тепло и уютно осенними вечерами. Не клади трубочку, Катюша, тебе объяснят, как пледик ты свой можешь получить. Кать, спасибо тебе большое и вам всем, ребята, за то, что были с нами все эти 3 часа. Шоу «Развивайка» на этом заканчивается, завершается. Да. Сердечный вам поклон, дорогие наши.
0: Ловите, ловите наши сердечки тоже.
2: Да, ребята, здорово было с вами пообщаться, но завтра мы вернемся вновь с новой темой. Меня зовут Катя Знайкина, я с вами прощаюсь. Гарик, тебе классно провести с ребятами оставшиеся 3 часа.
0: Да, Знайкина, нам будет чем заняться, потому что сундучок, ребята, тоже хочет с вами поиграть, и совсем скоро он сюда придет в нашу студию новую, и вот мы с ним начнем нашу программу.
2: Ну, а я пойду пока шарлотку съем.
0: Стой, Знайкина, подожди меня. Я сейчас на сивке бурки поскочу. Стой!

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: Слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, все-таки лучше.

0: лучше было бы на поезде или даже на самолете.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Реклама.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
1: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.
12: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Московское время 17 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик, и, как я обещал, сундучок с секретом тоже пришел в нашу студию. Вот он забрался на стол. Вы, кстати, можете его увидеть, включив видеотрансляцию на нашем сайте dtfm.ru. Также, друзья мои, если вы хотите наш сундучок открыть, тогда вы можете в студию дозвониться по номеру 8495-134-56-64. Ну и, конечно же, вы знаете, если вы дозвонились в студию, тогда вам нужно будет задать три вопроса о призе, которые начинаются со слова «это». Что можно спросить? Ну, например, то, что лежит в сундучке, это круглое или это квадратное?

квадратное или это прямоугольное? Ну и так далее. Я буду отвечать очень коротко на ваши вопросы. Затем, когда вы уже вопросики свои задали, вам нужно будет ответить, что лежит в сундучке. Если ваш ответ окажется правильным, тогда сундучок откроется. Если вы ответите неверно, тогда сундук останется закрытым, и ход уже перейдет к следующему участнику нашей программы. Все просто, все понятно, все готово для того, чтобы нам начать нашу сегодняшнюю программу. Ну что ж, друзья, звоните, всех ждем!

0: сундучок с секретом.
1: Мои дорогие друзья, первый участник уже дозвонился в нашу студию. Встречаем Ромочку. Ромка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ром, тебе сколько лет?
2: Мне 11.
1: Хорошо. Ты уже дозвонился в нашу программу, нет?
2: Да, дозванивался.
1: Открывал сундук?
2: Нет.
1: Хорошо. Надеюсь, сегодня у тебя получится это сделать. Слушай, у нас новая загадка. Никаких подсказок нет. Загадку сейчас озвучу. Внимание. Это легко представить в сказке. Но сказок с этим вроде нет. Что в сундучке сейчас таится? Дай же скорее свой ответ. Все?
2: Что в сундучке это пластиковое?
1: Ты знаешь, нет, не пластиковое.
2: А круглое?
1: Ну, вроде не совсем, нет, не круглое.
2: А твердое, ну, мягкое?
1: Ну так что именно ты выберешь из этого?
2: Мягкое.
1: Мягкое, да, мягкое. Так, Ромочка, три вопроса. Очень неплохих, кстати говоря. Будешь ли ты совещаться, Ром, или дашь ответ прямо сейчас?
2: Посовещаешь.
1: Давай, посовещайся немножко. Ребята, если вы уже знаете, что находится в нашем волшебном сундучке, но вдруг вы догадались, либо просто у вас есть какие-то предположения, и вы хотите своими предположениями поделиться, например, со мной. Ну,

0: Такое может быть? Может. Если да, тогда пишите свои версии в сообщалке WhatsApp, Telegram, Max, +7 916 968 0968. Также, ребята, можете найти мой Telegram-канал, он называется Супер Гарик. Там рядом ищите микрофончик, это точно мой официальный канал, туда можете смело писать, предлагать свои варианты ответа, куда бы вы ни написали, ребята, пожалуйста, в этом сообщении подпишитесь, как вас зовут, укажите, сколько вам лет и из какого вы города. А я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Но ответы ваши я, конечно же, в прямом эфире озвучивать не буду, потому что это мне не даст сделать наш сундук. Ну что ж, Ромочка сейчас вернется в наш эфир. Роман, что в сундучке?
1: Крокодил Гена, наверное.
0: Хорошо, крокодил Гена. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, это не крокодил Гена. Ром, ну в любом случае я тебе хочу сказать огромное спасибо за игру. У тебя были очень точные, хорошие вопросы, и вариант ответа, ну, тоже, по-моему, неплохой. Но, видишь, к сожалению, он оказался неверным. Ну, Ром, ты уже дозванивался в нашу программу не раз, поэтому ты знаешь, как действовать. Просто звони еще, и у тебя все получится. Ребята, пробуйте и вы дозвониться в нашу программу прямо сейчас. Номер 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Так, друзья, Антон нам написал из Санкт-Петербурга, предположил, что лежит в сундучке. Антошка, спасибо тебе огромное. Надо думать, не так все просто, мой дорогой друг. Ребята, вы также можете прислать свои варианты ответа в сообщалке, либо же в мой телеграм-канал Супер Гарик. Но на связи у нас сейчас Ульяна. Ульяночка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ульян, я тебе сейчас напомню все подсказки. Их немного, но они есть. О призе, который находится в нашем сундуке. Слушай внимательно. Мы знаем, что это не пластиковое, а даже мягкое. Я бы не сказал, что это круглое, и точно это не крокодил Гена. Ульяш, теперь твои вопросы. Прошу.

0: Это как-то связано с мультфильмами?
1: Ну, в мультфильмах можно это встретить, да.
0: Это какое-то животное?
1: Да.
0: Это зеленого цвета?
1: Ульяшка, зеленого ли это цвета? Я думаю, что нет, это не зеленого цвета. Как будешь действовать, Ульян?
0: Я посовещаюсь.
1: Давай, чуть-чуть посовещайся. Ну, а школа Ульяна у нас пошла на совещание, я, ребята, вам хочу напомнить, что каждую субботу вы можете слушать программу «Хит-парад детского радио ТОП-20». А наполнение этой программы собираете вы, голосуя за свои любимые песни, между прочим. Поэтому, если вам нравится какая-то очень сильная песня, которая звучит на детском радио, вы можете зайти на наш сайт dtfm.ru и за нее проголосовать. Самое главное — успеть до субботы, потому что суббота придет диджей Микрофоша, посмотрит ваши голоса и, собственно говоря, объявит победителя нашей программы. Вот такие дела, ребята. Так что заходите на наш сайт dtfm.ru и голосуйте за свою любимую песню. Возвращаемся к Ульяне. Ульяшечка, что в сундучке, по-твоему?
0: Чебурашка.
1: Чебурашка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, ребятки, снова вышла ошибочка. Ну, ничего страшного, Ульяне говорим огромное спасибо. Подсказки еще у нас появились интересненькие. Надеюсь, они вам, ребята, пригодятся. Самое главное, дозванивайтесь в прямой эфир. Ждем вас.

0: сундучок с секретом.
1: Интересно, ребята, следующая участница нашей программы откроет ли сундучок или нет? Ну, узнаем совсем скоро. Приветствую Наташу. Наташечка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Натусь, я тебе быстренько сейчас напомню подсказки. Мы много всего уже выяснили об этом предмете. Знаем, что это не пластиковое, а что-то мягкое. Не круглое, и явно это не крокодил Гена, не чебурашка. Это вообще не зеленого цвета, но это в виде какого-то животного. И, кстати, это можно встретить в мультфильмах. Наташечка, пожалуйста, твои вопросики.
2: Это желтое?
1: Желтого ли цвета это? Ты знаешь, ну, нет, это не желтого цвета.
2: Это летает?
1: Нет, это летать не может.
2: Это живое существо?
1: Ну да, в реальной жизни это живое существо, конечно. Так, Наташечка, как ты будешь действовать?
2: А в каком мультике?
1: Ну, матушка моя дорогая, я тебе могу ответить на этот вопрос, в каком мультике. Я же отвечаю, во-первых, на вопросы «да, нет, не знаю, возможно», а во-вторых, ты уже три вопросика задала.
2: Она маленькая или большая?
1: Натушечка, я не могу тебе уже сказать. Три вопросика ты уже задала. Мы выяснили, что это не желтого цвета, что это не летает и что это живое. Сейчас ты можешь посовещаться немножечко и дать свой ответ. Будешь совещаться или сразу ответишь? Посовещаешься, да? Хорошо.
2: Да.
1: Пожалуйста, посовещайся немножко. Я смотрю, ребята, ваши ответы. Вы присылаете их в сообщалки. Так, Зилечка из Казани предлагает нам свой вариант ответа. Спасибо, Зиленька. Увидел твой вариант. Аленка нам пишет из Нижнего Новгорода. Также посмотрел. Спасибо тебе, Аленушка. Олечка нам пишет. Увидел. Так, ребята, ну что-то пока я правильного ответа не наблюдаю. Ну попробуйте, предложите свой вариант. Пишите либо в сообщалки, либо в мой телеграм-канал Супер Гарик. Я...
2: Это...
1: Да?
2: Это...
1: Да, Натусечка, жду твоего ответа. Наташа,
2: это
1: что...
2: Это черепашка.
1: Черепашка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Ждем, ребята, и... Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ребята, снова промах. Эх, бывает такое. Ну, ничего страшного. Наташа, спасибо тебе за игру. Прекрасные вопросы у тебя были. Интересный вариант ответа, но в сундучке мы благодаря тебе выяснили, что не черепашка. Что-то другое находится в сундуке, ребята. И вам нужно узнать, что это такое. Так что дозванивайтесь в студию, пишите свои варианты ответа. Ждем вас.

0: каждый родитель желает знать.
1: То, как мы общаемся с людьми, часто зависит от их темперамента. Так как же подобрать ключик к подростку в зависимости от его темперамента? Разобраться помогу вам я, практикующий психолог и педагог Ярослава Рындина.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио. 18+. Каждый ребенок доволен и рад.
2: На детском радио есть хит-парад.
3: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
0: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца. Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
3: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
4: 0+.
0: Реклама.
5: Я пушистик, и я потерялся.
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
7: Пушистик!
6: Приключения мамонтенка. В поисках мамы.
5: Я плыву к тебе.
6: В кино с 1 октября.
4: 6+.
0: Реклама.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: Собака может рисовать не хуже человека.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: сундучок с секретом.
1: Конечно, ребята, сундучок с секретом рядом со мной стоит здесь на столе. А меня зовут Супер Гарик, если вдруг кто забыл, и я жду ваших звоночков в прямой эфир, потому что мне кажется почему-то, что вы очень хотите открыть наш волшебный сундучок и хотите дозвониться и сесть в нашу студию. Так вот, пожалуйста, у вас есть такая возможность. 8495-134-56-64. А еще, если вы знаете, что лежит в сундучке, либо догадываетесь, если у вас есть какие-то предположения, вы можете их оставить в наших сообщалочках по номеру +7 916 968 0968 или же в моем телеграм-канале, который называется Супер Гарик. Я смотрю ваши варианты ответа и озвучиваю ваши имена, города, из которых вы пишете, поэтому подписываться не забывайте. Ну, у нас уже есть участница, она дозвонилась в нашу студию прямо сейчас, зовут ее Маргарита. Здравствуй, Маргариточка.
2: Здравствуйте.
1: Как думаешь, получится ли у тебя открыть наш волшебный сундучок?
2: Да, наверное.
1: Хорошо, мы тебе желаем удачи, но сначала я тебе напомню загадку и подсказки. Слушай внимательно. Загадка. Это легко представить в сказке, но сказок с этим вроде нет. Что в сундучке сейчас таится? Дай же скорее свой ответ. Что мы знаем? Мы знаем, что это вроде как в виде какого-то животного, и это можно встретить в мультиках. Это не желтого цвета, это мягкое, не крокодил Гена. Это не черепашка, это и не зеленого цвета, это и не чебурашка. Не летает это точно. В общем-то, все, Маргариточка, теперь твои вопросики. Вперед!
2: Это двигается?
1: Ну, в общем-то, да, если это

0: живом виде, то двигается, конечно. В данном случае нет.
1: У него 4 лапы.
0: Да, 4.
1: А хвост есть?
0: Маргарита, а вот есть хвост. Есть. Ну, как думаешь, что там? Либо ты хочешь посовещаться?
1: Посовещаться.
0: Посовещаться хорошо. Давай посовещайся. Тогда я, ребят, зайду в свой телеграм-канал Супер Гарик, посмотрю, что там, как там у нас получается, что вы пишете, какие у вас есть предположения, потому что мне всегда интересно. Кто-нибудь уже догадался, что лежит в сундучке? Ну, может быть, какие-то варианты у вас уже есть? Ну-ка. Кто же пишет тут? Так, Теодор из Москвы предлагает свой вариант ответа. Так, много сообщений без подписи. Ребята, не забывайте, пожалуйста, подписываться, и аудиосообщение я не смогу прослушать сейчас, поэтому оставляйте письменные варианты. Буду вам признателен. И самое главное, подписываться не забывайте, это очень-очень важно. Возвращаемся, ребята, к Маргарите. Итак, мои дорогие друзья, внимание! Маргарита, как ты думаешь, что в сундучке?
1: Котенок.
0: Котенок, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Внимание, ребята! Ну! И... Нет, ошибочка вышла у Маргариты. Эх! Ну, ничего страшного. Самое главное, расстраиваться не стоит, потому что все впереди. Маргарита откроет наш волшебный сундучок когда-либо, и вы, ребята, тоже можете это сделать. Ну, главное, конечно же, дозвониться, чего я вам всем и желаю. Жду вас!

0: секретом.
1: Так, мои дорогие, напоминаю вам всем подсказочки. Что мы знаем? Вроде как это в виде какого-то животного. Это у нас мягкое. В реальной жизни это может двигаться, но не летать. Это не желтого и не зеленого цвета. Есть вроде как четыре лапы, даже хвост есть. Но мы точно понимаем, что это не котенок, не черепашка, не чебурашка и не крокодил Гена. Все. У нас на связи Ниночка. Будем общаться. Нина, здравствуй.
2: Алло.
1: Привет, Нин. Ты в прямом эфире на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Давай дальше.
3: В Австралии живет.
2: Где-где?
3: В Австралии.
2: Ты знаешь, думаю, что нет. Ну, если только там, может быть, нет, не буду подсказывать. Ну, нет, будем считать, что нет, не в Австралии.
3: Может быть, в Азии?
2: А может быть, в Азии.
3: Ой.
2: Итак, Нина, вот сейчас вопросы хорошие. Ты прям вот точными шажками приблизилась к правильному ответу, судя по всему.
3: Я дам ответ, что это панда.
2: Панда. Вот твой ответ. Ну хорошо, сундучок, открой нам свой секрет. Ребята, а вот Нина взяла и открыла наш волшебный сундучок, потому что здесь пандочка. Вот такая вот прекрасная, замечательная. Показываю видеотрансляцию.
3: Ура, спасибо.
2: Вот теперь, Ниночка, пожалуйста. Вот видишь, как все у нас сложилось с тобой замечательно. Ты, кстати, из какого города? Ты не в Австралии живешь, не
3: я
2: в Азии?
3: Я из Москвы.
2: А, ты из Москвы. Ну все, тогда я так предполагаю, что ты вскоре сама за своей пандочкой придешь вместе с мамой или с папой, а тебе сейчас расскажут, как ты сможешь это сделать. Хорошо?
3: Передаю привет школе Примаковой.
2: Школе Примаковой? Ничего себе, как необычно. А ты знаешь, что там, кстати, Милана у Чайкина учится?
3: Из нее.
2: Ну все.
3: Я же из нее.
2: А, ты же из нее? Ну все. Ну я тебя поздравляю. Видишь, как хорошо. Спасибо тебе еще раз за звоночек. Не отключайся. А мы, ребят, продолжаем, потому что в сундучке появился новый подарок. А вы хотите его открыть? Уверен, что да. Звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Ну что ж, мои друзья, а в сундучке, как мы понимаем, новый подарок. И у меня уже имеется загадочка, которую мне сундучок секретом-то и оставил. Ну а я, соответственно, сейчас вам ее и озвучу. Но сначала поздороваемся с Василисой. Василисочка, привет!
2: Здравствуйте!
1: Василиса сейчас будет угадывать у нас, что лежит в сундучке. Но сначала послушай внимательно загадку. Итак, внимание! На дне нашего сундука лежит помощница одна. Не колдует, не звенит, но кое-что в себе хранит. А, ребятки? Подсказок никаких, Василисочка. Ты первая приступаешь к разгадыванию этого приза. Давай задавай вопрос, который начинает со слова «это». Три штучки.
2: Это блокнот?
1: Нет, Василичек, смотри, мы сначала задаем вопросы уточняющие, то есть мы собираем характеристики. Ты можешь спросить для начала, это твердое, это металлическое, это деревянное и так далее. Я тебе буду отвечать, да, нет, не знаю, возможно. А потом уже ты уже предполагаешь свой вариант ответа.
2: Хорошо.
1: Давай, попробуем.
2: Это для рисования?
1: О, хороший вопрос. Нет, не для рисования.
2: Это металлическое?
1: А вот и нет, не металлическое.
2: Это...
1: Ну?
2: Это что-то для кухни?
1: Для кухни? Да, в общем-то, нет, не для кухни. Ну что ж, Василиса... Сейчас нам бы предположить, что лежит в сундучке. Как ты будешь действовать? Посовещаешься, либо дашь ответ?
2: Посовещаюсь.
1: Хорошо, давай посовещайся. Ребята, пока Василиса совещаются, я смотрю, что вы думаете о призе, кто нам написал. Роман Уткин, я вижу, написал нам тут свои варианты. Кто еще? Затем я сейчас зайду в свой телеграм-канал Супер Гарик, посмотрю, кто еще оставил тут свои варианты ответа. А они имеются. Так. Кирилл, вижу, из Москвы написал. Ромка из Кемерово, Милана. Лекси нам даже написала из Ростова-на-Дону. Ну, представьте себе. Ну, и возвращаемся к Василисе. Василис, что в сундучочке-то лежит? Как ты думаешь?
2: Я думаю, что это... Тетрадка.
1: Ух ты, тетрадка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, не получилось открыть сундучок. Ну, ничего страшного, Василиса, я тебе в любом случае благодарю за игру. Хорошие подсказки ты предложила следующему участнику, а следующий участник уже будет участвовать в нашей программе завтра в 17:00 по московскому времени, потому что сундучок секретом уходит на заслуженный отдых и, конечно, завтра обязательно вернется. Ну, а мы-то с вами знаем, чем заняться. Совсем скоро, буквально через минут 15, начнется одна из самых любимейших ваших программ. Она называется «Час без правил», где вы будете демонстрировать свои уникальнейшие таланты. Так что ждем и готовимся.

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант.

0: во мне вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
4: Мы с Максом это поняли.
5: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
6: Ах ты, батюшки.
1: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
7: Он чуть что закипает и
8: во-во-во-во-во-во. Она ему си-си-сю, си-си-сю. Он ей: а я думаю так. Она ему:
7: а я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю, особенно Веснушку. Кипитошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Реклама.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское радио.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: Московское время 18 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Ребята, всем привет! Меня зовут Супер Гарик. Начинаем нашу замечательную программу. Вы можете присоединяться, дозваниваться в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64 и демонстрировать свои уникальнейшие таланты. Первый участник, кто дозвонится, может сделать все, что ему захочется. Но потом, ребята, вы будете выполнять задания предыдущего участника. И таким образом мы проведем этот замечательный и веселый, интересный час. Задание тоже... должны быть какие-то интересные, может быть, что-то новенькое предложите в нашу программу, это будет еще лучше. Ну, а я вам вот что хочу предложить. Дело в том, что если вы не знаете, чем заняться в эту субботу и воскресенье, например, то я вас хочу кое-куда пригласить. Потому что вы сможете посмотреть новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире случилось загадочное происшествие. Там появилось существо, и где оно побывало в сказках, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь, и спящая Белоснежка исчезла. В общем, все пошло наперекосяк. И везде остались следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-Юдо». Вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле? Вот это вопрос. Но мы все это узнаем, увидим уже совсем скоро. Спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Мы, ребята, вам рекомендуем приходить чуточку пораньше, где-то за полчасика до начала спектакля, потому что вас будет ждать игровая программа с сюрпризами, с ведущими детского радио, естественно. Если вы придете, например, 3-4 октября, то мы с вами там встретимся и сфотографируемся. В общем, я думаю, что здорово проведем время. Поэтому смотрите всю подробную информацию на сайте детского радио dtfm.ru. А напоминаю, категория 6+. Да, друзья, все, пора начинать. И я с огромнейшим удовольствием объявляю о начале нашей программы
4: «Час без правил»
2: на Детском радио.

0: нас без правил. На детском
1: радио. Итак, наши дорогие радиослушатели, в прямой эфир дозвонилась Варвара. Что она будет делать, узнаем прямо сейчас. Здравствуй, Варечка.
2: Здравствуйте.
1: Варюш, ну чем удивишь? Что хочешь сделать в прямом эфире?
2: Спеть песню «Сердечки» из группы «Без игрушек», маленький отрывок.
1: Чего себе. А ты знаешь, что сегодня, между прочим, Всемирный день сердца? Ну, я тебя поздравляю. Видишь, как все в тему-то сошлось. Прекрасное начало нашей программы. Давай, пой.
2: А в глазах сердечки, косички и колечки, и в руках ромашка, девочка-милашка. А в глазах сердечки, косички и колечки, и в руках ромашка, девочка-милашка. Заплету косички, заколки хэллоу-китти, хлопают реснички, песни на репите. Бэйби-упс, бэйби-упс, а в кармане чупа-чупс, бабл-гам, яркий вкус, мы носили, это плюс.
1: Варюш, ну это плюс. Ты понимаешь, а, например, ты не пробовала случайно? Варечка, ты хорошо поешь, например... в группу «Без игрушек», потому что сейчас, насколько я слышал, они ищут солистку новую. Вон оно что. Ты зайди к ним в телеграм-канал, может быть, или на сайт, посмотри, то вдруг ты и окажешься. Ты как бы вообще хотела выступать?
2: Ну, да.
1: Ну, так ты и поешь ты и хорошо. И, так что посмотри информацию, возможно, возможно, ты поучаствуешь, и все вот сложится у тебя. Вон как оно бывает-то. Варюш, какое задание оставишь следующему участнику?
2: Рассказать стихотворение.
1: Отлично, хорошо, задание принимается. Варенька, всего тебе хорошего, звони нам еще. А сейчас, мои друзья, вы готовьте стихотворение. Если хотите поучаствовать в нашей программе. Заглянул я в сообщалочки, что я тут вижу. Я очень хочу поучаствовать в «Часе без правил», пишет Рома Уткин. Пожалуйста, перезвоните мне на номер, Ромка. Вот чего захотел. Роман, смотри. Мы тебе, например, сможем перезвонить в том случае, если ты классно выполнишь творческое задание, да? И если вот наше жюри определит именно тебя, тогда мы тебе перезвоним в конце нашей программы. А так, конечно, ты пробуй дозвониться, если хочешь поучаствовать, например, стихотворение рассказать. А творческое задание у нас какое сегодня? Ну вот смотрите, ребят, Варя дозвонилась, да, только что спела песню про сердечки, а сегодня, как я уже сказал, Международный день сердца, это наш самый главный орган. Я вот о чем хочу у вас попросить. Ведь, знаете, есть много высказываний, да, о сердце. Эти высказывания делали когда-то известные люди, писатели, поэты, мыслители какие-то, ну и так далее. Вот мы-то с вами тоже в какой-то степени можем какое-то свое высказывание про сердце предложить, а потом нас будут с вами цитировать. А почему нет? Ну, потому что вот есть такое высказывание известное, да, «Сердце человека – запечатанная книга». А вот такое еще. «Сердце чует и друга, и недруга». А вот это мне нравится. Сердце веселится и лицо цветет. А вот сердце вещун чует, где добро, а где зло. Вот, ребят, давайте с вами какое-то свое высказывание предложим миру, о сердце нашем прекрасном, замечательном. Поэтому я жду вас, я знаю, что вы очень любите высказываться, скажем так. Вот сейчас вот есть такая уникальная возможность. Присылайте свое сердечное высказывание в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. А также можете найти мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Рядом ищите микрофончик. Это точно мой телеграм-канал, вы не ошибетесь. Туда присылайте. Подписываться не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. И контактный номер для связи также указывайте, потому что с кем-то из вас мы обязательно свяжемся в финале нашей программы. Итак, жду ваши высказывания о сердце.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, друзья мои, напоминаю вам творческое задание. Сегодня попросила вас придумать свои высказывания о сердце, да? Я же вам несколько вариантов предложил. Вот, например, еще одно, я знаю. На дне каждого сердца есть осадок. Чувствуете, да, какая философия? Но вы тоже можете классные высказывания предложить, поэтому пишите их, пожалуйста, в сообщалке либо в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Всех-всех жду. Подписываться не забывайте, контактный номер оставлять тоже не забывайте. У нас на связи Артемушка. Здравствуй, дорогой мой друг.
3: Здравствуйте.
2: Артем, расскажи, пожалуйста, стихотворение, которое ты хочешь в данную минуту, в данную секунду нам всем рассказать.
3: Стихотворение про Чебурашку. Чебурашке в чашку плюхнулась букашка. Добрый Чебурашка вытащил букашку, положил сохнуть на бумажку. Высохла букашка, поднялась бумажки и сразу плюхнулась Чебурашке в чашку.
2: Ух ты, слушай, ну ты здорово рассказал. Между прочим, это не просто стихотворение, это как скороговорка такая получается, да?
3: Да.
2: На шипящий. К Чебурашке в чашку шлепнулась букашка, добрый Чебурашка вытащил букашку, положил букашку сохнуть на бумажку, высохла букашка, поднялась бумажки и снова чебурахнулась в чашку к Чебурашке. Вот это да, вот это слушать. Здорово, спасибо тебе, Артемушка. Очень здорово ты все нам рассказал. Какое задание ты хочешь оставить следующему участнику?
3: Поиграть в слова.
2: О, отлично. Давненько мы в эту игру, кстати, не играли. Спасибо, что напомнил. Артемка, ну ты даешь. Классно выступил в эфире. Спасибо тебе за звоночек. Звони нам еще. И вы, ребята, звоните. Но если хотите, конечно, со мной сразиться в игру в слова. Я сейчас буду готовиться. Вы тоже всех приглашаю.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, мои дорогие друзья, у нас на связи Илья. Здравствуй, Илюш.
3: Здравствуйте.
2: Илюш, мы с тобой сейчас играем в игру «В слова». Ты правила игры знаешь?
3: Нет.
2: Правила игры очень простые. Смотри. Например, я называю слово. Звучит оно так. Телефон. Слово заканчивается на букву «Н». Ты на эту последнюю букву придумываешь свое слово. Телефон. Начинается, например, следующее слово на букву «Н». Какое ты предложишь? На букву «Н», Илюш, слово. Любое.
3: Носорог.
2: Во, носорог. Вот так мы будем с тобой действовать. Ну что ж, вот я думаю, теперь тебе все понятно, поэтому будем-ка мы начинать. Ты назвал слово «носорог», а я говорю слово на «Г». Гиря.
3: Ягуар.
2: Ягуар. Работа.
3: Аист.
2: Аист. Тыква.
3: Арбуз.
2: Арбуз. Забава.
3: Азбука.
2: Угу. Акварель.
3: Лагерь.
2: Лагерь?
3: Да.
2: Лагерь. Рисунок.
3: Корова.
2: Корова. Акробат.
3: Тарелка.
2: Илюшка, Илюшка, ну ты классно сыграл. Здорово, спасибо тебе огромное. Ни разу не сбился, хорошо. Какое задание ты оставишь?
3: Назвать 5 динозавров.
2: 5 динозавров? Ну ладно, задание очень интересное. Хорошо, спасибо тебе за звоночек, хорошего тебе вечера. Ребята, а вы вспоминайте динозавров и придумывайте слова, а точнее высказывания о сердце.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
6: Да!
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама.
9: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
12: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
11: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Детское радио. Час без правил.
1: Всем привет, мои дорогие радиослушатели. Это Супер Гарик и программа «Час без правил». Вы очень хорошо проявляете свои таланты невероятные в прямом эфире на детском радио. И сегодня я вас попросил вот о чем. Так как у нас отмечается Всемирный день сердца, да, не только, соответственно, в нашей стране, но и во всем мире, я попросил вас придумать какое-то свое высказывание о сердце. Потому что различные высказывания оставляли писатели, поэты, ученые, ну и просто различные мыслители и так далее. Так что, друзья мои, пожалуйста, предлагайте свои варианты, присылайте их в сообщалки по номеру +7 916 968 0968 и в мой телеграм-канал Супер Гарик. Только, пожалуйста, я вас еще раз прошу, заклинаю просто, не забывайте еще оставлять контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы обязательно должны связаться и вручить подарок. Ну как мы с вами свяжемся, если же вы не оставите свой контактный номер? Никак, поэтому будьте так любезны. Так, Паулина из Липецка пишет. Сердце сердцу весть подает. Это значит, что любящие люди чувствуют друг друга на расстоянии. Да, есть такое высказывание, действительно, но я знаю, что это не ты его придумала, потому что оно уже расхожее высказывание, и все уже, ну, многие, конечно же, о нем слышали. Поэтому, ребят, надо что-то свое, что-то, ну, вот сами попробуйте подумать. Может быть, какое-то смешное высказывание. Вы же много всего знаете, много всего можете, поэтому как раз вы можете проявить свои таланты прямо сейчас. Вот, пожалуйста. Сердце скажет, когда ближнему человеку надо помочь. Вот. Смотрите, как здорово. Это Мишка Нечаев из Жуковского придумал свое высказывание. Классно получилось. Благодарю тебя. Так, продолжайте, ребята, в том же духе. Присылайте свои высказывания. Контакты не забывайте оставлять. А следующее задание для следующего участника. Помните, какое? Нужно вспомнить 5 видов динозавров. Да, 5 названий динозавров. И если вы готовы это задание выполнить, тогда дозвонитесь в прямой эфир. Номер прямого эфира такой. 8-495-134-56-64. Ребята, мы продолжаем нашу программу.
0: «Час без правил».

0: без правил. На
1: детском радио. Так, друзья мои, вот я вижу, Евангелина из Санкт-Петербурга свое высказывание сердечное оставила. Сердце всегда радуется, когда слышит детское радио. Вот такое вот высказывание. Спасибо тебе огромное. Ребят, кто пишет в мой телеграм-канал Супер Гарик, да, всем лайки ставлю, естественно, собой, потому что вы проявляете свои таланты. А это самое главное. Так, друзья, продолжаем нашу программу. На связи у нас Артем. Привет, Артемушка.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, дорогой мой друг. Тебе нужно сейчас вспомнить 5 динозавров как минимум. Ты динозавров когда-нибудь встречал в своей жизни?
2: В музее.
1: А, в музее. Ну вот, правильно. А где же еще можно встретить? Только в музее, ну или в мультиках еще. Так, ну что ж, ты готов перечислять?
2: Да.
1: Ну, давай.
2: Стегозавр, птеранодон, брахиозавр, стегозавр, птеранодон.
1: Угу. Ты знаешь, какие-то названия...
2: Велоцираптор.
1: Во, это я точно знаю. А ты прям так хорошо разбираешь в динозаврах, Артем? Или ты просто посмотрел информацию?
2: Я в музее их всех видел.
1: Каков, а? Ну ты даешь. Главное, всех запомнил. Ты посмотри-ка. Ну, хорошо. Артемушка, а что бы ты хотел оставить? Какое задание коварное следующему участнику? М?
2: Сочинить скороговорку.
1: Подожди. Ну, сочинить это сложновато. Если вдруг... давай следующий участник сможет сочинить, да? Может быть, он сочиняет скороговорки. Да-да-да. А если нет, то он какую-нибудь сложную скороговорку просто уже возьмет, которая уже есть. Хорошо?
2: Ладно, тогда рассказать скороговорку.
1: Во, тогда рассказать скороговорку. Спасибо тебе, Артемушка, за понимание. Всего тебе хорошего. И звони нам еще. И вы, ребята, также можете дозвониться в нашу студию и оставить свои высказывания сердечные, да? Сердце скажет, что нельзя никогда терять своих друзей. Вот это высказывание от Никиты, между прочим. Классно, ребята, продолжайте, жду.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ребята, продолжаю озвучивать ваши прекрасные высказывания про сердце. Сердце ребенка умеет слышать чудеса, а детское радио просто помогает им звучать громче. Мама Кристина и дочка Агата. Вот еще одно высказывание от них же. У каждого сердца есть своя частота. Главное – однажды услышать ту, на которой звучит детское радио. Прям такие джинглы, которые, кстати, можно на детском радио, с вашего позволения, использовать. А это хорошо, это красиво. Спасибо вам огромное. Продолжаем общение. У нас Ванюшка на связи. Здравствуй, Ванечка. Ванюш?
3: Да.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Ты на детском радио, я Супер Гарик, ты Ваня, я напомню. Скажи, пожалуйста, готов ли ты рассказать какую-нибудь скороговорку?
3: Да, готов.
2: Давай сначала медленно ее прочитай.
3: На траве двора.
2: Еще разочек.
3: Во дворе трава, не руби дрова на траве двора.
2: Угу. Хорошо, это медленно ты прочитала, Ванечка. Но сейчас, ну, такое уж у нас задание. Нужно скороговорку прочитать быстро. Сможешь?
3: Да, смогу.
2: Давай, попробуй.
3: На траве двора, не руби дрова на траве двора.
2: Ох, слушай-ка, ну ты молодец. Ну, я даже не буду тебя просить еще раз ее прочитать, потому что, во-первых, она сложная, да, и, ну, и, во-вторых, ты здорово это сделал. Ну, в общем-то, я понимаю, что я бы так, как ты, не смог. А ты, видишь, смог еще в прямом эфире. Вань, спасибо тебе за звоночек, хорошего тебе вечера. Задание мы уже не берем следующему участнику. А почему? Знаете, потому что мы через пару минут выясним, кто получит подарок за ваши невероятные сердечные высказывания о сердце. Совсем скоро. Оставайтесь с нами. И вы узнаете.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Так, друзья, смотрю ваши высказывания о сердце, их очень много, кстати говоря. «Горячее сердце не боится от осеннего холода простудиться», пишет Варюшка. Вот, ребят, слышите, как здорово все получается у нас. А сердце – это наш внутренний компас, который всегда ведет нас к истинным ценностям и мечтам. Сердце не просто орган, это источник силы и вдохновения. Только тот, кто слушает свое сердце, способен достичь великих высот и завоевать главный приз. Это написала Соня. Совчика, между прочим, из Красноярска. Ой, вот это да, ребят, вот так здорово пишете. Я же говорил. Стук сердца в груди мамы похож на теплые объятия. А? Чувствуете, какая красота? Только вот это сообщение без подписи, я так понимаю, что это Варя написала, да? Ребят, подписываться не забывайте в любом случае. Ну, а прямо сейчас, мои дорогие, я спешу пообщаться с Лейлой. Она тоже прислала свое высказывание. Пожалуйста, Лейла, привет.
3: Здравствуйте.
2: Лейлочка, ты сама это высказывание придумала или тебе кто-то помогал?
3: Сама.
2: Ну, какая ты умница, вот это да. Ну, давай, расскажи, что же за высказывание такое? Сейчас все услышат его и, конечно же, будут потом тебя цитировать. Давай, Лейла.
3: Сердце цветет, растает вокруг лед.
2: А, ребят, чувствуете, когда сердце цветет, растает вокруг лед. Вот это нужно высказывание всегда нам иметь в виду зимой, ребята. Когда будет очень холодно, вот, а сердце наше всегда будет греть нас и согревать. Лейлочка, ну спасибо тебе огромное. Именно ты сегодня получаешь подарок от детского радио. Это будет наша фирменная косметичка специально для тебя, Лейла.
3: Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Не отключайся, пожалуйста. Тебе расскажут, как ты сможешь свою косметичку прекрасную получить. Ребят, всем вам говорю огромное спасибо. Если вдруг я чье-то высказывание не успел прочитать, их действительно очень много, пишите их в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я все посмотрю. Сердечко вам обязательно поставлю. Сегодня все-таки Всемирный день сердца. Еще раз вас всех благодарю за ваше творчество. Ну, а мы потихоньку готовимся к программе. Она называется «Музыкальный привет». Так что жду вас в следующем часе.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Детское радио.
8: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.

0: юного детектива.
1: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
2: Мы с Максом это поняли.
3: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
4: Ах ты, батюшки.
5: Хрум, школа юного детектива на детском радио.
0: Реклама.
6: Театральный этикет, правило номер 10. Обсуждать происходящее на сцене можно, но только в антракте или после спектакля. Шепот в зале мешает другим зрителям.
7: В театре Терезы Дуровой такие динамичные спектакли. Дети лишний раз моргнуть боятся, лишь бы ничего не пропустить.
8: У нас та же история, зато потом каждый эпизод часами обсуждаем.
7: Представляю, сколько эмоций будет у вас после музыкального спектакля «Маугли».
9: 2 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: роботы бывают жидкими.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: Московское время 19 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Добрейшего вечера желаю я вам, Супер Гарик. Начинаем программу «Музыкальный привет». Все собрались у своих радиоприемничков. Ну что ж, будем начинать. Вы можете дозваниваться в студию по номеру 8495-134-56-64. Также вы можете написать свои приветы, замечательные поздравления, пожелания в наши сообщалки по номеру плюс 7-916-968-0968. Сообщалки — это всем известные мессенджеры, да, выбирайте любые. И пишите. У нас также есть сайт dtfm.ru. Вы туда тоже можете написать специальный раздел приветов и поздравлений. А еще вы можете открыть Телеграм, найти там мой Телеграм-канал. Он называется Супер Гарик. Рядом ищите микрофончик. Это значит точно мой Телеграм-канальчик. Туда тоже можете прислать свою информацию, свои сообщения. Куда бы вы ни написали, ребята, умоляю, пожалуйста, подписывайтесь. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну, а я с огромным удовольствием хочу вас пригласить теперь к нам в гости. У нас же новая студия, помните? Мы находимся на ВДНХ, рядом с Останкинской башней. Приходите к нам на экскурсию, знакомьтесь с интересными экспонатами, например, музея детского радио. Узнавайте, как радио появилось. Мы будем заходить в различные студии, передавать приветы и обязательно открывать сундучок с секретом, это точно. А именинники, кстати, могут вообще ярко отметить свой день рождения, потому что мы же интересную программу тоже организуем для именинников, его друзей, гостей. Именинника будут ждать поздравления, игры, в общем, море отличного настроения. Ну и, конечно же, яркие фотографии на память и эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Так что смотрите все подробности на сайте dtfm.ru. Перехожу к вашим прекрасным сообщениям. Поздравляем с днем рождения Сашу Ломакина. С первым юбилеем тебя. Поздравляем. Будь послушным, тебе желаем. Вот такое сообщение из Барнаула. Саш Ломакин, первый юбилей. Первый юбилей — это сколько, ребят? 5 лет, 10 лет, 25, 50 лет? Как вот? Непонятно. Вопрос повис пока что. Но ничего страшного.

страшного, Сашка, с юбилеем тебя. Так, дальше я передаю привет своему 5-му А-классу из школы номер 1329, маме Кате, папе Спартаку, брату Льву, детскому радио. Всем хорошего вечера, хороших оценок. Поставьте, пожалуйста, песню «Горячий шоколад». Ребята, ну давайте, слушаем ее прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, напоминаю вам, что вы можете дозвониться в студию прямо сейчас. Это сделала Женечка. Женя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Женечка, из какого ты города?
2: Из Кирова.
1: Угу. Готова ли ты озвучить приветы всем, кому хочешь?
2: Да.
1: Хорошо, тогда мы тебя внимательно слушаем. Давай.
2: Первое, я хочу передать привет моей прошлой подруге Алисе.
1: Так.
2: С садиком. Угу. И моей подруге Алине из первого класса. Она приехала из Зимовного жить.
1: Угу. Еще кому-то будешь передавать приветики?
2: Да.
1: Давай.
2: Дальше. Наши собаки Саве и Балане.
1: Угу. Так, продолжай.
2: Максиму с Матвеем.
1: Угу.
2: Ну
1: и все, наверное, да?
2: Да.
1: Хорошо. Знаю, что ты с песней не определилась. Как тебе, например, исполнительница такая, как Милана Учайкина?
2: Я не знаю такую.
1: Не знаешь такую? А вот сейчас и узнаешь ты что. Поехали. Поехали.

0: Музыкальный привет.
1: Конечно, ребят, все правильно. Музыкальный привет в самом разгаре. Я Супер Гарик. Пора нам и продолжать. Я буду озвучивать ваши сообщения, которые вы присылаете на наш сайт dtfm.ru в сообщалке +7 916 968 0968, в мой телеграм-канал Супер Гарик. Так что, итак, продолжаем. Так, меня зовут Сонечка, мне 13 лет, я из Королёва. Передаю привет маме Ане, папе Саше, сестре Кире, её хомячку Хомсе, своему палочнику Юстиниану, бабушке Наташе, бабушке Дине, которая сейчас в деревне далеко-далеко, очень тебя люблю. И 7 А-классу. Мы сегодня хулиганили в школе, между прочим. А? Хулиганили в школе. Так, это уже интересно. А ещё всем насекомым мира передаёт Соня привет. Ну ладно, эх, вы хулиганки. Так, дальше. Я передаю привет маме, папе, сестре, пишет Марина из Владимира. Мариночка, и все наши прекрасные друзья, замечательные радиослушатели, не забывайте указывать имена ваших мам, пап, сестер, бабушек, дедушек. Им же очень приятно услышать свои имена в прямом эфире. Поэтому, ну, сделайте одолжение, будьте так ласковы. Мама Настя передает привет Леве, папе Ване, бабушке Люде. Едем домой после длинного дня в Санкт-Петербурге. Ох, ребят, ну что ж, хорошего вам пути, поскорее приехать домой. Ну, давайте еще пару сообщений. Привет, Супер Гарик. Я направляю привет маме Регине, папе Александру, брату, 4-му В-классу, детскому радио, пишет нам Даниэль из Альметьевска. А вот сообщение от Варечки, ей 6 лет. Она передает привет ребятам из города Кирова, всем всадникам, которые любят ездить на пони, и моему тренеру Тасе. Прошу поставить песню «Далеко-далеко ускакала в поле молодая лошадь». А у нас есть такая песня, ребята. А давайте ее послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Так-так, мои дорогие, а я вас тут жду да, поджидаю. Вот, например, сейчас Марика нам дозвонилась в студию. Здравствуй. Алло. Как ты слышишь? Прием. Кукушечки. Нет, никого нет. Что ж такое-то? Если ты меня слышишь, пожалуйста, откликнись, потому что мы ждем тебя в прямом эфире. Алло.
2: Алло.
1: Привет. Ты меня слышишь?
2: Да.
1: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, кому будешь приветики передавать? Только говори погромче, а то связь что-то у нас не очень хорошая.
2: Маме Ане, папе Артуру, брату Давиду, подруге Маше, подруге Алисе, четвертому А-классу из 437-й школы. И своей собаке. Трикси.
1: Угу. Понял. А собаку как зовут?
2: Трикси.
1: А порода какая у нее?
2: Йоркширский терьер.
1: Ох, вон оно что. Понятно. Понял тебя, Марика. Хорошо. Ты с какой-нибудь песней определилась?
2: Да, сердечки. Можно?
1: Так, слушай, да сегодня же Всемирный день сердца. Конечно, можно. Слушаем группу «Без игрушек».

0: Музыкальный привет.
1: Ребят, я заглянул в свой телеграм-канал «Супер Гарик» и увидел тут несколько сообщений. Сейчас я прочитаю некоторые. Так, Анастасия, 13 лет, из Санкт-Петербурга, передает приветики маме Ане, сестре Кате, моей племяшке Есе, бабушке Лене, дедушке Игорю. Поставь, пожалуйста, песню «Ми, я и моя тетя», пожалуйста. Вот вы знаете, Настя, у нас нет такой песни. Мы сейчас все обыскали, к сожалению, нет. Так, дальше. Сообщение от кого? От Агнии из Новороссийска. Передаю привет маме Карине, папе Андрею, сестре Зии и Сумае, если я правильно ударение сделал, да? Попугаю Кеше, брату Дане, Гордею. Поставьте песню «It's Raining Tacos», ребята. Или группа «Распаковка», «Мечтай». Агния, ну, пока нужно, наверное, мечтать, потому что у нас таких песен тоже нет, но твое сообщение, твою мечту, наверное, я все-таки выполнил. Ты очень просил, пожалуйста. Так, Давид из Москвы передает привет третьему Г, классу школы Ника, друзьям Эдо, Давиду, Родиону, Дане, Горину, Леше и сестре Томе. Всем много футбола, пожелал Давид. Давид, наверное, смотрел чемпионат мира, да, ну, этим летом, который проходил. Расскажи, за какую команду ты болел и делали какие-то, может быть, своим родителям, там, с мамой, с папой ставки, какая команда выиграла, и выиграла ли та команда, за которую ты болел, расскажи. Так, я, значит, Анастасия, слушаю вас с детства, когда я еще не родилась, мама нашла вашу волну в машине и всегда включала. Видите, как, ребята, вот это чудеса. Так, ну что ж, Евангелина пишет, она из Санкт-Петербурга, она передает приветы родителям, брату Роме, лучшей подруге Любе. Очень просит Евангелина поставить гимн. Ребята, как вы думаете, гимн чего? Правильно, детского радио. Поэтому, ребята, прямо сейчас слушаем.

0: будет хорошо.
1: Музыкальный привет.
2: Привет.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
1: Реклама.

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40.

0: 41.
1: А знаете ли вы, что
2: на Марсе тоже есть медведи?
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
1: «Ужасно интересно»
3: все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио.

0: музыкальный привет.
1: Всем привет, ребята, это я, Супер Гарик, вы находитесь на волнах детского радио, продолжается наша программа «Музыкальный привет», а вы продолжаете писать нам на сайт детифм.ру, продолжаете писать в сообщалки +7 916 968 0968 и либо же в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Но еще же можно дозвониться в нашу студию. Ребят, не забывайте об этом. Номер прямого эфира 8 495 134 56 64. Вот так вот сейчас и сделал, дозвонившись в студию, Гаврил. Гаврил, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ты из какого города нам дозвонился?
2: Из Ростова-на-Дону.
1: Угу, хорошо. Так, Гаврилушка, дорогой мой друг, ты в прямом эфире, поэтому сейчас ты можешь передать привет и всем, кому только захочешь, только погромче говори, чтобы тебя все услышали.
2: Хорошо. Я передаю привет маме, папе, дедушке, бабушке, еще одному дедушке, сестре и другу Егор.
1: Угу.
2: И все.
1: Угу.
2: И все.
1: Хорошо. Ну, ты видишь, как всех перечислил, а имена не назвал. Может быть, назовешь имена всех по-быстренькому?
2: Ну, мама Настя, о, папа Леша, сестра Лукерья, дед Толя, дед Коля, бабушка Света и сестра Лукерья.
1: Вот, ну видишь, как здорово. Вот теперь точно все получилось. Больше никому привет не будешь передавать?
2: Нет.
1: Угу. Ладно, спасибо тебе, Гаврил, за звоночек. Я знаю, что ты с песней не совсем определился. Мы тебе в этом выборе помогли и приготовили для тебя следующую песню. Пожалуйста.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, я продолжаю озвучивать ваши прекрасные сообщения, которые вы присылаете. Так, друзья, что у нас тут имеется? Диана пишет, передает привет горячий всем, кто живет в Вологде, своей семье, всем детям. Желаю удачи, здоровья, самого наилучшего. Прошу поставить песню из любого детского мультика. Ну, возможно, что-нибудь и послушаем сегодня, но не обещаю. Так, передаю привет моей доченьке Полиночке Родиной из Зеленограда. Едем из бассейна, слушаем детское радио. Ох, как здорово! Привет вам огромнейшей, хорошей дороги. Далее, ребята, Вика из Москвы, она передает привет маме Лере, папе Сереже, брату Саше, сестрам Жене и Крисюше, тете Люде, котам Гоше и Фоксу. Хорошо, Викуль, спасибо тебе за сообщение. А я передаю привет моей маме, сестре, детскому радио. Артемка нам пишет. Хорошо, Артемушка тоже имена не указал, но в следующий раз. Так, что тут еще у нас есть интересненького, хорошего, доброго? Мама Рая передает привет дочкам Маракаевой Алиночке и Есенечке, а еще мужу Мишуте. Очень люблю. Угу, спасибо. Так. Значит, кто тут еще? Передаю привет Герману и Андрею, моим друзьям, Наде Крестной, Марине и Леше, пишет Данечка из Тулы. А вот еще одно у меня сообщение имеется. Привет, дорогое детское радио. Я хочу передать привет моему любимому брату Сашеньке, моей любимой маме Даше, любимому папе Диме, бабушке Наде, дедушке Саше, всем моим родным. Меня зовут Настя из Люберец. Очень прошу, поставьте, пожалуйста, песню «Небо с голубыми глазами». У нас есть такая песня. Пожалуйста, давайте слушать ее. Что ж...

0: Музыкальный привет.
1: Так, друзья мои, интересно. У нас на связи Гарик. Здравствуйте.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Всем.
4: Английские бальные танцы.
3: Да ты что, ты еще и танцуешь, да еще и бальными танцами. Слушай, ну расскажи, сложно это делать, танцами заниматься бальными?
4: Ну, не прям сложно, но и нелегко.
3: А ты что, приболел, что ли?
4: Ну, у меня немножечко голос.
3: Подсел немножко, да, наверное, на переменах кричишь, да, с ребятами?
4: Нет, не кричу.
3: Ну ладно, хорошо, ну тогда не буду тебя больше спрашивать ни о чем. Передавай приветики спокойненько, не торопясь, чтобы все тебя услышали. Давай.
4: Передаю привет своему брату Тёме, маме Алёне и папе Косте.
3: Угу, хорошо. Гарик, это все приветики?
4: Да.
3: Понял тебя. Скажи, а ты песню какую-нибудь хочешь послушать?
4: Да.
3: Какую?
4: Я забыл.
3: Оранжевую песню, может быть, Гарик?
4: Да,
3: она. А, вот она, конечно. Она уже звучит. Гаречка, спасибо тебе огромное за звоночек. Хорошего тебе вечера и успехов во всех твоих начинаниях.

прозвучало. Верочка, надеюсь, ты все услышала. Так, друзья мои хорошие, ой, вы что ж происходит-то у нас? Время-то как идет, ой-ой-ой, бежит просто. Привет, детское радио, Ксюша. Передаю привет маме Кате, папе Саше, брату Илюше, двоюродному брату Леве, тете Ане. Всем-всем-всем, кто меня знает, тоже привет. Так, ну еще одно сообщение. Добрый вечер, детское радио, меня зовут Миша. Я передаю привет своей учительнице Елене Викторовне. Я живу в Нижнем Новгороде. Также хочу передать привет своей маме, папе, послушать песню, которая называется «Ванюша». Ну что ж, ваше желание, ребята, оно что? Ну оно же для нас закон, поэтому, конечно же, этой песней и будем завершать наш сегодняшний эфир. Хочу огромное сказать спасибо, что были с нами. Завтра встречаемся с вами в 14:00 по московскому времени. Все, всем пока, всех обнимаю, побежал. Удачи!

0: Музыкальный привет.
1: Так, ребят, передаю привет моей дочке Верочке. Едем с ней вместе из школы, слушаем, поем. Детское радио на всю громкость у нас играет. Поставьте, пожалуйста, песню «Оранжевое настроение». Вот она только что и

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Отхохочешься.
0: Из школьных сочинений.
2: Мое сознание было тогда на растительном уровне.
3: Мне очень понравилась эта картина, потому что в ней есть что-то ярко-темно-нежное.
4: Навстречу шел отец. Света и собачка радостно залаяли.
1: Обхохочешься!
5: Детское радио!
6: Детское радио!
7: Детское радио!
8: Реклама.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
11: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
12: Я МС Тупик.
13: Я Пушистик.
12: Погнали в Африку.
14: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
12: Африка!
14: В кино с 1 октября.
15: 6+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.
8: Детское радио.
18: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
8: «Что под нами, под ногами».
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
19: Сказку слушать. А ты?
20: И я.
19: Включай.
20: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
19: Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
8: 0+. Реклама.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит.

0: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Русское радио.
1: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

0: неизвестно кто.
1: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Веснушка, ты чего губами шевелишь? Стихотворение, что ли, учишь?
3: Не, стихотворение я уже выучила. У нас будут школьные соревнования, вот я и считаю, попаду я в команду или нет.
2: А что там надо считать?
3: Ну смотри, я пробежала 30 метров за 7 секунд, а Валя с Верой чуть быстрее. Но в команду нужно 3 девочки, значит, меня должны взять.
2: О, отлично, поздравляю.
3: Но с другой стороны, я со скакалкой могу за минуту только 28 раз прыгнуть, а Тоня с Ликой больше. Хотя бегают они хуже меня.
2: О, какие сложные у тебя расчеты.
3: У нас послезавтра будет контрольный отбор. Надо потренироваться дома, попрыгать.
2: Ага, смотри только, как бы у соседей снизу люстра не упала.
3: Тебе смешно, а я хочу на соревнования. Это весело, это праздник. И подарки будут. И даже этот, как его, пьедестал, во! И медали обещали выдать.
2: Для пьедестала и медалей еще победить надо.
3: А зачем тогда участвовать, если не побеждать?
2: Тогда прыгай, бегай, тренируйся, давай, чтобы на соревнованиях все прошло без сучка, без задоринки.
3: И это еще зачем? Мы ни через какие сучки прыгать не будем. Мы ж не в лесу. У нас для прыжков и бега спортплощадка есть.
2: И даже на спортплощадке я тебе пожелаю того же, чтобы все прошло без сучка, без задоринки.
3: Так, я поняла. Это фразеологизм такой, наверное?
2: Он самый, Веснушка, он самый.
3: И каково его значение?
2: Спросим у нашего эксперта. Что значит «без сучка, без задоринки» и в каких случаях этот оборот можно использовать, нам расскажет главная по запятачечкам, склонениям, ударениям преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
1: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, Кипитоша и Веснушка! «Без сучка, без задоринки» – так говорят, когда что-то сделано очень хорошо, безупречно. Где бывают сучки? На дереве. Когда дерево обрабатывают плотники или столяры, важно, чтобы изделие получилось гладкое. Ведь неприятно взять деревянную ложку и получить занозу. Поэтому выражение «без сучка, без задоринки» – это самая высокая похвала искусству мастера. А теперь мы говорим «без сучка, без задоринки», если дело сделано отлично. И это касается не только работы плотников или других мастеровых. Если хорошо пройден сложный маршрут, сыгран спектакль, написано контрольное, мы тоже говорим «без сучка, без задоринки». Такой сложный тест, а ты его сдал «без сучка, без задоринки». А запоминалка у нас будет такая. Сдал экзамен Коленька «без сучка и без задоринки». Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
1: А ну, покажи язык!
3: Я все поняла, Кипитоша, но забыла тебе сказать спасибо. Так что исправляюсь. Спасибо тебе, Кипитоша, за пожелание.
2: Чтобы подготовка к старту, а главное, сами соревнования прошли у тебя без сучка, без задоринки, то есть гладко. И чтобы вы победили.
3: Ура! Но со скакалкой мне нужно потренироваться.
2: Ну да, чтобы что-то прошло без сучка, без задоринки, как правило, надо сначала подготовиться.

0: Готовиться и потрудиться.
1: Это да. Мама говорила, что у нее несколько раз получались ужасные толстые блины, прежде чем удалось испечь тоненькие и вкусные.
0: А я своего робота сейчас знаешь, как собираю?
1: Без сачка, без задоринки?
0: Ха, даже с закрытыми глазами. О, первый раз! О, неделю с ним возился, и то без помощи не обошелся.
1: Это как с примерами по математике.
0: Ага, или как на велике кататься.
1: Или как с русскими фразеологизмами разбираться.
0: О, давай-ка закрепим пройденное и повторим нашу подсказку-запоминалку.
2: Сдал экзамен Коленька без сучка, без задоринки.
3: Покажи.

Русское радио.

побывать в Париже твой почетный долг. Только есть опасность: на свободе волк.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: песни из наших любимых мультиков. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
0: Реклама. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Он светлячок без фонаря.
1: Детское радио.
2: Радио!
3: Хрум или сказочный детектив.

0: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
1: Здравствуй, Максим, да, конечно. Детективное агентство «Хрум», слушаю вас.
2: Здравствуйте, Мария Петровна.
1: Здравствуй, Добрыня.
0: Привет, Добрыня.
2: О, Максимка, хорошо, что ты у Марии Петровны оказался.
0: А что случилось?
2: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал. Добрыня Никитич, ДЧК. Молодею, ДЧК. Помоги, ДЧК. Я решил сразу вам позвонить.
1: Мы скоро будем.
2: Жду вас, детективы.
1: Перемещаемся.
0: Перемещаемся.
3: Волшебные врата, отворитесь. О, начальник сказочной полиции, а с ним детективы агентства «Хрум». Наконец-то! Алахамора! Входите.
1: Здравствуйте,
0: уважаемый Мерлин.
4: Мерлин, дружище, отлично выглядишь, будто на 1000 лет помолодел.
3: Вот это меня и беспокоит. Проходите, Марья Петровна. Вот здесь у камина уютнее.
1: Благодарю.
0: Такая светлая комната. Стены, пол и потолок из изумрудного стекла. В углу серебряные часы. На полках разноцветные колбы и склянки. Повсюду разложены душистые травы. На столике круглая ваза. В ней букет белых роз. То раскрывают бутоны, то закрывают. Ой, метла сама подметает.
3: Да, в одной старинной книге нашел заклинание и научил. Очень удобно.
4: Метла – это хорошо, но все-таки расскажи, что с тобой случилось.
3: Мои часы. Они испортились. Теперь они идут назад. А я снова молод, полон сил, как 1000 лет назад. Все началось на минувшей неделе. Какой же был день? Ах, да, среда. На улице было страшно сыро, дул западный ветер. В такую погоду мне всегда не можется. Я растопил камин осиновыми дровами, заварил травяной чай, сел в кресло, раскрыл волшебную книгу. Хотел найти заклинание, управляющее маховиком времени.
0: Маховик времени? Как в сказке о Гарри Поттере?
3: Да, да, именно. Приятно иметь дело с начитанным молодым человеком. Дамблдор прислал мне этот старинный маховик времени, чтобы я мог понаблюдать за его работой. Так вот, я искал заклинание для управления маховиком времени. Было это примерно в 11 утра по сказочному времени. В полдень я прилег отдохнуть и проспал, по моему ощущению, примерно час. Когда я проснулся, на часах было 10.
4: Долго ж ты проспал? До самого вечера.
3: Это был не вечер. Было 10 утра.
1: Ваши часы пошли в обратную сторону.
3: Да. Время повернуло назад. Я растопил камин, заварил чай и сел штудировать волшебную книгу. Книга всегда лежит вот на этом столике. В шкаф не ставлю по причине крайней ее тяжести. А тут я как-то неловко чайник поставил, испугался, что чай на книгу попадет, и попытался ее подвинуть. У меня это легко получилось. Я даже взял ее в руки, потом подошел к шкафу. Там хранятся такие же книги. И тут увидел свое отражение в зеркале и поразился. Я стал моложе. После этого сразу же отправил Добрыне Никитичу телеграмму.
4: Может, кто-то пытается свести с тобой счеты?
0: Кто-то нарушил ход времени, чтобы ослабить вашу волшебную силу.
3: Да, моя борода. В некотором смысле моя гордость. Она уже не седая. Я молодею. Это происходит так быстро, что скоро я могу исчезнуть. Но самое страшное, что в других сказках может случиться то же самое. Могут исчезнуть добрые сказочные персонажи. И в сказочном мире останутся только злые и коварные волшебники.
4: Скажи-ка, Мерлин, а может, ты с травами что-то напутал? Приправил какое-то волшебное блюдо, и все. Никаких врагов и козней.
3: Я окончил сказочный университет с отличием. И никогда не путаю травы и заклинания. Что же касается питания,

0: Ем только полезные продукты. Также ежедневно совершаю пешие прогулки. На днях вот почти 2 часа по лесу гулял. Яблок набрал.
1: После этого вы испекли яблочный пирог.
0: Да, простите, не смогу вас угостить. Такой вкусный получился, я его весь съел. Кто-то намерен изменил ход времени, уверяю вас.
1: Все могло произойти случайно.
0: Это не меняет дело, Марья Петровна. Нам с вами хорошо известно, как бережно нужно обращаться со сказочным временем. Вот что. Сейчас я приглашу сюда дух времени. Возможно, он нам что-то подскажет. Вы послушаете наш разговор, только не вмешивайтесь, прошу вас.
2: Карамба мекале, растанто фортале, кто тайну времени постиг, явись пред нами сей же миг.
3: Мне известно, для чего ты пригласил меня, Мерлин. Попробую тебе помочь.
4: Только у меня почти нет времени. Слушай,
3: седая борода, гладкая кожа, скрипучий, молодость, старость. Тик-так, тик-так, тик-так.
4: Ваше время истекло. Ваше время истекло. Так, тик, так, тик, так, тик.
0: К сожалению, у духа времени всегда мало времени.
1: Это лучше, чем ничего. Спасибо вам, Мерлин.
0: Жду вас с добрыми вестями. А сейчас... Алахамора.
5: Хоть какие-то приметы известны.
6: Такими приметами может обладать почти каждый злой волшебник.
1: Но не каждый волшебник способен изменить ход времени.
6: Первое, что приходит в голову – молодильные яблоки. Василиса Премудрая такие в своем саду выращивает.
5: Молодильные яблоки, гладкая кожа, молодость – сходятся.
6: А седая борода, скрипучий, старость – это Василис не подходит.
1: Возможно, в деле замешана фея Моргана. Она всегда была настроена к Мерлину враждебно.
5: Есть еще одна фея из сказки «Спящая красавица» Шарля Перро. Она усыпила королевство на 100 лет, значит, может управлять временем.
1: Она добрая, хотя могла случайно превысить предел допустимого волшебства.
6: Злая мачеха из «Белоснежки» братьев Гримм тоже могла напакостить. Свою молодость и красоту она намерена сохранить во что бы то ни стало.
1: В мультфильме ее зовут Гримхильда.
5: А ведь Гримхильда точь-в-точь царица из сказки Пушкина о мертвой царевне и 7 богатырях. Обе хотят быть вечно молодыми и красивыми. Все время у зеркала подтверждения красоты требуют.
1: У Пушкина «ты прекрасна, спору нет, но живет без всякой славы, средь зеленой одубравы, у 7 богатырей та, что все ж тебя милей».
6: А у братьев Гримм зеркало говорит мачехе Белоснежке: «Ты королева красива собой, но все ж Белоснежка, что за горой, в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет. Обе яблоки умеют заколдовывать. Вдруг они и волшебство со временем освоили? Могли сговориться и утащить у Василисы молодильные яблоки».
1: Могли, если в их сказках что-то пошло не по сюжету. Есть еще один волшебник, способный влиять на ход времени.
5: Кто же это?
1: Дедушка Время.
6: Дедушка Время?
1: Из одноименной сказки. Ее написал Лайман Фрэнк Баум, автор волшебника страны Оз.
6: А, ну да, точно. Мальчик Джим поймал старика-волшебника, который сообщил, что он само время. «Когда ты поймал меня, — сказал Дедушка Время, — в мире все остановилось. Всему пришел конец, и все часы встали». Ну, а дальше он разрешил мальчишке хулиганить в городе, где время остановилось, и все замерли.
1: Этот дедушка весьма могущественный и не самого доброго нрава.
5: А особые приметы у него есть?
1: Пожалуй. На голове его нет волос, то есть гладкая кожа. У него борода до пояса. Одет обычно в длинный белый балахон. У него всегда с собой песочные часы и коса. Помогает мальчику Джиму. Вот что, перемещайтесь к Василисе. Может, она что-то о яблоках расскажет. Я навещу мачеху из сказки «Белоснежка», а к дедушке Время отправимся вместе.
6: Максимка, пошли.
5: Иду.

0: странное место. Кусты на водоросли похожи. И воздух плотный какой-то.
1: Все потому, что мы в морском царстве. Василиса Премудрая – дочь морского царя. Обычно с отцом живет, но иногда выходит погулять на землю.
0: А она не рассердится, что мы без приглашения явились?
2: Сердится? Хмурится? А лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
1: Очень серьезное, Василисушка. Позволь нам на твой чудесный сад взглянуть. На яблоньки с молодильными яблоками.
2: Что ж, можно. Хорошо, что пришли.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Там на травку прыг. В девицу превратилась и гулять. Пришли. Вот он, садик мой яблоневый. Хорош ли?
4: Хорош.
3: Большое хозяйство больших трудов требует. Яблоньки пуще глаза берегу. Вон какие яблочки-то. Любо-дорого посмотреть.
5: Вот ты скажи, Василиса, как думаешь, кто на всей земле самый сильный волшебник?
3: И думать нечего. Батюшка мой.
4: А Мерлин?
3: А Мерлин все с батюшкой моим норовит силой помериться. По мне, так смешно это, и все тут.
5: Василис, а ты знаешь, что Мерлин молодеть начал?
4: Добрыня!
3: Вот зачем пришли. Решили, что я над стариком шутки шучу. Стыдно вам, Добрыня Никитич.
5: Василис, да ты не так поняла. Мы пришли посоветоваться. Может, кто саженцы или яблочки у тебя украл?
3: Никто у меня ничего не крал, Добрыня Никитич. Мой сад белуженький день и ночь охраняют. Раз вы, сыщики, напраслину пришли наводить, то мне и говорить с вами больше не о чем.
5: Исчезла вместе с садом. Обиделась. Макс, я думаю, что яблоки в Мерлиновом пироге не Василисины были.
4: Можем проверить. Вот, я в саду подобрал.
1: Яблоко! Давай-ка его сюда. У меня с собой перо гусиное самописное имеется. Капнем на него соком этого яблока.
4: А это не опасно?
5: Не опасно. Но ты все-таки подальше встань, на всякий случай. Сейчас я перышко на пенек положу, яблочко разломлю.
4: Вот это да! Перо в гуся превратилось и улетело. Значит, яблоки волшебные.
5: Что же это получается? Василиса могла время испортить.
4: Могла. На суше была. Батюшка ее с Мерлином силой меряется. Вот и мотив. И по некоторым приметам, не всем, но подходит.
5: Надо сообщить Марье Петровне.
4: Я уже ей письмо написал. Отправляю.
6: Темнота, паутина. Тут просто необходима генеральная уборка. Только видно, хозяйке это ни к чему.
7: Эх, правильно.
6: Осторожней, девочка.
7: Испугались.
6: Нет, простите, вы не подскажете, когда вернется королева?
7: Зовите меня Гримми, Мария Петровна.
6: Гримми?
7: Да, вообще-то меня зовут Гримхильда. Но Гримми гораздо лучше, правда?
6: Так вы...
7: Да. Я и есть королева Гримхильда.
6: Ну, вы должны быть старше.
7: Нет уж, я теперь молодая и жутко красивая. Посмотрите, какое у меня платье. Ужас, как наскучили эти длинные подолы. Взяла ножницы, чик-чик-чик-чик. И, пожалуйста, модная асимметрия.
6: На мой взгляд, выглядит не слишком аккуратно.
7: Ой, ой, да это же писк сказочной моды. Сейчас все так носят. Бастинда, Гингема, ну да все, все. В таком платье я хоть куда. Хоть на вечеринку, хоть на шабаш. Идемте в башню, я вам свои новые туфли покажу. Это раньше я сидела тут одна, как сыч. В эту пятницу соберу всю нечисть. Увидите, как будет весело.
6: Давно вы полюбили вечеринки?
7: Не помню. Как часы остановились? Я за временем не слежу, ну его.
6: Остановились?
7: Да, да, да. Часы в драконьем зале остановились 3 дня назад. Зеркало перестало Белоснежке говорить, и часы перестали тикать. Пробили 3, и тишина.

0: Могу я на них взглянуть?
1: Пожалуйста. Так где же они? А, вон, валяются.
0: На часах 11.
1: 11 и что? А вы, случайно, не волшебница? Можете починить?
0: Посмотрим. Это ваше зеркало?
1: Ага, тоже странное. Говорит смешно. Вот, смотрите. Нет, не смотрите. Только я в него могу смотреть. И оно только мне отвечает. Эй, стекляшка, ну-ка, скажи что-нибудь смешное.
2: Лучше всех ты, это ясно. Ты румяна и прекрасна. Ты волшебница, колдунья, хулиганка и шалунья. Лица овал и ровный нос, глаза волшебный изумруд. Краше ты волшебных роз, что у Мерлина цветут.
0: Скажите, Гримми, как давно вы колдовали?
1: Колдовать больно надо. Я вам не этот старикашка, как его...
0: Мерлин?
1: Да. Я давно уже сильнее его. Мне колдовство неинтересно.
0: В таком случае, почему у вас в очаге подвешен волшебный котел?
1: Ну, было одно колдовство. Последнее. Так вы поможете с часами?
0: Боюсь, что нет. Всего доброго, Гримми. Письмо от Макса.
3: А вот и Марья Петровна.
4: Что рассказала Гримхильда?
0: Гримхильда стала девочкой. Просит называть ее Гримми. Носит странную одежду, не желает колдовать и готовит пятничную вечеринку.
3: Она что, тоже молодеет?
0: Именно. Явно колдовала. И Гримхильда, и Василиса могут быть причастны к сказочному происшествию.
4: Мария Петровна, Василиса могла заколдовать Мерлина. Я подобрал яблоко у нее в саду. Мы с Добрыней капнули яблочным соком на гусиное перо.
0: Вы проводили эксперимент с волшебным предметом без подготовки.
3: Марья Петровна, мы все делали аккуратно. Максимка подальше отошел. А перо-то в гуся обернулось и улетело. Значит, яблоко и правда молодильное.
4: А Василиса была на земле 3 дня назад.
0: Согласна. Это вызывает подозрения. Однако делать выводы пока рано. Остается еще дедушка время. Необходимо с ним поговорить.
3: Перемещаемся.
4: Странный город. На улицах никого.
0: Нужно двигаться как можно незаметнее.
4: А где Добрыня?
3: Вот я. Дом вон тот осматривал. Люди там стоят на месте, не двигаются. Слышите? Это, наверное, Джим. Он поймал дедушку время и теперь хулиганит в этом городе. А время тут остановилось.
4: Тише! Неизвестно, что у этого дедушки на уме.
0: В этой лавочке Джим по сюжету открывает и опрокидывает бочку с медом.
4: Он еще много плохого сделает.
3: В конце сказки он станет добрым. Только мы не можем ждать. Нам нужен дедушка время. Он невидимый. Этот дедушка привязан к Джиму веревочкой.
0: Придется поговорить с Джимом. Ничего не поделаешь.
3: Джим! Джим?
4: Никого не видно.
5: Потому что я невидим. Я не Джим. Я волшебник. Дедушка время.
4: У вас такой молодой голос.
5: Потому что я молодею. В моей сказке что-то не так. Вы не замерли, а должны были. Я остановил время, но оно не послушалось и пошло назад для меня.
0: Когда это случилось?
4: А вы, случайно, не пробовали яблоки?
5: Какие еще яблоки? Не знаю, когда все это началось. Недавно или давно. На время я стал видимым, потом снова невидимым, когда время пошло в обратную сторону. Но мне пора. Нужно найти Джима. Он совершит добрый поступок. Я запущу время, и все вернется. Ох, на беду связался я с этим школьником.
0: Школьником? Дедушка время, вы сказали школьником?
4: Может, нужно пойти за ним? Только как понять, куда идти? Он же невидимка.
0: Скорее всего,

0: дедушка, время нам не поможет.
1: Марья Петровна, о чем вы задумались?
0: Все стало ясно. Перемещаемся.
1: Лес какой-то дремучий, Марья Петровна. А что вам стало ясно?
0: У мачехи Белоснежки Гримхильды, у дедушки время и у Мерлина часы пошли в обратную сторону. На обратный ход времени не жаловалась только Василиса. Вы это заметили?
2: Да, заметили.
1: И все стали молодеть.
0: Послушаем запись со словами духа времени.
3: Мне известно, для чего ты пригласил меня, Мерлин. Попробую тебе помочь. Только у меня почти нет времени. Слушай, седая борода, гладкая кожа, скрипучий, молодость, старость. Тик-так, тик-так, тик-так. Ваше время истекло. Ваше время истекло.
0: Стоп. Дальше самое главное.
3: Так, тик, так, тик, так, тик.
0: Не тик-так, а так-тик. Часы пошли назад. И в конце.
1: Что это такое?
0: Максим, разверни звук в обратную сторону.
2: Сейчас.
0: Часы были у всех подозреваемых, но кукушки не было ни у кого. Был старым, стал молодым. Был молодым, стал старым. Борода, гладкая кожа. Дедушка время сказал школьник. Пришли.
2: Дерево, в нем дупло, огромное.
0: Это портал. Пойдешь налево — просто лес. Пойдешь направо — тоже лес. Но если ты в дупло пролез, перед тобой волшебный лес. Мы с вами в сказке о потерянном времени. Написал ее Евгений Шварц.
2: Там старые волшебники забирали время у школьников и потом превратились в детей, а дети – в стариков. Чтобы вернуть все на свои места, надо было пройти в волшебный лес и перевести стрелки часов в избушке. А вот и она.
1: Мальчика, который всех спас, зовут Петя Зубов. Вон он, стоит около часов.
0: Что с часами, Петя?
4: Они сломались. Я сказал волшебные слова. Что от вас ушло, то к нам пришло. Подумал, может, надо еще покрутить стрелки. Ну и покрутил. Стрелки открутились назад. Из циферблата повалил дым. Кукушка вылетела в окно, и стрелки стали крутиться в обратную сторону.
0: У всех волшебников, что умеют управлять временем, время тоже пошло назад.
1: Сейчас позвоню Мерлину, он примчится и все исправит. Все встанет на свои места, и борода у Мерлина опять станет снежно-белой.
0: Хорошо, а нам пора домой.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До свидания, Добрыня.
2: До новых расследований.
0: Можем идти домой, Макс? Я только на минутку загляну в библиотеку.
2: Хорошо. Так, послушаем, что там у нас на сказочном радио.
5: У сказочного микрофона сказочный синоптик. Уважаемые сказочные слушатели, после 5 вечера по сказочному времени в сказочном парке ожидается небольшой сказочный дождь. Если вы собираетесь на сказочную прогулку, не забудьте, пожалуйста, сказочный зонтик.
0: Идем?
2: Сейчас, только зонтики возьму.
6: Хрум. Или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут.

0: гости по утрам, тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
3: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А это слон. Самое большое животное на Земле.
8: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
3: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
9: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Детское радио.
1: Не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Птичий язык. В одном городе жил купец с купчихою, и дал им Господь сына, не по годам смышленого, по имени Василий. Как-то раз обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил: «Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, при жизни бы отдал ему половину имения, да и по смерти отказал много добра». А мальчик, ему было лет 6 тогда, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки», — пристали к нему отец с матерью. И Вася со слезами вымолвил: «Соловей предвещает, что придет пора время. Будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать». Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решились они сбыть свое детище. Построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного

мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из клетки соловей Вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его, как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу: «Соловейдя напевает, что подымется буря, поломает мачты, порвет паруса, надо поворотить в становище». Но корабельщик не послушался. И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит: «Соловейдя напевает, что навстречу идут 12 кораблей, все разбойничьих, в Аполлон нас возьмут». На этот раз корабельщик послушался, превратил к острову и видел, как те 12 кораблей, все разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Немало, немного прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску. А у здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и вороненком. Ни днем, ни ночью никому угомону не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отжить. Даже дробь не берет. И приказано было от короля прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту: «Ежели кто сможет отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду пол царства своего и меньшую королевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова». Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под топор положили. Узнал про то Вася. Стал проситься у корабельщика: «Позволь пойти к королю отогнать ворона с воронихою». Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай, — говорит, — да если что недоброе случится, на себя пеняй». Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику и говорит королю: «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена его ворониха и сын их вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?» Король говорит: «Отцу». Только изрек король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха — влево. После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом, женился на королевне, взял в приданое полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать.

и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал от радости и упал к их ногам родительским. А после взял их с собою в город Хвалынск, и стали они все вместе жить-поживать да добра наживать.

0: Медведь и лиса. Нанайская сказка.
1: Бродил однажды медведь по тайге. Захотел он пить и отправился на маленькое озеро. Пришел к озеру, стал пить. Вдруг увидел карася и решил его поймать. Ловил, ловил, вымок весь, а карася так и не добыл. В это время прибежала на озеро лисица. Увидела медведя и спрашивает.
2: Медведь, а медведь, ты что тут делаешь? Купаешься?
3: Нет, лисичка, я не купаюсь. Увидел я в озерке карася и захотел его поймать. Помоги мне, лисичка. Поймаем, пополам поделим.
2: Хорошо. Ты выпей всю воду из озера, а я схвачу карася, а потом мы его поделим.
1: Медведь обрадовался и говорит.
3: Вот хорошо! Как ты умно и ловко придумала!
1: Начал медведь пить воду из озерка. Пьет да пьет. Воды в озерке становится все меньше, а живот у медведя становится все больше и больше. Воды в озерке совсем мало стало. Вот уже и карася видно. А хитрая лисица тут как тут прыгнула и схватила зубами карася. Да и убежала. Рассердился медведь, но догнать обманщицу не смог. Уж очень много воды выпил.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: «Волшебное перо». Категория 6+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГТД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Возрастная категория 18+.
4: Добрый вечер, уважаемые слушатели Детского радио. Мамы и папы, бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова. И я полагаю, ваши малыши уже отправились отдыхать, и вы спокойно можете повышать свой родительский уровень. В ближайшие полчаса продолжим разговор, начатый вчера, о том, как общаться с подростками, учитывая особенности разных типов темперамента. Профессиональными советами с нами поделится замечательный специалист. Практикующий психолог, специалист по сложным ситуациям в семье, гештальт-терапевт, блогер, писатель, разработчик терапевтических программ для детей и взрослых, для семей и коллег-психологов, автор марафонов, ведущий семинаров, лекций, создатель и руководитель психолого-педагогического центра Ярослава Рындина. Ярослава, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
4: Вчера мы с вами остановились на том моменте, что если даже подросток кажется равнодушным, он все равно эмоционирует, что все мы эмоциональны, и дети наши все тоже эмоциональны. Мы хотели поговорить о типах темперамента и о том, как, собственно говоря, они отражаются на поведении детей в подростковом возрасте.
6: Да, давайте продолжать, потому что тема интересная, запутанная, такая заставляющая.
4: Но важная.
6: Да, важная очень, потому что, во-первых, про себя тоже важно понимать родителям. Помните, я говорила в прошлый раз, что начните с себя, изучите себя, какой у вас сейчас период жизни. И в том числе важно понимать, какой у вас темперамент, потому что нередко огонь в отношениях между родителем и ребенком в том числе полыхает из-за того, что темпераменты разные. Просто потому, что они сильно вот могут отличаться и контрастировать, да, на фоне друг друга. И поэтому, вот когда мы говорим про нервную систему, мы выделяем здесь несколько характеристик. Это, как мы говорили, интроверт, экстраверт, то есть вот у флегматика процессы протекают внутри. У него есть интерес к среде, но он сначала за ней наблюдает, и потом уже он позволяет себе там повзаимодействовать с этой средой. И потом уже он там позволяет себе, может быть, даже какие-то изменения в нее внести. То есть нужно время человеку. А, допустим, и тогда это мы говорим, это вот интроверт, у него процессы. И это не значит, что он не общительный. Вот как часто про интровертов думают, что они не общительные. Да, он любит общаться. Просто немножко.
4: Только с проверенными людьми.
6: Да, с проверенными людьми. И не так много, потому что для него это действительно такое большое вложение ресурса и энергии, которое вырабатывается медленно, соответственно, медленно копится в том числе. Сангвиник, да, это вот товарищ с быстро возбудимой нервной системой, но также с быстро гаснущей и такой переключающейся быстро. То есть трудно удержать на чем-то, например, внимание в течение долгого времени, в отличие от флегматика того же. Да, сангвинику все-таки сложнее в этом смысле. Он восторженный, ему все нравится, он быстро залетает в контакт со всем миром просто. И все дела он обязательно возьмет и скажет, я сделаю. И вот я обожаю эту историю, значит, про то, что где-то мне, я не помню, преподаватель какой-то мне приводил такой пример, что вы попросите сангвиника что-то сделать, он обязательно соберет всех, он расскажет, в чем тут дело, он даже там выберет книжки, он посмотрит какие-то фильмы, всем будет весело, всем будет очень интересно, все кайфово проведут время, и ничего не будет сделано. Но довести до конца, это нужно удержать свое внимание, удержать эту задачу. Для сангвиника это очень трудно, потому что для него главное впечатление, он впечатлился этой задачей, нырнул в нее, побыл там чуть-чуть, отжал для себя самый сок, и все, ему уже закончить не так уж и важно. Это у меня у подружки дочка такого темперамента, я помню, очень увлеклась там, значит, одним предметом, и пошла на Олимпиаду, и, значит, все там решала, она готовила с удовольствием, вот готовилась с удовольствием, все изучала и так далее, и, значит, решила эту Олимпиаду и забыла этот листочек сдать, просто где-то его потеряла. Ей вообще не важно было, на какую оценку, потому что ей просто было интересно поучаствовать. А что такое Олимпиада? Ничего себе, да, конечно, я хочу. То есть вот он сангвиник. Еще несколько видов темпераментов, то есть, да, чтобы было понятно по тому, как они отличаются. Я поэтому их противопоставляю сразу. Есть еще у нас холерик и меланхолик. И здесь, знаете, еще такую характеристику приведу.

0: Я надеюсь, что наши слушатели будут просто изучать этот вопрос, поэтому сейчас такими крупными мазками рисую темпераменты. Вот если мы говорили про то, что есть вот интроверт-экстраверт, да, это первое, что отличает процессы, там они внутри происходят или сразу снаружи. Есть и процессы возбуждения и торможения. Это быстро происходит, да, или медленно. То еще одна есть характеристика, которая тоже может отличать темперамент. Это устойчивость нервной системы, скорость ее истощаемости. И устойчивость, то есть как быстро она начинает истощаться, иссякать и реагировать уже такими, вспышками, скажем так, вспышками там агрессии какой-то или неудовлетворенности. То есть вот как быстро можно фрустрировать эту нервную систему. Вот так, наверное, попытаюсь подобрать слова, которые будут понятны. То есть вот эта устойчивость нервной системы, ее вот, даже скажем, гибкость, то есть насколько она гибка и приспосабливаема к окружающей среде, тоже является важной характеристикой. Вот если мы говорим про сангвиников и флегматиков, это устойчивые нервные системы. У них много энергии, и она, несмотря на то, что флегматик медленный, он устойчивый. То есть его истощить, чтобы его истощить, это надо прям постараться. То есть это надо его, вот как любят родители, допустим, ребенка-флегматика взять и затаскать по новогодним утренникам, да, там какого-нибудь шестилетнего. Они его истощат, конечно. Но в целом, то есть у него достаточно много силы и энергии. И вот такого...
1: Чтобы ходить на эти елки.
0: Да. Потому что он медленно зажигается, медленно вовлекается, и он такой плюшевый танк. То есть, он все может пройти, проехать и своего добиться, и в целом остаться в себе, так скажем. И точно так же сангвиники, у них много энергии и очень такая устойчивая нервная система, долго истощаемая. И гибкие, они очень гибкие. А вот холерики и меланхолики – это неустойчивый тип нервной системы, быстро истощаемый тип. Если мы говорим про холериков, то это как раз экстраверты, быстро возбудимые, которые достаточно быстро выходят в такую завоевательно-агрессивную позицию по отношению к миру. В целом их ведущая потребность, как правило, это лидерство, это такое стремление влиять на обстоятельства. Вот если есть какие-то границы, то я хочу их снести. Если вижу в них какую-то щель вообще минимальную, то я вот хочу в нее пробиться, в эту щель.
1: И разломать,
0: да. И холерик, он... здесь тоже важно напомнить еще раз, дорогие слушатели, что есть еще дополнительная органика, которая может влиять на поведение вашего ребенка, да, как у него развиваются высшие психические функции, это отдельная история, да, там внимание, память, обработка информации, концентрация, то есть может еще дополнительно что-то влиять. Условно, мы говорим про то, что флегматику там сконцентрироваться проще, чем сангвинику, например, да, если говорить про холериков, они могут концентрироваться достаточно долго, особенно если это сейчас поможет им добиться лидерской позиции.
1: Вижу цель.
0: Да, вижу цель, иду к ней. Но если есть еще дополнительный какой-нибудь прикол, я бы сказала, в виде там, СДВГ или в виде... так бывает, что это просто вот дополнительная какая-то история.
1: Физиология.
0: Которая влияет, то не путайте, пожалуйста, все равно нужно изучать вот в комплексе это все. И если говорить про холериков, как мы уже сказали, это стремление к лидерской позиции, к тому, чтобы руководить, к тому, чтобы за собой вести. На самом деле, они очень классные хранители правил. И если знать про ребенка с таким типом нервной системы, что он вообще-то хочет быть лидером, а, конечно, в подростковом возрасте это все дело обостряется, то выделяя для него зоны в семье, в его личной жизни, где он занимает эту лидерскую позицию, за что он отвечает, отдавая ему должное, так сказать, и доверяя в каких-то вопросах его уже появляющейся взрослости и проявленной в конкретных делах, можно, в общем-то, заполучить достаточно надежного товарища. И дети, вот холерики, они действительно пройдут за счет такого вот стремления к контролю, они пройдут там у всех, все проверят, посмотрят в классе, чтобы у всех там, если какая-то поездка, все ли пристегнулись, так, а мы вот выходим вот здесь. То есть они способны контролировать и способны быть лидерами, но этому их нужно обучать, потому что вот их импульсивная нервная система, она такая...
1: То есть это как раз те дети, с которыми либо можно очень серьезно конфликтовать в силу их возбудимости, либо можно получить прям такого союзника, если действовать правильно.

0: Абсолютно так и есть, да. Если действовать правильно, но опять же, повторюсь, не стоит все брать на себя, потому что не только темпераментом едины, в общем, ребенок обусловлен его поведение. Но, тем не менее, да. Если мы видим вот яркого какого-то холерического товарища, который все, он разозлился, он попсиховал, все, я не буду, отстаньте, вы все мне надоели, я не хочу. Холерики часто не очень способны к тому, чтобы проявить сочувствие или эмпатию. Это не значит, что они там какие-то сейчас у нас уже, знаете, слушатели натренированные часто и образованные, и говорят, подождите, это что, это значит, что он какой-то психопат? Это же психопаты не умеют проявлять эмпатию. Нет, он умеет, конечно же. Если дать ему пример, если ему этому научить. Прямо, да, обучать. Ну, то есть он может, но он не склонен скорее. Он скорее больше склонен к тому, чтобы подольше оставаться вот в этом эгоцентризме и заниматься обслуживанием вот своей этой потребности в лидерстве. И у него быстро заканчивается терпение, и поэтому, что интересно, ему нужно такое же четкое, твердое расписание, четкие твердые правила и очень твердый взрослый, вот такой прям лидер-лидер, на которого хотелось бы равняться, как, например, и флегматику. Вот это интересно, потому что флегматику это нужно для безопасности, а вот холерику это нужно для того, чтобы...
1: в рамках его держать.
0: Да, для того, чтобы он мог свою безудержную энергию и свой пыл направить.
1: В мирном русле.
0: Да, и поэтому, как только появляется неконкретный взрослый, расплывчатый, водянистый, желейный какой-то взрослый, я бы сказала, холерик из него будет бить веревки, и это будет, ну вот, постоянная попытка, как сейчас многие родители говорят, мы пытаемся договориться. Вы должны заявлять свою лидерскую позицию очень четко и внятно рядом
1: то
0: с холериком.
1: Это вообще, не тот случай, когда договариваются.
0: Даже рядом, нет, договариваться-то можно, но договариваться это не значит отдавать ответственность ребенку за принятие решений, за которые...
1: Он не должен отвечать.
0: Да, за которые он не должен отвечать. За создание вообще правил в вашей семье целиком и полностью. Потому что ребенок будет, ребенка будет нести, вот холерика особенно, любого будет нести рядом со взрослым, который не может делать там выборы и быть лидером. Но если там, не знаю, флегматику скорее будет тревожно и страшно рядом с таким взрослым, то холерик будет завоевывать просто ну, власть и будет устанавливать свои правила. И это, правда, порой очень сложная борьба. Но это вот такой тип нервной системы, вот истощая и быстро, терпеть сложно, надо учиться терпеть, быстро возбуждается, трудно тормозить, нужны правила. Вот. То есть вот такой у нас товарищ холерик, но при этом, повторюсь, они могут быть прекрасными лидерами, то есть не стоит ни один темперамент списывать со счетов.
1: И хорошо бы все это понять про своего ребенка намного раньше.
0: Ой, гораздо.
1: Чтобы еще и научиться управлять этим темпераментом, чтобы воспитывать в соответствии.
0: Чтобы это учитывать, потому что, ну вот если завершать, да, четвертый еще темперамент, который мы не назвали, это меланхолик, да, и меланхолики – это достаточно тоже уязвимые, ранимые цветочки, у которых, правда, такая дрожащая нервная система. Они могут быть очень эмпатичными, очень сочувствующими, очень эмоциональными, ну вот в том смысле, что отзывается разными чувствами вот любое происходящее событие.
1: И как раз их легко обидеть.
0: Они любители вообще пообижаться, потому что им страшно проявлять агрессию. И вообще, знаете, вот если сказать про эмоции, да, вот есть страдательный круг эмоций. Это вот когда я чувствую там какую-то вину, обиду, грусть. И есть агрессивный круг эмоций, в который эмоции поднимаются. Вот так, как по спирали мы можем сказать. Вот мы пострадали, страдаем, разозлился и пошел чего-то делать. Вообще злость, ну, в этом смысле порой очень такая сподвигающая к изменениям эмоция. Она очень полезная. И вот меланхоликам очень порой нелегко перейти на этот агрессивный круг эмоций. Поэтому они обижаются часто. Отворачиваются, обижаются. Вот, мол, посмотрите, что вы со мной сделали. Это, ну, то есть наказывают своим отсутствием и своей обидой. И поэтому особенно нелегко им дается подростковый возраст, потому что там обостряются все социальные отношения. И
1: на обиды мало кто обращает внимание. Скорее, да. Здесь нужно себя отстаивать.
0: Да. И поэтому они такие могут быть очень закрытые, эмоциональные. И родители за них очень волнуются.

0: потому что действительно могут не выдерживать каких-то ситуаций, в которых нужно проявить устойчивость. И поэтому, опять же, важно заранее знать, что у ребенка есть вот такой темперамент. И это, опять же, у всех темпераментов, раз они выжили и существуют по сей день, есть свой ресурс. Это важно понимать, что это могут быть, правда, очень такие вкрадчивые, поддерживающие, эмпатичные, теплые, добрые люди, которые нужны везде и важны, вот. Но действительно им нужна помощь в том, чтобы учиться управлять своими эмоциями, в том, чтобы учиться из них выходить в зону действий. Вот это для них зона развития, да, ближайшего. Это... Если, например, холерики действуют сразу, им бы наоборот надо побыть подольше. Подожди, что ты думаешь, что ты чувствуешь, что чувствует другой. И давай вот здесь задержимся. То есть вот здесь нужно задержаться и вот через эту паузу принимать решение, как ты будешь действовать. Вот холерикам сложнее задержаться в начале. То меланхолики, наоборот, они могут сидеть в эмоциях и в чувствах, и в обидах так долго, что так и не дойдут до действий. То есть их нужно побуждать к тому, чтобы хорошо, да, вот ты там печалишься, грустишь, что хочешь с этим делать? Мы уже его послушали, поддержали, теперь давай какие-то действия совершать. Вот. Это их такая разница, можно сказать. И тем и другим нужна помощь, просто разная.
1: То есть темперамент – это не, там, не знаю, не избалованность, да?
0: Нет.
1: Это не результат воспитания, а это физиологически обоснованный тип поведения.
0: Да, абсолютно так и есть. То есть тип поведения может отличаться даже у детей с одинаковым типом темперамента. То есть мы понимаем, что, например, это у нас там, допустим, холерик, и это холерик, или этот флегматик, и этот флегматик. Но они могут вести себя по-разному, потому что к подростковому возрасту, потому что кроме этого влияют еще задачи возраста. В определенном возрасте по-разному работает просто физиология, по-разному работает мозг. И влияет уже в подростковом возрасте то, в какой воспитательной среде эти дети находились. Потому что флегматик может стать прекрасным тоже лидером, надо сказать, надежным, устойчивым человеком, который готов повторять из раза в раз одни и те же действия. А порой кому-то уже это станет скучно, а для флегматика это будет прекрасной возможностью вот, чувствовать себя в безопасности, уверенно, стабильно, спокойно. Кто-то будет вот таким флегматиком, а кто-то вполне, я сейчас, опять же, крайности, естественно, привожу в пример, важно понимать, потому что там целый спектр, да, может быть, а какой-то флегматик может быть вполне себе таким домашним тиранчиком, который на людях, значит, тихушник такой, спокойный интроверт, никто его не видит, не слышит, но однажды такие дети взрываются, вот, однажды такие дети в классе, я помню, у нас был мальчик-флегматик в классе, который, то есть его тюкали, и он однажды взорвался и как начал стулом махать во все стороны, на всех, и как бы вполне, то есть флегматики на это способны рано или поздно просто взорваться и начать все крушить. Вот, поэтому это важно понимать, что или он домой будет приносить это, и дома устраивать концерты, и орать, очень он способен на такую серьезную, разрушительную эмоцию, и это будет зависеть от того, насколько ребенка познакомили с тем, как он устроен, насколько сами родители познакомились с тем, как он устроен, насколько помогли распоряжаться вот своими потребностями, фрустрациями. Насколько научили родители ребенка осознавать, что с ним происходит и как можно с этим быть. Вот, наверное, как-то так. То есть очень по-разному может в итоге каждый темперамент раскрыться.
1: Учитывая типы темперамента, какие советы мы можем дать родителям вот в общении со своим конкретным ребенком? Они сейчас нас послушали и поняли. У меня флегматик.
0: Наверное,
1: у меня меланхолик, да. Вот прям такие общие правила поведения в отношении каждого типа подростка.
0: Хорошо. Смотрите, давайте начнем с общего правила. Первое, что я рекомендую нашим уважаемым слушателям. Не торопиться назначать ребенка тем или иным видом темперамента. Все-таки я настаиваю на том, что, несмотря на то, что я вот сейчас рассказывала про типы, да, темперамента, я на самом деле очень не люблю это типирование и такое развешивание ярлыков. домов.
1: Тем более, что, наверное, они часто бывают смешанными.
0: Но я бы сказала, что все равно есть ведущая потребность, есть ведущие характеристики нервной системы. Все-таки, если она работает так, она работает так, а не как-то по-другому. Здесь скорее нужно смотреть на то, как внешняя среда на это влияет.
1: Ну, как вы его воспитали.
0: Да, ну, как вы воспитали, как влияет внешняя среда, даже с точки зрения расписания, там, например, предсказуемости какой-то, четкости, внятности. Ну, вот мы про это говорили.

0: все это влияет на каждого ребенка и может обострять его черты, какие-то присущие ему, да, усугублять их в разные стороны, ну и так далее, и так далее. Поэтому не спешите, пожалуйста, дорогие слушатели, сразу назначать своего ребенка тем или иным. Скорее, правда, понаблюдайте. Вообще, вот рекомендация наблюдать - это ведущая рекомендация. Казалось бы, вот я, значит, училась там 6 лет в университете на педагога-психолога. Вот я уже сколько там, больше 10 лет работаю и получаю там еще много всяких разных образований. Но рекомендации звучат так, как будто, знаете, я все это ну, очень просто, в общем, звучат, но на самом деле действительно они таковы. Наблюдать и порой молчать. Вот это важно. Делать паузы. Это главное.
1: Слушать, а не говорить.
0: Да. Ну, то есть, во-первых, понаблюдайте, пожалуйста, за вашими детьми. Соберите наблюдения. Не бросайтесь сразу обрабатывать ребенка, все, я поняла, какого-то темперамента, я теперь буду пытаться на тебя воздействовать вот так. То есть здесь важно понимать, что часто, когда родители слышат про темпераменты, им вот, да, хочется ключик какой-то иметь к ребенку, что все, сейчас эта машина поедет, как мне надо. Нет, не забывайте, что это по-прежнему живой человек. Что если вы начинаете эти знания применять не для того, чтобы действительно наладить отношения, а для того, чтобы сделать его таким, как вам хочется, ребенок это прекрасно будет чувствовать и будет вам сопротивляться. Даже если вы это священное знание принесли, и вот, наконец-то, значит, сейчас, мо-ха-ха, я буду, значит,
1: тобой манипулировать,
0: да, потому что я все про тебя прознала. Не работает, не нужно так это использовать. Дайте себе время понаблюдать, вообще изучите своего ребенка.
1: И чем раньше вы начнете это делать,
0: да, тем лучше. И дальше уже, в зависимости от каждого темперамента, для, как я уже сказала, для детей холериков и для подростков, для всех подростков важно, чтобы их слушали. Но для холериков важно, чтобы все-таки вы были тверды в границах и в правилах, и чтобы они могли быть с вами соавторами этих правил и границ. Чтобы вы могли вместе решать, как будет устроено расписание, как будет устроен какой-то принцип, по которому вы живете. И там, где ребенок уже сам не может принять решение, да, условно, я вижу, что пока там твоя тяга к гаджетам так велика, что тебе трудно самому принять решение, которое действительно бы и помогало тебе удовлетворять потребности, и охраняло бы твое здоровье. Тогда придется мне принимать это решение. И, прости, я буду в этом тверда. А где-то я вижу, что у тебя уже получается. Ну, то есть важно отмечать, что уже получается с холериками, что они могут, и давать им авторство, ответственность и лидерство.
1: Но уж если что-то получается очень хорошо, и он что-то такое предложил прям замечательное, то тут похвалить.
0: Ну, дать обратную связь, да, дать позитивную обратную связь о том, что здорово получилось, да.
1: Разговор о том, как вести себя с детьми-подростками различного типа темперамента, мы продолжим уже завтра.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашей гостьей. Практикующим психологом, специалистом по сложным ситуациям в семье, гештальт-терапевтом, блогером, писателем, разработчиком терапевтических программ для детей и взрослых, создателем и руководителем психолого-педагогического центра Ярославой Рындиной. Разговор снова пойдет о том, как общаться с подростками, учитывая особенности темперамента каждого конкретного молодого человека. Кстати, выясним, почему фраза «я же тебе говорил», ну или «говорила» на самом деле нужна только для того, чтобы подчеркнуть незрелость личности самого родителя. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

спят. Детское радио.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

6.5.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.